вещей я не могу сказать тебе в глаза. Но я думаю, ты сама все поймешь. Спасибо, что ты есть. Я тебя люблю.

0: В Екатеринбурге половина шестого.
1: Город FM. На 107.6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.

0: социальных сетях.
1: Реклама на 107.6.
0: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке «Семь ключей» в железнодорожном районе. Факт первый. Парк «Семь ключей» является особо охраняемой природной территорией. Зеленая зона парка составляет около 20 гектаров. Лес в основном сосновый и березовый, много кустарников. В парке живут белки, здесь много птиц. Факт второй. В течение учебного года в парке проходят уроки физкультуры для школьников и студентов. Парк очень любят местные жители. Рядом активно развивается микрорайон «Старая сортировка», поэтому посещаемость парка растет. Факт третий. На сегодняшний день в парке есть достаточно разветвленная прогулочная сеть. Установлены скамейки, есть воркаут-площадка. Но в своем текущем состоянии он не способен отвечать интересам жителей и нуждается в благоустройстве. В 2024 году администрация района провела опрос горожан о том, каким они хотят видеть парк «Семь ключей». Горожане прислали более сотни предложений. А сейчас мы напомним, что парк «Семь ключей» является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107,6.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Бразис, я из Екатеринбурга. Слушайте мою песню на радио «Город».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Граждане, имеющие доступ к государственной тайне, должны уведомить ФСБ и СВР о намерении выехать за границу минимум за 30 дней до отъезда.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Самой посещаемой достопримечательностью Екатеринбурга, по данным туроператоров, является Храм на Крови. Он был построен на месте расстрела царской семьи и является местом паломничества и религиозного почитания, а также важным историческим памятником. Помимо этого, в топе у гостей города дом Севастьянова, башня Высоцкий, плотинка и улица Вайнера.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Итоги недели подводит глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
1: Здравствуйте, друзья! В понедельник для более чем 27 тысяч екатеринбургских выпускников 9 и 11 классов прозвучали последние звонки. Теперь впереди важная пора сдачи экзаменов. Уверен, что полученные знания, поддержка родителей и педагогов помогут ребятам успешно преодолеть и этот этап. Желаю выпускникам удачи и веры в свои силы. В среду провел заседание городского оргкомитета по подготовке к международной промышленной выставке «Иннопром». Страна-партнер этого года – Республика Индонезия. Традиционно мы презентуем одну из самых насыщенных деловых программ. Планируем панельные дискуссии, круглые столы, подписание соглашений, церемонию награждения победителей конкурса «Лучший налогоплательщик». В четверг на заседании коллегии администрации города обсудили подготовку к очередному отопительному сезону. Предыдущий прошел штатно, без каких-либо серьезных сбоев. К середине сентября специалисты сферы ЖКХ выполнят все необходимые профилактические ремонтные работы, чтобы следующий зимний сезон прошел для Екатеринбурга безопасно и спокойно. Одновременно в многоквартирных домах продолжается замена устаревших лифтов. В течение этого года планируется обновить как минимум 113 подъемников по муниципальной программе и еще 69 по региональной. За последние несколько лет проделана очень серьезная большая работа. Начиная с 2019 года в Екатеринбурге заменено 2588 лифтов. Также на заседании коллегии речь шла об обеспечении пожарной безопасности на территории города. Чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, с 15 апреля в Екатеринбурге установлен особый противопожарный режим. На этой неделе начались первые смены летней оздоровительной кампании. За сезон почти 160 тысяч ребят отдохнут в санаториях, загородных и городских лагерях, а также на побережье Черного моря. Смены будут длиться от 7 до 21 дня. В ближайший понедельник, 1 июня, стартует очередная приемная кампания в муниципальных спортивных школах. В этом году для юных горожан предусмотрено более 6,5 тысяч мест по 55 направлениям. Документы можно будет подать как лично в спортивной школе, так и онлайн через портал госуслуг. Вся необходимая информация размещена на сайте екатеринбург.рф. Будьте здоровы, берегите себя!

Продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
3: Самое старое здание Екатеринбурга находится на

перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 марта. Сегодня здесь располагается Уральская государственная консерватория имени Мусоргского. Изначально здание было построено как канцелярия главного правления сибирских и казанских заводов в начале 40-х годов XVIII века. Здание было двухэтажным с высокой крышей и балконами на столбах-колоннах. В 30-е годы XIX века в ходе реконструкции в особняке появился третий этаж, а его фасад приобрел черты классицизма. Но окончательный облик здания приобрело в середине XX века, когда было пристроено крыльцо на улице 8 марта.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, родной Екатеринбург! С вами Яки Манки. Если вы скучаете по морю, тогда слушайте мою песню на радио Город ФМ.

0: Сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Летний театр в парке Маяковского представляет новый сезон. С мая по сентябрь концерты, спектакли, фестивали и яркие шоу на сцене под открытым небом. Звездные артисты и самые красивые закаты. Здесь каждый вечер становится событием. Билеты в кассах города и на сайте театр.ецпкю.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Афиша. Все самое интересное в Екатеринбурге.
3: Если вы хотите вкусно поесть и вам хотелось бы научиться также вкусно готовить, то 30 мая обязательно посетите кулинарный мастер-класс под названием «Премиальные стейки». На нем вам покажут, как приготовить безупречный стейк в домашних условиях. Расскажут о приправах и соусах, которые усиливают сочность стейка. А также раскроют несколько классных рецептов для салатов. Кулинарная студия «Модерата» Бажова 75А. Запись на сайте moderata-sv.ru. 12+.
4: А еще 30 мая в парке литературного квартала пройдет замечательный семейный фестиваль «Арт-пикник». Кто не знает, «Арт-пикник» – мероприятие для всей семьи, сочетающее в себе активный отдых и полезный досуг. В этом году основой фестиваля станет богатство русской культуры. В год единства народов России организаторы представят локации, которые погрузят вас в традиции, обычаи и искусство различных этнических групп, создавая атмосферу единства и уважения к культурному разнообразию нашей страны. Парк литературного квартала. Старт в 12. Подробности в группе ВКонтакте. Фестиваль впечатлений «Арт-пикник». 6+.
3: Также в субботу открываем велосезон на ежегодном фестивале «Веломай». Расчехляем свой велосипед или берем его в аренду и отправляемся на стартовую площадку, которая будет находиться в парке Маяковского на Мичурина 230. Вас ждут не только новые знакомства, дружелюбная атмосфера и собратья по велосипедам, но и несколько интересных маршрутов на 20, 50, 70 и 100 километров. Принять участие в велопробеге может каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта по тегу «Веломай 2026». И, конечно, иметь исправный велосипед. Получить маршрутные карты можно 27-28 мая с 10 до 19.00 и 29 мая с 10 до 8.00 вечера в экипировочном центре «Энергия спорта», улица Куйбышева, 175. В общем, приходите, точнее, приезжайте. 0+.
4: 31 мая можно уехать в село Кадниково и с размахом отметить областной Сабантуй. В этом году на празднике вас будут ждать 20 национальных локаций. Перед вами выступят звезды татарской и башкирской эстрады. Вы познакомитесь с традициями народов Урала, попробуете национальные блюда, примите участие в веселых национальных играх, отведаете вкуснейшие этнические блюда и получите массу впечатлений от турнира по борьбе в карэш, в котором будут разыгрывать настоящего барана и внушительный денежный приз. Село Кадниково. Начало гуляний с 10. Вход свободный. 6+.
3: Ну и напоминаем, что в эти выходные у вас еще есть последняя возможность попасть в наши красивые городские оранжереи. Дело в том, что с 1 июня они закроются на летний перерыв до самой осени. Так что успевайте полюбоваться тропиками, цитрусами и зимним садом, пока есть такая возможность. С июня экскурсии будут проходить только в открытом парке. А 30 и 31 мая вас ждут несколько топовых экскурсий внутри оранжереи. Обзорная прогулка по парку и полюбившаяся жителям города интерактивная посиделка «Вкусные истории». Приходите сами, зовите друзей и семью, чтобы вдохнуть весну и увидеть зелень во всей красе. Запись по телефону или в комментариях. Ждем вас в наших дендропарках 8 марта 37А и Первомайская 87. 0+.
5: Планируйте культурные выходные вместе с Город ФМ.

0: Екатеринбурге 8 часов утра.
1: На 107,6.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ.

На ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Самая старая церковь Екатеринбурга, сохранившаяся до наших дней, это храм Вознесения Господня, расположенный на Вознесенской горке. Он был заложен в 1770 году как небольшая деревянная церковь, а затем перестроен в камне в стиле позднего барокко. Более ранние храмы не сохранились до наших дней. Например, первый городской Екатерининский собор. Он был заложен в 1723 году и впоследствии разрушен.

0: В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: На 107,6.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Это в Питере по ребрике, а у нас бордюры и радио «Город ФМ».
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Екатеринбурге 9:30.
1: На 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

Свято-Троицкий кафедральный собор был заложен в Екатеринбурге в 1814 году. Основное финансирование осуществил купец Яким Меркурьевич Рязанов, из-за чего церковь и именовали Рязановской. Автором проекта стал знаменитый архитектор Михаил Малахов. Но поскольку Рязановы были старообрядцами, власти не давали разрешения не только на открытие церкви, но даже на установку креста. Ситуацию вроде бы разрешил визит в город в 1824 году императора Александра I, но через год он умер, и судьба храма снова подвисла. Открыли и осветили только в середине 50-х. Второй по величине из всех построенных в России в 19 веке. 1500 прихожан на начало 20 века, но потом наступило другое время.

0: приходом советской власти богослужения прекратились. Но уничтожать храм на стройматериалы, как кафедральный, екатерининский и Златоуст, не стали. Складом тоже не сделали. Но в апреле 1930 года купол и колокольню снесли и оборудовали в помещении киноклуб «Автодора». В годы Великой Отечественной войны здесь разместили оборудование ткацкой фабрики и мастерских по пошиву шинелей. Для храма это был самый тяжелый период, еще и потому, что тогда он был окончательно разрушен и снаружи, и внутри, а затем долгое время пребывал в запустении. Только в 70-е началась длительная реконструкция под дворец культуры для того же «Автодора». Как говорили в народе, ДК автомобилистов. И вскоре под сводами зазвучали песни. Вот это едва ли не чаще остальных.
1: Не страшно.

0: мы послушали классический вариант, запись 1963 года в исполнении Олега Анофриева, а через 20 лет в Свердловске в ДК «Автомобилист» песню сыграла молодая местная группа «Наутилус». Именно «Наутилус», еще не «Помпилиус», но уже в почти классическом составе. Вячеслав Бутусов – вокал-гитара, Дмитрий Умецкий – бас, Виктор Комаров – клавиши. Но, чтобы они выступили в 83-м, нужно было другое мероприятие, с которого, по сути, и начинается особая страница в истории уральского рока – первый фестиваль. Его начали готовить 45 лет назад, в апреле 1981-го. Состоялся в начале лета. Наверное, именно там и именно тогда Свердловск официально услышал не просто ту самую мелодию, но посвященную ей песню верхнепышминской группы «Эр-клуб».
1: Появился он и с ума всех свел.

Если вы не узнали, это поет Егор Белкин. Слова, кстати, тоже его. Вообще, мероприятие выглядело неслыханно и дерзко для того времени при еще живом Брежневе, но ничего необычного. Директор ДК Леонид Быков уже проводил концерты подозрительных бардов, уже показывал фильмы полузапрещенного Тарковского, так что и на рок-фестиваль охотно согласился. И вот как звучало историческое первое подобное выступление. Кстати, домашнее задание. Угадайте, кто это поет? Хотя бы человека. Ответ в следующем выпуске.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это «По любви». Я певица из Екатеринбурга. Слушайте мои песни на радио «Город ФМ».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно все. Екатеринбург.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
2: Три факта о парках города.
3: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере у театра драмы. Факт первый. Сквер у театра драмы был разбит в 1998 году. Еще в середине 20 века здесь располагались старые деревянные частные дома, некогда бывшие частью верхней ссыльной слободы. Активное освоение этой территории города велось во второй половине 20 века, когда была построена гранитная набережная и сети и здание обкома партии, ставшее зданием правительства Свердловской области. Факт второй. На протяжении многих лет сквер у театра драмы является одной из площадок проведения для города в Екатеринбурге. Здесь проходил фестиваль цветов, а в последние несколько лет организуют масштабные музыкальные фестивали и семейные программы. Факт третий. Сквер у театра драмы знаменит круглой площадью с фонтаном «Шар». По замыслу архитектора Виталия Лоскутова, 40-тонный шар символизирует чистую планету, омываемую струями прозрачной воды. В сквере высажено более 200 деревьев и кустарников. А сейчас мы напомним, что сквер у театра драмы является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах но.

0: Наши люди.
1: Повтор программы. Здравствуйте! Вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. Это программа «Наши люди». У микрофона ведущий Борис Оболин. Программа, в которую мы, как всегда, приглашаем представителей самых разнообразных народов, культур, национальностей и говорим о национальных традициях, вкусах, привычках, обычаях. Да даже на национальном языке всегда говорим. И все это... подтверждая один из основных слоганов Екатеринбурга «Возможности без границ». Ну и не будем опять же забывать, что 2026 год президентом России объявлен годом единства народов России. У нас с вами последняя неделя весны, между прочим. Следующая неделя уже летняя. Все, 1 июня, понедельник, потом 2 вторник и так далее. Но весну мы проводим очень и очень энергично, событийно и мощно. Можно сказать, сабантуем в прямом смысле слова. 31 мая. Сабантуй. Где, когда и что там будет, вот это и есть главная тема нашей сегодняшней программы. Сразу же напоминаю, город ФМ и особенно программу «Наши люди» мало слушать, их нужно смотреть. Поэтому прямо сейчас подключаемся к нашей прямой видеотрансляции на странице «Город ФМ» ВКонтакте или на портале «Екатеринбург.РФ», потому что... Вот просто подключитесь и увидите. Какой у нас кулинарный шедевр, какой у нас оружейный шедевр. Вот я только сейчас обратил внимание, я впервые провожу эфир под прицелом. На меня смотрят две стрелы. Нет-нет, никакого поднятия рук не дождетесь. Да и вообще, у меня тут настоящий то ли колчан, то ли гранатомет. Да. Но самое главное, три прекрасные дамы, которых наша постоянная аудитория уже давным-давно знает, но я все же... Приветствую и представлю. Нафиса Тюменцева, председатель исполнительного комитета Свердловской региональной общественной организации сохранения и развития культуры башкирского народа Курултай-Башкир. Здравствуйте. Валерия Тюменцева, председатель Екатеринбургской общественной организации сохранения и развития культуры башкирского народа Курултай-Башкир.
2: Здравствуйте, Борис. Рада быть здесь.
1: И Наталья Царегородцева, председатель Украинской национально-культурной автономии города Екатеринбурга.
3: Доброго дня.
1: Плюс 799-15-15-107-6, наш мессенджер Макс для ваших сообщений и вопросов. 227-107-6, это телефон прямого эфира. Ну что, кто первый начнет? Когда у нас сабантуй и, собственно, вот что вообще происходит?
2: Борис, 31 мая традиционно областной национально-культурный спортивный праздник сабантуй в этом году пройдет в конно-спортивном комплексе «Белая лошадь» в село Кадниково Свердловской области. Уже полюбившееся место, все, кто посещает сабантуй ежегодно, знают хорошо. И, в общем-то, у нас единственное, что поменялось, это дата. Но в этом году год такой, даты меняются, особенно вот у нас в Екатеринбурге. И сабантуй перенесли на 31 мая. Во-первых, по погодным причинам. Во-вторых, чтобы было меньше таких глобальных массовых мероприятий. Все-таки у нас июль, время и на промо. Чтобы была возможность у всех посетить этот праздник.
1: Ну, тем более еще и в воскресенье. А вот то, что он в воскресенье проходит, это нормально?
2: Да, конечно, семейный день, прекрасный день для сабантуя.
1: Так, что за красоту вы нам принесли? Вот это что?
2: Это колчан, традиционный колчан. Боевые стрелы, так, прям боевые.
1: Боевые
2: да,
1: стрелы,
2: да? Мы их опробовали многократно.
1: Так, на ком?
2: Пробить могут. Соседский бассейн пострадал.
1: Насколько пострадал? Стрела прошла сквозь бортик, сквозь стену?
2: Да, да. Но так, конечно, у нас специальная мишень. Специальный стрелоуловитель и специальный шатер под все это дело. Поэтому, когда вы приедете к нам на Большое Башкирское подворье в рамках сабантуя, будет возможность пострелять.
3: Боевой лук.
2: Да, классический.
1: Расскажите тогда про лук. Вот я сейчас попытаюсь такой план для наших радио... Очень хорошо он смотрится, вот прекрасно для тех... Нет, это немножко другая уже картинка. Нафиса, ну вот раз мы упомянули про башкирское подворье, но там ведь будут еще и другие.
3: В каком смысле?
2: Подворье, помимо башкирского, будут много.
3: Значит так, на нашем подворье Ассамблея народов России... На нашем подворье в какой у нас район, это Абзелиловский район из Башкортостана приезжает. К нам его привозит благотворитель наш башкир Юлай Рахимов из Сесерти, который собирается строить мечеть в Сесерти. Вот благодаря ему мы заполучили Абзелиловский район. И, конечно, они покажут обязательно настоящую башкирскую культуру и башкирские традиции. Также на нашем подворье будет Нижний Тагил, Кировград, Каменск-Уральский, Полевской, с юртами, с подворьями. А некоторые 5 еще муниципалитетов просто будут принимать участие. Из них отмечу Первоуральск. Наша Эльмира Вахитова, она является режиссером постоянным нашего подворья на Сабантуе. Мы покажем обязательно в этом году, фишка такая у нас, хоровод «Дружба народов. Мы Россия». Хоровод «Флешмоб». Я думаю, что это всем понравится. Тем более год единства народов Российской Федерации. И про ассамблею Наташа расскажет, потому что Наташа будет хозяйкой этого шатра. Дальше что у нас? Ну и стрельба из лука, Валерия уже говорила. Там у нас будет главным Ярослав Островский, который каждый год учит людей стрелять, а также у нас там стреляет сам губернатор, вице-губернатор, также элита нашего Башкортостана и Татарстана. А остальные уже как получать будут как мастер-класс. Про еду рассказать вы уже знаете. У нас шурпа, как всегда, чак-чаки татарский, башкирский, уч-пучмак, вак-балеш, губадья, пирог из творога, потом напиток калиновый и чай башкирский, и все такое. Еще, наверное, много чего я не рассказала.
0: Кумыс,
3: а гуси, кумыс. Да, еще гуси фаршированные будут и кумыс башкирский.
1: Вот один из гусей у нас в студии сейчас, кстати говоря. Вот радиослушатели, зрители не чувствуют запаха, мы это чувствуем. Вот эта красота.
3: Вы немножко ошиблись. Сегодня у вас курица фаршированная грибами, черносливом и изюмом.
1: А какими грибами, если не секрет?
3: Шампиньоны мои любимые.
1: Вы сами лично готовили?
3: Ну, конечно.
1: Красота,
3: кто же мне еще приготовит?
1: Кому же еще доверить?
3: Да, конечно.
1: Главный вывод, главное вот резюме этих первых наших 15 минут, первой части на Сабантуй, лучше приезжать слегка голодным, недоевшим, потому что вот чего-чего проголодаться вам там точно никто не то что не даст, не позволит.
3: Рядом с нами будет татарское подворье. Татарское подворье в этом году также представляет Лаишевский район во главе со своим главой, конечно. А также в этом году приедет помощник президента Республики Татарстан. Концертные номера у них Татарстана будет представлять театр танца «Сайдаш». Также народный артист Республики Башкортостан и заслуженный артист Республики Татарстан Анвар Нургалиев. А Башкортостан представляет в этом году Стерлитамакское государственное концертно-театральное объединение в количестве 34 человек. А также приезжает Яшлек вместе с Абзелиловским районом. И еще кого-то пригласили. Сегодня мне сказала Фауя Ахтямовна, но я так и не поняла, кто. Еще один народный артист приезжает из Республики Башкортостан.
1: Такое ощущение, что чуть ли не половина Республики Башкортостан в эти выходные при... Башкортостан опустеет, все у нас в Свердловской области, все в Сесерти.
3: Ну вот мы очень ждем всех на этот областной Сабантуй. Единственное, в этом году не будет автомобиля не для спортсменов, не для розыгрыша лотерей, но на розыгрыше лотерей у нас смартфоны, ноутбуки, умные колонки и умные часы.
0: Это к вопросу о том, зачем нужно приезжать на Сабантуй и какие там еще мероприятия. Вот, даже не то, что мероприятия. Вот очень часто люди любят спрашивать, говорить, а что нам за это будет? Вот мы и отвечаем, как именно все будет происходить.
3: А в этом году сессия

0: сыном во время войны отечественной 1812 года.
1: Это точно.
0: Радио «Город ФМ», программа «Наши люди». Я еще раз напоминаю, что нас можно смотреть, даже нужно прямо сейчас смотреть. Видеотрансляция на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на портале «Екатеринбург РФ». Если есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Плюс 799-1515-176. Наш мессенджер «Макс» работает. Ненадолго прервемся и сразу после полезной паузы продолжим.
2: Повтор программы.
3: Реклама на 107.6.
0: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
4: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
4: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
5: Как вкусно!
4: А взрослым к вам можно?
8: 6+.
9: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Национальные проекты России.
10: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
11: Даже не помню.
10: Без дел, без телефонов, без спешки.
11: Без шумного города.
10: Мы как будто снова познакомились.
11: Нет, мы просто вернулись.
10: Куда?
11: Друг к другу.
3: Таунхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Таунхаус.ру.
12: 18+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Повтор программы.
0: Мы продолжаем программу «Наши люди», продолжаем готовиться к Сабантуе. Еще раз смотрите группа «Город ФМ» ВКонтакте. Какой у нас здесь просто изумительной красоты колчан. Мы, конечно, про него еще поговорим. Но Наталье Царегородцеву еще нужно предоставить слово про ассамблею. Вы нам что-то хотели рассказать. По крайней мере, Нафиса Тюменцева так проанонсировала.
14: Да, в этом году в первый раз мы дружным коллективом, дружным составом Ассамблеи народов России Свердловской области будем представлять многонациональный шатер народов Урала. Обязательно мы покажем свою культуру, традиции, ну, конечно, кухню, без нее никак. Будут представлены парные...
0: Только покажете? Или попробовать?
14: Я сейчас расскажу. Значит, мы представим костюмы парные, мужские, женские, во всей красе. Они будут представлены по периметру нашей юрты. Все будут в национальных костюмах принимать участие в флешмобе, который уже Нафиса озвучила. Вот. Концертные номера будут на площадке. Целый день будет идти на площадке Башкортостана.
1: Курултай-Башкир,
14: да, поправочка. Будут концертные номера на всех языках. Будут звучать песни и танцы. Ну и, естественно, это кухня народов Урала. Представлены будут 18 кухонь. Начиная русские пироги, каравай, украинские вареники и сало, белорусские колдуны и драники, чак-чак, перепечи удмуртские, марийские, чувашские хуплу, айва, бешбармак, господи, джарама, чаплыгаш, хинкал, фаршированная еврейская щука, хичины, какие будут хичины карачаевские, грузинские, обязательно хачапури.
0: Вот что значит случайно забыть выложить меню из сумки и принести его на...

0: эфир.
1: Да, потому что это все на коленочке собиралось. Каждый хочет постараться показать, ну, не то что красоту этой кухни, конечно, и вкусноте еще, но секрет в чем будет, что мы будем рассказывать про секреты приготовления этих блюд. Что?
0: А само приготовление вон в режиме, что называется, онлайн, или попробовать кому-то приготовить, там, кулинарные мастер-классы, или возможностей таких не будет?
1: Нет, возможностей не будет, mm-hmm. потому что это будет большой поток. Mm-hmm. Если бы это было на несколько недель растянуто, конечно, получается.
2: Единственное, там шурпу мы будем готовить,
1: да,
2: там,
1: горячую.
2: На улице.
0: А вот у меня вопрос такой. Сабантуй-то все равно, понятно, что уже не первые для вас, и как участников, и как организаторов. Вот большая часть посетителей, они именно на кухню приезжают, что называется, насытиться? Или все-таки запросы более-менее равномерно распределяются?
1: Равномерные. Большой популярностью пользуются фотографирование в национальных костюмах, в национальных головных. Mm-hmm. Это на расхват. Это очень всем нравится. Поэтому будут представлены головные уборы. Вот она память.
3: На выставке. Да. А еще у нас будет выставка фотопортретов многодетных mm-hmm. семей в разных национальных костюмах. И также деток из инклюзии, которые привозят нас алапаевские наши коллеги Союза женщин Алапаевска. Вот, мы будем обязательно представлять свой концерт, но я вот хочу сказать, что большинство людей это едет все-таки на прекрасных звезд, эстрадных, там, государственные ансамбли, послушать их, посмотреть, это невероятно, невероятное мастерство. Такое редко, конечно, увидишь, хотя они и гастролируют, но чтобы вот на одной сцене и весь день, это вот только, наверное, такие праздники, как Сабантуй, умеют собирать такое созвездие. В этом году не будет малой сцены, но будет спортивная сцена. То есть пока будут идти соревнования по борьбе кореш, на поясах будет...
0: Без этого точно, Сабантуй, не Сабантуй.
3: Конечно. Сцена будет занята в промежутках между награждениями творческими коллективами Свердловской области. То есть это народные коллективы из разных городов. У нас будет Кировград, Первый Уральск, Нижний Тагил и так далее. Тоже будет насыщенная программа. Ну и важно отметить, что на Сабантуй приезжают, чтобы поучаствовать всей семьей в разных народных забавах. Вот, то есть у нас бег с коромыслами, с ведрами, полными водой, бег с ложками во рту, вот такие вот с яичками, битье мешками на наклонном столбе, армрестлинг, гиревой спорт. Конечно же, центральное, самое такое зрелищное, это нужно взбираться на вертикальный столб. Вот за это традиционно получает человек барана и звание батыра, главного батыра Сабантуй.
0: А про бег с коромыслами, может, то есть бег с полными ведрами, это ведрами,
3: да,
0: которые на коромысле?
3: Да, угу. Да.
2: Главный батыр — это по борьбе крашвала.
3: А не только. И здесь, конечно, конечно.
2: Победитель. Видишь, я уже отстала.
3: Ну да, все-таки борьба краш — это профессиональный спорт. И, кстати, тоже интересно, что мы наблюдаем тенденцию, что не только татары и башкиры приходят участвовать вот в этой борьбе кураж. А еще и...
2: Русских много очень.
3: Да, ну и кыргызы, таджики, узбеки. То есть это, в принципе, такой очень хорошо объединяющий вид спорта.
0: Я помню, как я работал на чемпионате России по борьбе кореш, и там очень много было представителей и Северного Урала, кто-то даже говорил, что мы шахтеры, нам это тоже очень нравится. Но само по себе зрелище очень-очень увлекательное, всем рекомендую. Нафиса, а вот вспомните какой-нибудь ваш особенно такой запомнившийся сабантуй, может быть, в котором вы сами участвовали, или как зритель, ну вот действительно,
2: я
0: вот,
2: могу
0: вот что,
2: вспомнить
0: что было?
2: Самые первые сабантуи,
0: да-да,
2: когда мы проводили на горе Шайтанка, это был ужас дикий. Вот это да. А так же все сабантуи проходят у нас весело, красиво.
0: А почему ужас? Чего
2: а что? Там, знаете, каждый год, каждый раз гроза такая страшная, с громом.
0: С погодой ливни. Не угадывали.
2: Это просто аномальное место. Ну, от слова Шайтан, это же бес. Да.
0: А что же вы там тогда его проводили?
2: А, ну, как
0: задобрить думали как-то?
2: Как правительство решало, что...
3: Вот такие праздники, вот чтобы они стали такими вот уже причесанными, такими уже вот красивыми, уже вот все организовано хорошо, это надо десятки лет проходить через очень много сложностей физических. Это прям вызов для организма, для тех, кто строит юрты.
2: С 2001 года Сабантуй областной проводится.
3: Да, транспорт. транспорт для артистов, питание и так далее.
1: Грандиозное мероприятие. Да, да. Масштабное, грандиозное.
0: 2001 года, 25 лет, получается, да. В этом году у Сабантуя, у самого юбилей.
2: Да.
0: Поздравить.
2: И очень ответственное мероприятие.
3: У областного, да?
2: Да, вот да. У нас... Вот я хочу похвалить нашу Фаую Ахтямовну, конечно, которая стояла у истоков областного Сабантуя. Без нее вот этот Сабантуй, я не знаю, как бы он проходил. Очень такой активный, такой ответственный человек. Вообще, молодец она. Спасибо ей большое. А сейчас у нас Азат Рафкатович, самый главный председатель оргкомитета. Он же и начинал в Кадниково наш областной Сабантуй. Тоже мы им восхищаемся очень. Спасибо ему тоже большое.
0: Вообще, в этом году программу сильно пришлось корректировать, вот именно потому, что ее необходимо было с кем-то согласовывать? Или вы здесь чуть больше сами себе подчинены, и вот что вы хотите, то и поставите?
3: Нет, к сожалению, так и не бывает. Да, все-таки это протокольная история, поэтому важно соблюдать очень много разных элементов, чтобы они в итоге сложились в одну стройную картину. Потому что в этом году нам, допустим, нашим государственным ансамблем пришлось отказаться от прологов. Да? Это такие первые выступления, они обычно открываются бантуй и включают в себя, это такое творческое действие, там и
0: как
3: песни, и танцы,
0: даже,
3: да,
0: скорее,
3: представления, да, про историю, например, народа, самого с праздником. А в этом году в связи с тем, что у нас просто не хватает физически времени на очень огромной площадке, сконцентрировано такое количество активности, что мы просто тогда гостей потеряем, да, что если они будут застревать в одной точке надолго. И пришлось перевести уже формат просто номеров. Вот. Но при этом сохранилась вот традиционная встреча гостей с караваем, чак-чаком, бархаком. То есть что вот какие-то элементы где-то надо проявлять гибкость, конечно, это да.
0: Это получается каждому гостю по караваю, по это сколько людей их встречает? Это сколько караваев, сколько чак-чака?
1: Чак-чака очень много будет.
0: В килограммах, в тоннах.
3: Кстати говоря, будут и точки продажи. Да, то есть традиционно у нас министерство агропромышленного комплекса, они контролируют этот вопрос обязательно, чтобы люди, приезжая на Сабантуй, проводя там весь день, действительно могли найти там, воду, напитки какие-то и национальные виды кухонь. А также будет представлена ярмарка традиционных изделий разных народностей. Да, да. То есть у нас
2: декоративно-прикладных.
3: Да, эти вещи, они всегда сохраняются. Это традиции, это очень важные традиции Сабантуя.
1: Как правило, все гости уезжают не с пустыми руками. Всегда.
0: Ну и уж точно с хорошим настроением.
3: Да, да. А вот чем раньше приезжают, тем лучше, потому что билетики вот эти вот на входе, это как раз тот инструмент, который позволит участвовать в лотерее.
2: 10 тысяч билетов будет роздано.
3: Да. Поэтому это
2: и
3: надо понимать.
2: Я хочу еще отметить соблюдение безопасности народа, который находится на территории Кадникова. Там полностью закрытая территория, иначе бы мы не смогли бы Сабантуй проводить. А по поводу даже стрельбы из лука, Министерство спорта согласовало с Национальной гвардией.
3: Ага.
2: То есть очень ответственное мероприятие, очень серьезное мероприятие наш Сабантуй.
0: Ну, это и понятно, тем более, что сейчас меры безопасности, прежде они всего, особенно да. Они не для протокола, все понимают, что
2: да.
0: Сейчас вот это действительно очень и очень важно, как говорится. Жизнь в ваших руках. Ну, вот я продолжаю сейчас смотреть на эти стрелы. А что это за стрелы, Валерий? Это
2: вот наконечник, смотрите.
0: Изменю местоположение. Ух ты, остренькая какая.
3: Конечно.
2: Это для полета.
0: Ну, оперение, да. Если скорость придать, это ж она сейчас все здание пробьет.
3: Стену вот эту вот, она точно, это прям отличная мишень.
1: Ну, испытывать не будем.
0: Я говорю, мне коллеги в шутку предлагали, у нас яблоко есть, принести. Вот у нас как раз пауза на новости скоро.
3: Конечно, конечно. Кто только стреляет в этот.
1: Кто возьмется за этот.
0: А вы стреляли?
3: Да, но я бы себе не поручила такое.
2: Наш.
0: Ну, здесь, видимо, еще меры безопасности.
2: Конечно. Наш Радмир учил стрелять Два года назад.
3: Это написал Фахретдин о своем внуке.
2: Да, на Сабантуе Каменска-Уральского он у нас показывал мастер-класс. Вот сам стреляет хорошо. А позапрошлом году в школе...
3: Ходит. Но там единственная стрела используется без наконечников.
2: Да, специально.
3: Чтобы все было все-таки более-менее безопасным. Но даже стрелой без наконечника при такой скорости можно разбить кашпо, по нашему опыту.
2: И на телевидении в прошлом году он стрелял.
0: А, я думал, по телевизору.
2: Да.
0: Так, кстати, Валерия, расскажите тогда о вашем опыте стрельбы. Самый меткий выстрел, самый там неметкий, куда попадали?
3: Мне было приятно, у нас был первый турнир, приезжали наши федерация из Башкортостана проводить для нас в рамках, значит, вот как раз был юбилейный год победы в Отечественной войне.
2: 19-й год, столетие Башкортостана.
3: Вот. И я, в общем-то, отдала первенство своей родной тете. Вот кто в нашей семье умеет стрелять.
0: Так, ну я представляю себе, как все это выглядит. Да, вот такие вот они, стрелы, мощные, настоящие.
2: А в прошлом году у нас Раис Республики Татарстан попал прямо
3: в яблочко.
2: В яблочко. Да,
0: а с какого расстояния,
3: чтобы понимать? Наверное, метров 7. Да, 7.
0: Да,
3: 7 метров. Ну, юрта сама, в которой установлена мишень, она в диаметре 8 метров. И заходя в сам проем, вы из проема стреляете внутрь. То есть, по сути, это 7-8 метров.
0: Но это еще надо же лук дотянуть.
3: Да, самое главное — это локоть, потому что обычно как бы стараешься натянуть запястье, но это плохой помощник, да, вот локтем надо как-то это все делать и не поранить себя стрелой. Тут прям часто остаются следы. Но больше всего мы любим, когда наблюдать за нашими башкирскими, нашими лучниками, которые прямо на ходу с лошади стреляют. Вот это.
0: Поди еще свесившись.
3: Да, потому что нужно попасть в мишень. Лошадь несет с такой скоростью, что ты сначала метишься как бы в бок и влево, потом уже в бок, потом уже назад и уже как бы через себя перегибаешься. И они всегда занимают первые места, увозят кубки с собой, потому что это такие ребята.
2: В прошлом году Дуброва проводили. Да. Это было такое вообще...
3: Да, это было очень-очень зрелищно.
0: А сейчас у нас будет очень приятно на слух, потому что у нас выпуск новостей от Максима Клеймёнова. Ознакомимся, потом продолжим.
4: Повтор программы. В Екатеринбурге 10 часов 30 минут.
5: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
6: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Свердловская область полностью готова к старту основного периода сдачи ЕГЭ. Экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля. На участие в ЕГЭ в Свердловской области зарегистрировались более 21 тысячи человек. Из них свыше 18 тысяч выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ будет задействовано 170 пунктов проведения экзаменов, из них 41 в Екатеринбурге. Все площадки оснащены системами видеонаблюдения, металлоискателями, оборудованием для печати и сканирования экзаменационных материалов. На территориях школ организовано круглосуточное видеонаблюдение. Вход в здание осуществляется только по документам, удостоверяющим личность. Для работы в пунктах привлечено почти 7 тысяч специалистов, которые прошли обязательное дистанционное обучение на платформе Федерального центра тестирования. Школы организуют присутствие родителей в качестве общественных наблюдателей на входах в пункты проведения госэкзаменов, чтобы они могли лично убедиться в соблюдении порядка. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях отмечал высокий уровень образования в Свердловской области. По итогам 2025 года на 100 баллов ЕГЭ сдали более 163 свердловских школьников. В многоквартирных домах Екатеринбурга в этом году при поддержке властей будет заменено 182 лифта. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. В течение года планируется обновить как минимум еще 113 подъемников по муниципальной программе и 69 по региональной, написал градоначальник в своих соцсетях. Нормативный срок службы лифта составляет 25 лет. По истечении этого времени оборудование требует замены. Собственники жилья составляют и подают заявку на установку подъемников, а также оплачивают часть работ. При этом для горожан выделяется выделяется субсидия, которая покрывает около 30% стоимости работы механизмов. Орлов также добавил, что с 2019 года в многоквартирниках города суммарно было заменено 2588 лифтов. Администрация Екатеринбурга окажет содействие организаторам фестиваля автомотокультуры «Движение Урал», который пройдет с 5 по 7 июня. Так, в дни проведения масштабного мероприятия будет отменена плата за пользование парковками на улице Горького и переулке Химиков. На это же время будет запрещена продажа алкогольной продукции в границах улиц Бориса Ельцина, 8 марта, проспекта Ленина, улиц Вайнера, Малышева, Карла Либнихта, Николая Никонова, переулка Красного, улицы Челюскинцев. Службы благоустройства установят контейнеры и мобильные туалеты в местах проведения фестиваля, а по его окончании займутся санитарной уборкой территории. Также для посетителей и участников движения появятся мобильные точки питания. Для обеспечения безопасности в центральных локациях Екатеринбурга будет организовано дежурство сотрудников полиции, МЧС и медиков. Напомню, фестиваль движения пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме уже в третий раз. Главными площадками станут исторический сквер, улица 8 марта и акватория городского пруда.
7: О погоде.
6: Сегодня в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Продолжается программа «Наши люди». Ну и всем внимание. У нас тут уже лук на боевом, что называется, взводе. Еще раз смотрим. Видеотрансляция ВКонтакте. Прямо сейчас. Город ФМ. Валерия Тюменцева. Лук в руках, ведущий в какой-то степени под прицелом. В общем, мастер-класс по натягиванию лука. Лер, главное, от микрофона далеко сильно не отклоняться. То есть и в него говорить, и что-то делать.
2: Ну вот как раз я безопасно целюсь куда-то в уголок. Ну тут основное, что вот этот цветной наконечник, там есть всегда две таких, два перышка одного цвета, третье другого. Вот оно должно торчать в сторону. Здесь, естественно, есть такая жлобинка для того, чтобы установить ее в тетиву, натянутую предварительно. А вот если говорить про такие традиционные кочевничьи луки, они имеют вот такую вот искривленную дугу, да? И, соответственно, обычно прикладывают стрелы справа. Почему? Потому что, когда скачешь на лошади, слева ты ее просто физически, что тебе надо вот так вот выносить стрелу вперед и сразу прикладывать следующее, следующее, следующее. Поэтому на скорости...
1: А вы стреляли на скаку, Валерия?
2: Там что?
1: Ну, мало ли. С таким знанием просто говорят, как будто каждый день это осуществляет.
2: Вот. А естественно, ее плотно прижимать пальцами не надо, чтобы она имела возможность вылететь. Вот. Это все держится практически в районе вот скуловой вот этой вот... части лица и натягивается напрямую, уводя локоть назад. Вот, соответственно, и чем дальше вы сможете локоть увести назад, и вот прицеливаетесь буквально, и все, и отпускаете. Просто отпускаете.
1: Просто отпускаете, да?
2: Вот так, такой все. Вот небольшой мастер-класс.
1: Вот так вот. Ну и если можно, пару слов еще о колчане. Он тоже довольно-таки красивый, чуть ли не инкрустирован. Я так понял, вы рассказывали, что...
3: Драгоценные камни.
1: То есть это мастер, какая-то ручная работа?
2: Конечно. Да. Мама вот привозила колчан очень интересный из Монголии в свое время.
3: Старинный,
2: стрелы, конечно, у нее изъяли на границе.
3: Да.
2: Но колчан у нас дома есть. Это такие, когда просто с отверстиями и стрелы.
1: А почему изъяли?
3: А сказали, что это холодное оружие.
1: Ничего себе.
3: И я еще брала, скажи, что стрелять-то, которая сильная.
1: Арбалет?
3: Арбалет тоже мне забрали.
4: Воительница.
3: Да.
2: Да.
4: И... Кто везет из-за рубежа, кто что?
2: Да.
1: Девушка так целится стрелой, пишут нам радиослушатели, я уже боюсь. Сергей, вы на том конце ноутбука, а я в паре сантиметров от этой стрелы.
2: Значит, ждем Сергея на мастер-класс к нам на Башкирское подворье.
1: Так, давайте тогда еще раз напомним программу, график, куда приезжать в Кадниково, мы уже поняли. Каскальки, и опять же, вы сказали, что там на собственном транспорте, если приехать, то какие-то, может быть, для парковки условия особые?
2: Есть и парковка, и схемы размещены. Можно посмотреть на сайте конно-спортивного комплекса «Белая лошадь». А также будут ездить автобусы из Сесерти в Кадниково. И тоже на сайте администрации Сесертского района можно посмотреть расписание. Будут ездить и туда, и обратно. А это дополнительные такие рейсы.
3: Вот. С Южного автовокзала, дочь?
2: С Южного автовокзала, да, с Екатеринбурга будет традиционно тоже ездить автобус. Но у нас, естественно, будут меры безопасности, то есть это рамки на входе, это полностью закрытый периметр. Нужно будет быть готовым, да, немножечко, может быть, в очереди постоять. Ну, я уже сказала, что лучше приезжать как можно раньше, чтобы билетик получить, поучаствовать в лотерее, потому что билетов будет 10 тысяч, а гостей, скорее всего, свыше 30 тысяч за день. Вот. И работа подворья начнется с 11 утра до самого вечера, до 5 вечера. И официальная часть торжественная с 12:30 у центральной сцены. Вот, поэтому мы всех, конечно же, ждем. Забыли сказать, но очень хотим отметить, что у нас также будет рядом с Татарстаном по ходу следования маршрута стоять Уральское традиционное подворье. Центр традиционной культуры народов Среднего Урала отвечает за это подворье. Там будет масса мастер-классов, очень тоже интересная программа. Отдельно будет подворье города Екатеринбурга, что тоже важно посетить. Ну и, естественно, всех муниципалитетов, которые уже мама моя называла, порядка 20 там, с лишним муниципалитетов будут представлены. Поэтому очень ждем. Праздник будет масштабный, и конные скачки одни чего стоят, борьба кураж, народные разные забавы, ярмарки, в общем-то, кухня. Все будет. Все будет. И масштабная концертная программа.
1: И самое главное, да, я прошу прощения, сейчас просто такая реплика. Сабантуй — это вот именно место отдыха, место культурного препровождения. Многие привыкают, что во время праздников еще какие-нибудь переговоры, решения. Нет, ничего подобного. Здесь исключительно отдых, такая неформальная обстановка. Прощание с весной, встреча с летом, потому что 31 мая в этом году дата как никогда символичная. Да, Анфиса, простите, я вас перебил.
3: Я просто хотела напомнить, что будет ходить с Южного автовокзала 133-й автобус с 9 до 19 часов. Вот, чтобы люди знали.
4: Промежуток какой будет между?
3: Это не могу сказать. Mm-hmm. Наверное, все равно чаще будет, чем раньше. Mm-hmm. И потом еще хочу напомнить всем, чтобы спиртное с собой не брали.
1: Алкоголь вреден для здоровья.
3: Не только. Их будут просто изымать. То есть не изымать, да. И не пустят вот, на Сабантуй.
1: В колчане не провезешь.
3: Нет, проверяют. Все проверят.
1: Наталья, у вас еще наверняка какие-то рекомендации остались, что-то еще посоветовать, напомнить, о чем мы сегодня вот еще не сказали.
4: Знаете, вот я хочу отметить то, что вот такие мероприятия, они способствуют тому, что люди разных национальностей, они находят друг друга. Вот, допустим, чуваши, вот живет семья, приехала недавно, да, из Чувашии. А где сородичи, где родня вот чувашская, найти не могут. И приходишь, а вот они во всей красе в костюмах. Вот так и мы тоже для своей организации обрели очень много наших этнических украинцев Урала. И вот хочу большое спасибо сказать нашему председателю регионального отделения Ассамблеи народов России Сергею Александровичу Павленко, что он для нас стал такой, знаете, родным человеком, который нас не только объединил как организация, но и как очень близких людей по духу.
1: Вот оно, то самое единство, единство народов России, которое было объявлено главной темой 2026 года президентом России. То самое единство, которое мы должны не только на словах, а не только в рамках этого года соблюдать. Тот самый дух, та самая вот эта вот атмосфера, она в каждом Сабантуе присутствует, и с каждым фестивалем она только больше и больше. Кстати, ведь наверняка и динамика количества посетителей есть. Вот рекорд вообще, вот самый рекордный Сабантуй именно по количеству
3: до
1: посетителей.
3: 50 тысяч.
1: До 50, да.
2: Но это, наверное, еще во времена до ковида.
4: До ковида, да.
2: Да. Самые масштабные были тогда мероприятия там.
3: Но сейчас то же самое
2: мы
3: уже
2: рассматриваем потихоньку, да. Возвращаем.
3: Да, возвращается уже.
1: А еще это мероприятие просто невозможно проводить на дистанте, в онлайне. Ну как ты будешь онлайн стрелять из лука? Ну как ты будешь забираться по вертикальному столбу или биться на мешках? И самое главное, как вот такую вот красоту, вот такой кулинарный шедевр на дистанте? Ну есть, конечно, люди, которые такое предпочитают. Но они очень странные и очень не похожие на нас. Даже сложно подобрать какую-то характеристику. Что еще в рамках подготовки предстоит сделать? Или вот уже все готово, надо только дождаться 31 мая и добро пожаловать?
3: О, нет.
2: Застройка.
3: Вот,
1: так,
3: именно.
1: Так.
3: Весь день, весь вечер, всю ночь мы строим подворье.
4: Да.
1: Это прям готовим. Вот 30-го.
3: Конечно.
1: Да, да, да. А суток-то хватит?
3: Ну, стараемся.
2: Тетелька, конечно,
3: да,
2: тетелька
3: в тетельку.
2: Потому что еще убранство, юрт.
3: Даже не успеваем готовить вот эту шурпу, например, ночью.
2: Да.
1: Ну так правильно, все же должно быть, что называется, горячее, с пылу, с жару.
4: Ну собрать юрту, это же...
3: собирать юрту на нашем подворье, считайте, так, 8 юрт будет.
1: Мы, кстати, как-то про юрту говорили в одной из наших программ, и какой-то даже ее фрагмент сюда приносили. И кто-то даже говорил, вот тут юрта, она же по объему все-таки больше нашей студии или меньше?
3: Конечно, восемь в диаметре, у вас тут четыре.
1: Вот посмотрите, радиослушатели, опять же, кто у нас сейчас видеотрансляцию смотрит, вот я даже руками развожу. Вот юрта больше, чем наша студия.
3: Два раза. Два с половиной раза.
1: Два раза две студии.
3: Да.
1: Эх, нам бы такую студию, мы у себя мини-сабантуй можем проводить.
2: А вы лучше приезжайте, и мы вам выдадим юрту, и вы будете делать... сделать свое прям весь передача. Телерадиоэфир вот так вот в режиме онлайн весь день.
1: Была у нас такая задумка, но не будем все-таки портить сюрприз. Валерии несколько радиослушателей делают комплименты о красоте, о том, что прекрасно выглядит.
2: Благодарю.
1: Ну, и когда Валерия сейчас демонстрировала свое умение обращаться с луком, амазонка.
3: Вот.
1: В общем, хотите также, хотите научиться стрелять из лука, хотите просто увидеть сабантуй в прямом смысле слова 31 мая. Кадникова. Все подробности, если что, вот в этой нашей программе, либо в социальных сетях. У сабантуй же есть своя страничка. Ну, либо у Курултая Башкир, или у других организаций ВКонтакте. Там вся эта информация есть. И у нас на странице «Город ФМ» ВКонтакте вы всегда можете найти эту программу, если подпишетесь, если поделитесь с друзьями и если правильно воспользуетесь информацией. С большим сожалением констатирую, что заканчивается наша сегодняшняя программа. Наталья Царегородцева, председатель Украинской национальной культурной автономии города Екатеринбурга, и Нафиса и Валерия Тюменцева, Курултай Башкир, сегодня были в нашей студии. Как всегда, приятно, интересно, позитивно, красиво, ну и завлекательно рассказали про сабантуй. Ждем 31 мая. Ну а 2 июня следующий эфир на Город ФМ. Оставайся на нашей частоте.
0: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
2: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
3: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главным блюдом в кинотеатрах на этой неделе стал жуткий психомистический хоррор от молодого амбициозного режиссера с незамыленным взглядом Кари Беккером под названием «Обсессия». Средняя оценка в мире у фильма 8 из 10. И это не просто редкость, а почти недостижимая цифра для такого-то жанра. Мне фильм тоже понравился. Бодрая, жуткая, темная сказка о том, как парень с помощью одной дьявольской штучки загадал, казалось бы, безобидное желание. А загадал он просто, чтобы одна девушка любила его больше всего на свете. Вроде ничего страшного. Но желание, конечно же, выходит из-под контроля. И, как оказалось, жить с человеком, который помешан на вас, это жутко и страшно. В общем, получилось здорово. 18+. Рекомендую. Также в Екатеринбурге наконец-то состоялась премьера самого долгожданного музыкального байопика года под названием «Майкл». Фильм о Майкле Джексоне уже покорил весь мир, прежде всего своей музыкой, декорациями и костюмами. Сюжет, конечно же, кастрирован. Из-за влияния семьи Джексона сценаристам пришлось убрать из фильма многие интересные вещи из биографии певца. Тем не менее, фильм получился ярким и запоминающимся. А нам большего и не надо. 16+. Ну и еще одна премьера недели сильно привлекает фанатов творчества Гая Ричи. Его новый фильм «Грязные деньги» тоже стартовал в наших любимых кинотеатрах. В главных ролях богоподобный Генри Кавилл и харизматичный Джейк Джилленхол. Для кого-то этого уже достаточно, чтобы сходить в кино. По сюжету эти ребята работают на одну важную даму, которая выбивает деньги из должников. Другими словами, получился такой олдскульный, прямолинейный, совсем не выдающийся, но легкий боевик на один раз. Я бы, конечно, советовал его смотреть исключительно дома, но тут решайте сами. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8-10 утра в утреннем шоу на частоте 107.6.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На Город ФМ.

0: В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: На 107.6.

Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город FM.

0: С город FM метро копают быстрее.
1: Hi, this is a new song, Chris Yang, Crazy Love.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет. Реклама на 107.6.
1: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
3: Самая старая школа Екатеринбурга – это гимназия номер 9. Она расположена в самом сердце города, между площадью 1905 года и Плотинкой. Школа была основана в 1861 году, как Екатеринбургская мужская гимназия. И вот уже почти 150 лет работает как учебное заведение. Только в годы Великой Отечественной войны здесь находился госпиталь.

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
1: Итоги недели подводит глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
2: Здравствуйте, друзья! В понедельник для более чем 27 тысяч екатеринбургских выпускников 9 и 11 классов прозвучали последние звонки. Теперь впереди важная пора сдачи экзаменов. Уверен, что полученные знания, поддержка родителей и педагогов помогут ребятам успешно преодолеть и этот этап. Желаю выпускникам удачи и веры в свои силы. В среду провел заседание городского оргкомитета по подготовке к международной промышленной выставке «Иннопром». Страна-партнер этого года – Республика Индонезия. Традиционно мы презентуем одну из самых насыщенных деловых программ. Планируем панельные дискуссии, круглые столы, подписание соглашений, церемонию награждения победителей конкурса «Лучший налогоплательщик». В четверг на заседании коллегии администрации города обсудили подготовку к очередному отопительному сезону. Предыдущий прошел штатно, без каких-либо серьезных сбоев. К середине сентября специалисты сферы ЖКХ выполнят все необходимые профилактические ремонтные работы, чтобы следующий зимний сезон прошел для Екатеринбурга безопасно и спокойно. Одновременно в многоквартирных домах продолжается замена устаревших лифтов. В течение этого года планируется обновить как минимум 113 подъемников по муниципальной программе и еще 69 по региональной. За последние несколько лет проделана очень серьезная большая работа. Начиная с 2019 года в Екатеринбурге заменено 2588 лифтов. Также на заседании коллегии речь шла об обеспечении пожарной безопасности на территории города. Чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, с 15 апреля в Екатеринбурге установлен особый противопожарный режим. На этой неделе начались первые смены летней оздоровительной кампании. За сезон почти 160 тысяч ребят отдохнут в санаториях, загородных и городских лагерях, а также на побережье Черного моря. Смены будут длиться от 7 до 21 дня. В ближайший понедельник, 1 июня, стартует очередная приемная кампания в муниципальных спортивных школах. В этом году для юных горожан предусмотрено более 6,5 тысяч мест по 55 направлениям. Документы можно будет подать как лично в спортивной школе, так и онлайн через портал госуслуг. Вся необходимая информация размещена на сайте екатеринбург.рф. Будьте здоровы, берегите себя!

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Бразис, я из Екатеринбурга. Слушайте мою песню на радио «Город ФМ».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Авета Тартаряна. Факт первый. Сквер Авета Тартаряна расположен вдоль улицы Шаумяна в районе пересечения с улицами Ясной и Белореченской. Имя композитора сквер получил в 2018 году. Факт второй. Авет Тартарян трудился на кафедре композиции Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. В Свердловской филармонии в апреле 1994 года состоялась мировая премьера его второго квартета. Здесь же в декабре 1994 года прошел его первый авторский фестиваль «Три вечера с Аветом Тартаряном». К сожалению, за 13 дней до начала фестиваля Тартаряна не стало. Запланированное мероприятие стало форумом памяти. Крупные музыкальные фестивали памяти композитора филармония проводила также в 1995, 2002 и 2012 годах. Факт третий. В 2020 году горожанам был представлен проект благоустройства сквера Авета Тартаряна. Его авторы постарались создать комфортную среду для каждой группы населения. Кроме спортивной площадки и двух детских, была предусмотрена также зона тихого отдыха с креслами и столами. Среди привычных лавочек – шезлонги и сенсорная дорожка с фактурным покрытием для массажа стоп. И, конечно, в сквере планируется большое разнообразие древесных растений, цветников и кустарников. На входе установят мемориальный камень с барельефом Авета Тартаряна. В самом парке планируется создать амфитеатр и оригинальную арку с музыкой ветра. А сейчас мы напомним, что сквер Авета Тартаряна является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге полдень.
1: На 107,6.

0: Екатеринбургский тест-драйв. Повтор программы.
1: Дамы и господа, добро пожаловать. Это Екатеринбургский тест-драйв в эфире Город ФМ. Зовут меня Юля Курочкина. Здравствуйте. Говорим всем тем, кто стоит в пробке на Малышева, на Восточное, может, вы на Академика Сахарова, вот чтобы вы не скучали, чтобы вам было чем заняться. Мы здесь и существуем. У нас есть студийный мессенджер. Может быть, он вам пригодится. Плюс 799-1515-1076. И у нас здесь в студии великолепные гости. Набор прекрасных, потрясающих людей. С большим удовольствием я представляю вашему вниманию Владимира Кашкина, сопредседателя оргкомитета фестиваля движения и председателя ассоциации Федерация свободных байкеров. Владимир.
2: Привет, привет, привет, рад всех слышать.
1: Дмитрий Хитров, известный мотопутешественник, идеолог и организатор фестиваля скорости на льду «Байкальская миля», Московского мотофестиваля, выставок «Мотозима», «Мотовесна». Поехали! Сопредседатель оргкомитета фестиваля движения. Здрасте!
3: Всем привет!
1: И Людмила Фитина, директор департамента физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга. Людмила, здравствуйте.
4: Да, добрый день.
1: Ну, во-первых, добро пожаловать. Мы здесь снова встречаемся. Я вообще с большим удовольствием ожидаю этого праздника, который опять случится в Екатеринбурге. Ну, счастье, великолепие. Вы сами-то как к этому? Как с трепетом и восторгом? Или с некоторым напряжением, как организаторы? 1000 человек, всех рассадить, всех привезти, всех накормить, потом всех еще обратно отправить.
3: Если бы 1000. Нет, это уже хорошая традиция, это уже хороший способ войти в лето, поэтому не без трепета, но мы подходим уже к нашему фестивалю, любимому и дорогому, и, конечно же, всех на нем ждем.
1: Но вообще, фестиваль движения. Давайте по порядку напомним или как-то разберемся. Целых 3 дня мы будем фестивалить в этом году. Давайте, ну, как-то с чего начнем? С какого, да, что у нас станет первым главным днем вообще, как мы этот день, ну, ознаменуем, чем?
2: Ну, да, фестиваль в этом году действительно пройдет в 3 дня, мы начнем в пятницу, как раз после работы, всех ждем, приедет очень много гостей со всей страны и не только с нашей страны, ждем всех на Плотинке и начнем, конечно же, с концерта «40 лет Свердловскому рок-клубу» и 2 фантастических выступления. Первое, Сергей Бунец и филармонический оркестр молодежный. Просто, по-моему, 70 музыкантов. Это... Сумасшедший видеоряд, премьеры. Ну, в общем, это что-то особенное.
1: Это даже звучит, если честно, это впечатляюще.
3: Ну, такого еще точно не видели.
2: И Сергей едет на мотоцикле, он же байкер. И, собственно, а второе выступление Вячеслав Бутусов наконец-то на огромном, вообще открытом городском мероприятии, на бесплатном.
1: Мы
2: увидим метро Свердловского рок-клуба. И вот таким образом мы встретим пятницу, поприветствуем жителей города, всех гостей, которые съедутся. Вот это, с этого мы начнем.
3: Ну, нельзя забывать, что еще в перерыве между этими замечательными, любимыми всеми музыкантами мы покажем, что такое дисциплина суперэндуро. И прямо там на Плотинке продемонстрируем первую показательную часть наших соревнований, которые будут проходить в течение всего праздника на Плотинке. И там будет абсолютно феерический заезд наших мотоциклистов. Мы представим новый формат трассы, чуть попозже об этом расскажем. Так что и в пятницу без мотоциклетного ДНК у нас не обойдется.
1: Ну, это, конечно, вау. А мы уже знаем, сколько в штуках вот этих вот удивительных людей приедут к нам на фестиваль.
2: Ну, давайте так. У нас вот буквально сегодня состоится жеребьевка в мотоколонну. У нас в первый год было 11 мотосообществ, в прошлом году 26. На сегодняшний день у нас уже под 40.
3: Под 40,
2: и это показатель. Мы не можем сказать, сколько вот приедет просто
1: от каждого сообщества. Ага.
2: Это прям организованные сообщества, которые заявились, да, и понятно, что просто люди... Ну, действительно, мы можем по себе сказать, что едут все, мне кажется, люди к нам все пришли, все спросили, друзья, знакомые.
3: Ну, давайте будем терпеливы, осталась неделя, и мы узнаем об этом точно уже.
1: Да. Слушайте, а мы встречаем Екатеринбург и прекрасную нашу любимую область, или есть и какие-то соседи, не знаю, Челябинск, Тюмень?
2: Ну, у нас уже сейчас заявлены в колонну ребята, например, из Находки.
1: Что? Они своим ходом едут оттуда?
3: Конечно.
2: С Оренбурга, с Туапсе, с Краснодара, с Казахстана, с Белоруссии, с Казани, естественно, с Москвы. Я могу долго перечислять.
3: Вся страна абсолютно организована. едет к нам на мероприятие. Изначальная идея движения, как место встречи всей мотоциклетной страны, не только мотоциклетной, а просто не сидящей на месте, она наконец-то реализовывается, и мы вот на этот третий фестиваль, я думаю, увидим, какие же результаты наша работа дает.
1: Людмила, нет ощущения, что мы вдвоем с вами будем без мотоцикла на этом фестивале? Все остальные как будто бы на двухколесном транспорте планируют прибыть. Или вы сейчас удивите меня и скажете, вообще-то я байкер.
4: Вообще-то...
1: Я, подождите, заинтригована. Пауза какая театральная. Ну, вы сидите на двухколесном транспорте? Пробовали? Я просто ни разу.
4: Исключительно на велосипеде.
1: Получается, что вы тоже байкер, но в какой-то степени.
4: Но... Да, но в прошлом году мне удалось тоже влиться в субкультуру байкеров. Правда, это было пассажирское сиденье, но штурман, которому я доверилась, он был чрезвычайно такой подготовленный, приехал из Москвы. Это был руководитель одного из крупнейших мотоклубов Москвы, там с численностью около 4000 человек.
1: Ну, вы неплохо водителя выбираете, я вам так скажу, со вкусом.
4: Да, и сзади у него на спине, он был в жилетке, и сзади на спине были различные вышивки, в каких гонках.
1: Где он
4: принимал участие. Да, действительно, это была целая карта страны, целая карта мира. И я так подумала, ну, это просто великолепно иметь такого штурмана. Вот. Я не знаю, кто в этом году будет штурманом, но я надеюсь, что
2: но
4: это
2: не
4: будет...
2: хуже точно.
3: Мы подойдем серьезно к этому вопросу. Людмила Николаевна чуть-чуть лукавит. Она, может быть, не ездит на мотоцикле, но в душе она точно самый главный наш байкер, потому что огня
2: не занимает.
4: Да, для нас очень важен этот фестиваль с точки зрения... Ну, я-то ведь про спорт, да? Это про спорт с точки зрения спорта, потому что действительно этот фестиваль дает такую коллаборацию разных видов спорта. Это и мотоциклетный спорт, мы увидим его многообразие, и, безусловно, увидим водно-моторный спорт. Все, что будет на воде, все, что есть сегодня современное, красивое, яркое, вот этот рев моторов, вот этот экстрим, красота, интеллигентность такая, умение управлять железными конями, это все соберется лучше в Екатеринбурге. И
1: как вы, конечно, вот как байкерам. Тут вот не так давно мы здесь в студии встречались с одним из представителей мотосообщества и обсуждали, доколе на Свердлова буду, значит, гонять, врум-врум, вот это вот шум давать. Он говорит, ну, ребят, меняйте окна. Мы, мол, этого, ну, это не прекратим, не перестанем. Про шум хочется спросить. Мы в третий раз встречаем. Мне кажется, что, ну, в какой-то параллельной вселенной, если разом они вот рявкнут, я имею в виду все участники фестиваля движения, но мы где-то даже, наверное, потрясти сможем землю. Ну, чуть-чуть...
2: Сейсмоактивность повысить, да,
1: чуть-чуть качнуть по-настоящему. Вообще, можно это, кстати, как-то измерить?
3: Конечно, можно. Но мы не за громкий выхлоп, вы правильно поймите.
2: Не надо ничего менять, пожалуйста, не надо менять окна. Все
3: да, не надо менять. Горячатся некоторые представители мотосообщества. Надо повышать культуру в рядах мотосообщества, чем мы, собственно, денно и ночно занимаемся. И все-таки привести к каким-то нормам и громкость выхлопа и так далее. Во всем мире это постепенно происходит. И у нас произойдет. Просто чуть-чуть терпения, и мы вместе со всем, скажем, адекватным мотосообществом, потихонечку сделаем ручку громкости потише.
1: Хорошо, продолжим про фестиваль. Три дня мы будем праздновать, три дня мы будем жить все в таком в классном ритме, много музыки, много спорта, много, ну что уж там, красивых мужчин тоже не могу не отметить. Брутальных. Этого. Брутальных,
2: но не
1: конечно.
2: Только, но не только.
1: И женщины, девчонки
3: вот
1: тоже, да?
3: А вот выход Владимира.
2: Да, да, да. Мы же впервые в мире, это не преувеличение, мы решили, и это случается, происходит, мы впервые в рамках фестиваля проводим первый женский мотофорум. К нам едут мото-девчонки не только из России, я уже упоминал Беларусь и Казахстан. Огромное мероприятие, у них будет свое, прям они пойдут, займут свое достойное место в колонии. У них в Музее истории дизайна 2 дня пленарных сессий, психологи, своя вип-зона, макияжи, фотосессии, медики. Куча классных тем, фотопроект. Все топовые вообще девушки-путешественницы, блогеры и так далее съедутся впервые вообще действительно в России и в мире. Именно вот все женское мотосообщество.
1: Соберутся вот так, да?
2: Да,
1: концентрированно.
2: Они вот здесь, поэтому мужчины, конечно, конечно, да. Но поверьте, это уже не только наша территория. Действительно, девушки сегодня очень достойное место в мотокультуре занимают. и все здесь соберутся в Екатеринбурге.
3: Круто. Мы немного волнуемся, поскольку вот эта мускулинность нашего увлечения, она может дрогнуть. Так же, как улицы города. И я лично немного волнуюсь. Посмотрим, конечно, как все получается, но мне кажется, что...
1: Мы будем осторожны, я говорю, приоткрываем за всех девчонок.
3: Ящик Пандоры. Но, тем не менее, все наши замечательные умницы и красавицы действительно приедут и, наконец-то, встретятся и поймут, как их уже чертовски много и какую силу они представляют в рамках всего большого мод-сообщества.
1: Слушайте, ну вообще мы можем посчитать количество площадок? Ведь не только Екатеринбург, еще и Пышмавец участвует, как площадка в том числе, да, для встречи мод-сообщества.
2: Все два дня Верхний Пышмавец для нас крайне важная площадка, музейный комплекс, мы его искренне обожаем. Конечно, старт фестиваля самая такая энергичная, такая, наверное, эмоциональная часть, когда мы все стартуем от самого большого Белаза в мире. Но когда мы оттуда уезжаем, это не значит, что там ничего не происходит. Это классная история, потому

0: на чем. Ну, в общем, все обсудим сразу через пару минут.
1: Повтор программы.
2: Реклама на 107.6.
3: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотце 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
4: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
4: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
5: Как вкусно!
4: А взрослым к вам можно?
8: 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Повтор программы.
1: Три дня фестиваля, мотофестиваля, движение, Екатеринбург, Пышма, мы станем центром, ну, мира, давайте, а что скромничать на эти несколько дней?
2: Евразии точно, что стесняться?
1: Тысячи мотолюбителей, да-да-да, будут здесь у нас в городе. А мы, кстати, как вот, где размещаем? Все по гостиницам или прям палатки могут быть тоже где-то?
3: Огромный палаточный городок на Ленина.
2: Не совсем так.
3: Шутка, если что.
2: Нет, ну, Екатеринбург прекрасен в том числе своим номерным фондом, и у нас на сайте мы очень благодарны.
1: Вмещаются все.
2: Пока да, слава богу, надеюсь. Но это же тоже возможность развития туризма для города, прежде всего. Это тоже задача, которая стоит перед всеми нами. Нам бы хотелось, чтобы люди приезжали и жили в комфорте, прежде всего. И здесь, в этом городе, нашему любимому, все для этого есть. И, конечно, гостиницы идут охотно нам навстречу. У нас огромная такая реферальная программа по скидкам. Поэтому это такой классный вин-вин для тех, кто приезжает. Можно классно со скидками заселиться, а гостиницы получат приток.
1: Мы с Людмилой, смотрите, сидим с сердечками, да? Спасибо. Мы тоже город Екатеринбург очень любим. А мы, кстати, встречая гостей, вот, которые приезжают в Екатеринбург, мы для них какую-то программу, что-то, они у нас где-то экскурсионно, что-то показываем. Ну, приедут из Беларуси, из Казахстана. Ну, москвичи, пожалуйста. Мы им что-то показываем? Чем дохвалимся?
4: Ну, да, безусловно, все пространство Екатеринбурга для наших гостей, безусловно, открыто. Музейный комплекс, можно посмотреть различные музеи, они все будут работать, примут. Фонд Святой Екатерины подготовил перечень
2: маршрутов, да,
4: храмов, которые можно посетить, где можно посмотреть. Поэтому, мне кажется, гостеприимный Екатеринбург ожидает, всегда ожидает гостей.
2: Ну и не только Екатеринбург. Мы все-таки ставим себе задачу развивать. У нас уже сейчас есть маршруты, связанные с Ирбитом и с Тагилом. Тут все города, Асбест, Сесертич, Вдада, все прекрасные.
3: Мы как изначально не местные,
2: но уже наполовину.
3: Попав сюда, начали изучать пространство не только в Екатеринбурге, но и вокруг, и поняли, что здесь действительно кладезь для мотоциклетных маршрутов. С радостью и большим удовольствием делимся этим со своими товарищами мотоциклистами, которые едут сюда. Ну, глупо поехать на фестиваль на два дня, правильно? А потом проделать 2000 километров обратно. Конечно, все едут на неделю, конечно, все
1: планируют посмотреть,
3: изучить, что вокруг. И это и есть наша первая задача. Убрать Екатеринбург из перечня транзитных городов. Потому что все едут из Москвы на Алтай, из Алтая в Москву. А хочется показать, как здорово здесь. Хочется, чтобы они отклонились от этого маршрута, изучили окрестности, поняли, как прекрасен, мощен Урал. И, конечно же, оставить здесь кусочек своего сердца, чтобы за ним вернуться в следующий год.
4: Ну, и, наверное, это же наша историческая обязанность рассказывать про наш легендарный мотоцикл.
1: Урал.
2: Конечно,
1: Урал.
2: Абсолютно. Это для нас.
3: Естественно, и этому Урал посвящена одна из мощных новинок активности нашего фестиваля. В этом году вместе с нашими коллегами, друзьями с Ирбитского мотозавода, которые нас тоже всегда поддерживают, мы

0: И вместе с Уральской такой школой, кузницей дизайна, с университетом Ургарху и кафедрой промышленного дизайна мы делаем уникальную, не побоюсь этого слова, активность. Мы в течение 3 дней в историческом сквере по эскизам студентов Уральского университета строим мотоцикл с нуля. Лучшие мастера-кастомайзеры со всей страны уже полгода готовят этот мотоцикл по частям в 5 разных локациях и соберутся вместе и построят этот мотоцикл на сцене, рассказав всем все нюансы от того, как правильно положить шов, до того, как правильно провести, не знаю, там, электрическую магистраль или что-то. И из практически скелета и труб родится этот мотоцикл. Мы сильно надеемся, что через неделю он заведется, ну, чуть больше, чем через неделю, заведется.
1: Промышленное производство или промышленная эксплуатация?
0: Давайте не забегать вперед, но...
1: Это дизайнерский эксклюзив.
0: Нет, это каст-мотоцикл, он будет единственным, уникальным. Сразу предупреждаю, он будет очень необычного дизайна и технологий. Но самое главное, мы хотим показать, что земля русская полна и хорошими дизайнерами, талантливой молодежью и действительно вот теми самыми левшами, теми самыми мастерами, которые способны из сумасшедшей, на первый взгляд, идеи сделать вполне себе конкретный мотоцикл, средство передвижения, если это будет позволено так назвать. Но это действительно очень интересный, уникальный, эндемичный проект.
1: Но это и звучит впечатляюще, я уверена, что и посмотреть глазками своими это будет очень интересно.
0: Ищите на карте мероприятия «Железное дело» и
2: впервые такое вообще происходит.
0: Этому будет посвящен целый фильм, во-первых. Да? Мы снимаем фильм. И любой человек, который подойдет в исторический сквер, там, чуть правее Центра развития дизайна, он увидит отдельную сцену, там будет экран, мы будем под микроскопом показывать, как собирается и делается мотоцикл, там будет масса всяких активностей, можно будет пообщаться с лучшими, абсолютный факт, мастерами своего дела со всей России. Все 5 мастерских, принимающих участие непосредственно в постройке мотоцикла, это чемпионы России разных лет. А некоторые из них даже чемпионы мира.
1: Круто.
0: Поэтому мы очень всех ждем, да, чтобы пустить совершенно верно в закулисье этого чудесного
1: процесса. Вообще, кстати, вот этот план трехдневный мы можем составить? То есть маршрут, мы заглядываем на сайт и там, не знаю, выбираем локации для себя. Вообще, физически, как вам кажется, доступно будет обойти все площадки? Ну или хотя бы вот за 3 дня, вот давайте так, за 3 дня хотя бы.
2: Вы спросили про количество площадок, я, наверное, попробую ответить, их сейчас порядка 20. Мы сейчас еще с фондом Святой Екатерины еще, наверное, немножечко добавим классную локацию. Честно, задача такое сделать 3D-мероприятие, потому что это же не просто мероприятие там, для мотоциклистов, там, условно, и даже для гостей. Нам бы очень хотелось, чтобы и жители города нашли для себя что-то интересное, каждый по себе. Очень много детских зон, много культуры, много... То есть это такая большая 3D-модель, когда люди перемещаются, находятся в движении все 3 дня и выбирают себе. Но мы, конечно, немножко хитрим. Нам хочется верить, что люди не успеют все обойти и посмотреть, поэтому придется выбирать для того, чтобы, дай бог, в следующем году уже... Ну, действительно, бывает сложно выбрать что-то одно. Кто-то увлечен спортом, кто-то хочет посмотреть, как собирать мотоцикл.
1: Ну да, в зависимости...
2: Все как в жизни. Кто-то хочет послушать...
1: Так,
2: да,
1: есть.
2: То есть так есть. Поэтому на сайте все это есть. Выбирайте. Но мы очень надеемся, что каждый, кто в эти дни окажется в Екатеринбурге, найдет себе увлечение по своим интересам.
1: Но я, если честно, с нетерпением жду, конечно, и выступлений. Вот у нас будет новая трасса, например, для эндуро, давайте обсудим. И трасса, о которой я пока только слышала, где-то вскользь от коллег, что мы как будто бы землю и воду сможем объединить, и что-то будет удивительное происходить. Ну, дайте немножко подробностей, понимание.
0: Кто проходил уже мимо плотинки, обратил внимание, что количество мостов через канал немного увеличилось, вот. Это мы готовим трассу для эндуро. И наши добрые друзья и специалисты высочайшего класса профессионал своего дела Саша Кононенко, Женя Пелевин подготовили уникальный аттракцион в виде трассы Супер Эндуро. К нам едут все самые топовые, лучшие гонщики нашей необъятной страны, с нетерпением ожидая, что же им Саша с Женей приготовили. А удивлять они умеют, как уже все знают по прошлым фестивалям, поэтому мы с замиранием сердца тоже ждем этого прогона прямо в центре фестиваля. Вот рядом сцена, вот исторический сквер, и здесь каким-то образом они вписали эту площадку. Ну, и мы сами не понимаем, что происходит.
1: Ну, это прям настоящий мост, то есть люди...
2: Два моста. И в самом, конечно, это место, где начался город. Для нас это тоже такое... Ну, мы очень с большим трепетом к этому подходим, потому что вся история горнозаводской цивилизации нам очень... Не просто хотим развлекать, нам действительно очень важно отметить это место по достоинству, показать, насколько оно... значимо для всей страны.
1: Скажите честно, вы когда с этими идеями приходите, значит, вот в администрацию, например, согласование, вот коллега благодаря, они вам говорят немножечко, что вы чумачечие чуть-чуть?
2: Мы сами себя об этом часто говорим.
0: Ничего запрещенного, сразу скажу.
3: Самое удивительное, что департамент и администрация города Екатеринбурга, благоустройство, в ведении чьем сегодня находится непосредственно историческая часть города, вот прямо...
1: Легко соглашаются?
3: Легко согласились с идеей, хотя, конечно, когда изначально она обсуждалась, ну, мы так где-то переживали, удастся ли уговорить коллег о том, чтобы вот они вот так предоставили это место для того, чтобы сделать одну из лучших мировых трасс, для того, чтобы войти в историю, потому что трассы по эндуро никогда не строились на воде. Это будет вообще
1: впервые такая история.
3: Будет,
1: да?
3: Да, это будет вот такая вот уникальность.
1: Слушайте, ну в прошлом году, я помню, мы обсуждали какие-то бревна, что-то вот самостоятельно все таскали, складывали.
0: Все будет только больше и лучше.
2: Еще вода, и мосты.
0: И это вин-вин. Поскольку, перенося в исторический сквер площадку, мы лишние два дня не перекрываем улицу 8 марта, и горожане будут с радостью ее использовать для своих обычных нужд, а мы ее только скромно закроем на выходные.
1: И заметьте, не я начала эту тему про перекрытие.
0: Давайте. Настало время сложных вопросов.
1: Но нам все равно надо предупредить, надо все равно об этом сказать.
3: В целом, когда будет проходить колонна движения, перекрываться не будет, оно будет приостанавливаться на период прохождения колонны. Это будет от Верхней Пышмы по проспекту Космонавтов. Дальше мы зайдем в центральную часть города. Но еще раз, длительного перекрытия движения не будет. Движение будет приостановлено исключительно на время прохождения колонны. Как только колонна проходит, движение поэтапно начинает открываться. Поэтому, да, действительно, нужно будет посмотреть маршрут исследования. Но вместе с тем, я надеюсь, что мы очень бережно и трепетно постараемся открыть город для того, чтобы жители могли добраться в нужные места.
1: То есть нюанс будет только вот во время движения колонны?
3: Да, но вместе с тем будет перекрываться улица 8 марта.
1: Она, ну, потому что она как раз будет такой рабочий, да, территория.
3: От Малышева до Ленина вот этот небольшой участок. И на период 5 или 6 число будет перекрываться улица Горького. Она у нас чуть-чуть перекроется. Для того, чтобы 6 числа.
2: Ну, только для автотранспорта.
3: Да, можно было припарковать наших гостей. Мы заранее приносим извинения жителям за вот такие, может быть, неудобства, но вместе с тем мы просим жителей быть гостеприимными, потому что такое большое количество гостей к нам приезжает. И, конечно, мы должны показать свое гостеприимство, свое удобство нашего города, внимание жителей к нашим гостям. Я думаю, у нас все получится.
2: Ну, я бы, наверное, добавил, что мы едем все-таки из Пышмы, фактически мы стартуем почти в час дня. Мы едем из области в город, то есть мы надеемся, что уже все, даже те, кто еще не успел уехать в пятницу из города на дачу, успеет это сделать спокойно. Мы едем в центр, мы, как бы, скорее всего, не будем мешать глобально многим людям. Ну и, конечно, мы бы хотели позвать, пригласить всех, кто будет в это время по маршруту колонны выходить и приветствовать. Это всегда большая радость. Вот Дмитрий подтвердит, как организатор московского мотопарада, это действительно классная традиция, когда люди с детьми, все выходят, все друг друга приветствуют. Это действительно очень такая эмоциональная
1: история. Можно вам помахать, пофотографироваться?
2: Нужно.
0: И вам точно помашут в ответ.
2: И вам все помашут в ответ. И все, и вы сами, и все дети увидите такое многообразие потрясающей техники, что это само по себе очень классное всегда явление. Поэтому ждем всех, ждем с нетерпением встречи с горожанами.
1: Как будто бы не так давно, по-моему, то ли в начале мая, то ли в конце апреля у нас открывался мотосезон, и ребята, ну, байкеры, я имею в виду, тоже катились. ой, дай бог память, по-моему, 3000 было их, или около того, ну, какая-то такая цифра была. Нас, я так понимаю, здесь будет не меньше?
0: Больше.
1: Даже больше.
2: В прошлом году, думаю, что в этом году, конечно, погода.
0: Ну, мы, во-первых, этой колонной тоже напоминаем городу, что вот эти люди в шлемах, это на самом деле обычные, хорошие люди.
1: Хорошие
0: ничем
1: люди,
0: не отличающиеся от других. Уже весь месяц совместно с ГАИ города проводится акция. Мы действительно напоминаем, что за этим шлемом это...
1: Человек настоящий, хороший,
0: обычные,
1: живой. Да.
0: Классные люди.
2: Врачи, учителя, рабочие, все на свете.
0: Мальчики и девочки.
2: Те же самые автолюбители, которые во время сезона просто садятся на другие.
1: Чьи-то мужья, жены,
0: совершенно
1: сестры,
0: верно.
1: Братья.
0: Да.
1: Это водителя мы напоминаем, да, ребят?
2: Всем. Мы не делим. Потому что все об одном. Поэтому, да, акция называется «Движение на уважение». Действительно, ребята из мотосообщества, мы очень благодарны местным и мото-Джимхана, и мото-движение. Мотодвиж, Екатеринбург, ребята выходят, общаются с водителями, и мы сделали специальный фотопроект, с одной стороны на листовке действительно человек в шлеме, а с другой кто это, да, мы раскрываем его.
1: Когда он обычно в мирской жизни,
2: да,
1: может
2: быть, ты
1: без
2: едешь,
1: байка.
2: Рядом с тобой едет там условно врач, которым ты едешь, например, на прием, или учитель твоих детей. Там,
0: а может быть, Сергей Бабунец едет.
2: Да, может, Сережа Бабунец едет на концерт.
1: Какой фейс-контроль? Попадание в колонну узнаем через пару минут, а пока новости, что случилось в Екатеринбурге, выясним.
4: Повтор программы. В Екатеринбурге 12 часов 30 минут. На 107,6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область полностью готова к старту основного периода сдачи ЕГЭ. Экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля. На участие в ЕГЭ в Свердловской области зарегистрировались более 21 тысячи человек. Из них свыше 18 тысяч выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ будет задействовано 170 пунктов проведения экзаменов, из них 41 в Екатеринбурге. Все площадки оснащены системами видеонаблюдения, металлоискателями, оборудованием для печати и сканирования экзаменационных материалов. На территориях школ организовано круглосуточное видео. Наблюдение, вход в здание осуществляется только по документам, удостоверяющим личность. Для работы в пунктах привлечено почти 7 тысяч специалистов, которые прошли обязательное дистанционное обучение на платформе Федерального центра тестирования. Школа организует присутствие родителей в качестве общественных наблюдателей на входах в пункты проведения госэкзаменов, чтобы они могли лично убедиться в соблюдении порядка. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях отмечал высокий уровень образования в Свердловской области. По итогам 2025 года на 100 баллов ЕГЭ сдали более 163 свердловских школьников. В многоквартирных домах Екатеринбурга в этом году при поддержке властей будет заменено 182 лифта. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. В течение года планируется обновить как минимум еще 113 подъемников по муниципальной программе и 69 по региональной, написал градоначальник в своих соцсетях. Нормативный срок службы лифта составляет 25 лет. По истечении этого времени оборудование требует замены. Собственники жилья составляют и подают заявку на установку подъемников, а также оплачивают часть работ. При этом для горожан выделяется субсидия, которая покрывает около 30% стоимости работы механизмов. Орлов также добавил, что с 2019 года в многоквартирниках города суммарно было заменено 2588 лифтов. Администрация Екатеринбурга окажет содействие организаторам фестиваля автомотокультуры «Движение Урал», который пройдет с 5 по 7 июня. Так, в дни проведения масштабного мероприятия будет отменена плата за пользование парковками на улице Горького и переулке Химиков. На это же время будет запрещена продажа алкогольной продукции в границах улиц Бориса Ельцина, 8 марта, проспекта Ленина, улиц Вайнера, Малышева, Карла Либнихта, Николая Никонова, переулка Красного, улицы Челюскинцев. Службы благоустройства установят контейнеры и мобильные туалеты в местах проведения фестиваля, а по его окончании займутся санитарной уборкой территории. Также для посетителей и участников движения появятся мобильные точки питания. Для обеспечения безопасности в центральных локациях Екатеринбурга будет организовано дежурство сотрудников полиции, МЧС и медиков. Напомню, фестиваль движения пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме уже в третий раз. Главными площадками станут исторический сквер, улица 8 марта и акватория городского пруда.
4: О погоде.
5: Сегодня в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Птицы Говорун находятся в нашей студии. Это радио Город ФМ. Сегодня мы говорим о большом, грандиозном мотофестивале движения. Три дня будет он идти. Стартует 5, 6 и 7 июня. 20 площадок, 20 сцен, ну, плюс-минус. Прекрасные артисты, да, которых мы ждем. Мы, кстати, сказали, что у нас будет Бутусов, что у нас будет Бабунец. Но еще же ведь и, как это, женский вокал тоже будет представлен. Елку ждем. Объявляли пару недель назад, что как будто бы должна звезда у нас быть.
2: Все верно. В субботу хедлайнер фестиваля «Елка». Перед ней потрясающий гитарный проект. Вы такого тоже не видели. Три топовых российских гитариста, виртуоза, покажут такую гитарную зарубу. Просто надо обязательно смотреть. «Северный флот», много-много ребят. Ну и «Воскресенье».
3: Ну, немного джинсы, вы просто заходите на сайт, выясняете, там много отличных, уважаемых команд, поэтому здесь, выделяя хедлайнеров, мы не должны забывать и про другие группы. В воскресенье у нас Чиж будет... Да, группа «Потому что» и много-много классных музыкантов.
2: Мы действительно, вообще, ребята, классные.
3: Мы действительно очень гордимся тем, что собираем, ну, действительно лучших из лучших. Ну, и в спорте, и в музыке, и во всем.
4: В этом году очень интересная коллаборация идет и компиляция. Вот большое спасибо организаторам за их идею объединить спорт и культуру и музыкальное направление. Если в предыдущем году чувствовалась некая разорванность между спортивной зоной и там, где пели, вот в этом году действительно исторический сквер.
1: Сшили, это, да?
4: Да, его шили. Такое вот спортивно-культурное бесшовное пространство получится, которое можно будет посмотреть и спорт, и, безусловно, насладиться выступлением.
1: Слушайте, мы когда про спорт говорим, мы по-настоящему, они как-то у нас за медали борются, или похвалиться навыками своими больше приезжают?
2: И то, и то. У нас много, конечно, показательных. Да, прям... Эндуро-кубок, отдельный кубок буйный есть. Это этап. То, что будет происходить на Екатеринбурге, уже второй. Вот первый проходил.
3: Причем эта традиция-то родилась здесь, в Екатеринбурге. Здесь, да, просто мы решили...
2: Если вы помните, в прошлом году мы вообще разыгрывали Кубок России. Водомоторный спорт тоже. Едут просто все топовые чемпионы чемпионов. Российские, международных соревнований, чемпионов мира.
1: А кто у нас там водомоторные? Это в смысле лодки? Это вот эти вот водные... Кто это вообще?
2: Видели людей, которые делают 4 сальто на шланге, например. Я когда увидел, чуть ума не сошел. Я не думал, что это возможно.
3: Флайбордисты... Мы даже не можем все дисциплины правильно выговорить.
2: Но у нас будет на воде У нас будет на воде... Ну, уже, наверное, многие слышали, когда мы делали...
3: Буквально пару недель назад мы любим сшивать. Вот мы пытаемся сейчас воду с сушей сшить. Поэтому две недели назад Екатеринбург немножечко, наверное, протер глаза, когда увидел, как у нас мотоциклист ездит
2: по глади воды.
3: Да, по водной глади.
1: Мотоциклист.
3: Да, как же вы пропустили?
1: Святой человек, да? В какой-то степени.
3: Святой мотоциклист. Конечно же, мы от него ждем новых показательных выступлений. Ему не с кем соревноваться, уж простите, не у кого выигрывать, потому что он такой один. Но при этом мы чуть-чуть забыли в нашем рассказе упомянуть улицу 8 марта и все, что будет происходить там. Да. А там будет и мотофристайл, и будет стандрайдинг с лучшими пилотами России, и новая для Екатеринбурга дисциплина флэт-трек в таком немного... В интересном формате, где даже наши гости смогут принять участие в этих таких фановых соревнованиях. И привезем одну прямо в центре 8 марта. Вот мы не хотим спойлерить. Приходите, посмотрите. Но уникальная абсолютно тоже мотоспортивная активность, шоу бессоревновательное, но очень яркое. Которую мы совместно
2: тоже не было, да.
3: С Домом народов
2: готовы. В рамках празднования года единства народов России, да, мы в этом году фестиваль попал в перечень этого прекрасного, этих прекрасных событий, и мы действительно с Домом народов привозим культуру 5 разных народов. Это будет интересно познакомиться. То есть здесь у нас была идея, чтобы те ребята, те байкеры, которые приедут к нам действительно со всей страны, чтобы можно было еще с их культурой познакомиться. Не просто...
1: Например, кто? Я пытаюсь перебирать в своей голове, кто у нас здесь в Свердловской области. У нас 130, по-моему, народности живет,
2: да,
1: в Свердловской области.
2: Но я вам напоминаю, что еще раз говорю, приедут ребята там у нас
1: Казахстан,
2: из севера, Казахстан, Беларусь. Приедут, конечно же, юг наш прекрасный, приедет Кавказ. Много разных интересных культур в России, слава богу.
1: Да. Они тоже на мотоциклах?
2: Да. Да, конечно. Слушайте, это же сейчас уже всепоглощающая страсть, которая...
1: Олени поменяли, получается, да? на двухколесный транспорт.
2: В каком-то смысле, да. Вот. Поэтому улица 8 марта, у нас действительно мы в этом году решили ее сделать. Если раньше она была все-таки такой зрительской, то есть люди просто стояли и смотрели за этими, мы хотим ее немножко внутрь пустить людей, чтобы они там погуляли, заходили на тест-драйвы, наталкивались на какие-то интересные активности.
1: Что-то вроде мототакси, покататься, посидеть.
2: Мототакси будет, вы прям сняли с языка. Да, пожалуйста, приходите.
3: И тест-драйвы, и мототакси, и много-много.
1: Круто.
2: 8 марта будет жить полноценно.
1: Третий раз мы проводим движение. А был какой-то подсчет, сколько сожжено шин за дни фестиваля, сколько бензина растрачено, не знаю. В литрах, наверное, даже нет смысла считать. Наверное, это все какие-то галлоны, баллоны.
2: Все просто.
3: Интересная задача для социологического исследования.
2: Включить это в социсследование, да. Мы проводили его, и действительно, в прошлом году фестиваль посетило более 120 тысяч человек за 2 дня. Мы не сильно гонимся за цифрами, для нас все-таки важнее качество, наверное, да, но для нас очень важный момент в социологическом исследовании, например, была такая цифра, что на этот фестиваль только каждый пятый пришел один. То есть это говорит о том, что люди приходят с семьями, люди приходят в компаниях, и нам очень нравится атмосфера, которая царит на
3: фестивале. Пришел один, но ушел уже.
2: Но вы знаете...
1: Вот эти пятеро, они должны объединиться.
2: У нас есть потрясающая история, я не буду называть имена. У нас один выставляться будет классный ресторан в рамках гастрофестиваля. И когда мы пришли, говорим, ребят, мы бы хотели ваш ресторан видеть у нас. Он говорит, что, движение? Все, я точно буду. Мы говорим, а что такое, почему такая расположенность? Он говорит, я на вашем фестивале познакомлюсь с своей будущей женой. Поэтому я для вас теперь всегда открыт.
3: И а вот... с учетом женского мотофорума, друзья,
1: несколько свадеб в следующем году, значит, должны провести.
2: Да, так что фестиваль, видите, соединяет людей, и для нас, наверное, это самое важное. То есть... Вот именно вот эта атмосфера, которая там царит, и не количество людей, а их качество для нас намного важнее.
1: Слушайте, а у байкеров есть какие-то предпочтения в погодных условиях? Вот мы сейчас с вами встретились, сегодня такой день, можем загадать, да, конкретную погоду себе. Ну вот мне интересно, вам как вот лучше? Чтобы было солнечно и тепло и жарко, или может быть без солнышка, ну там и плюс 20? Вообще есть ли у мото вот сообщества какое-то вот предпочтение, ну точно, наверное, без дождя?
3: Лучше, скажем так, лучше без снега. Вот так.
1: Хотя бы.
3: Хотя бы без снега. Давайте, вот этот тонкий вопрос. Загад, как известно, не бывает богат. Мы надеемся, конечно, на хорошую погоду. И чем лучше, тем лучше. Но готов к любым испытаниям.
1: Друзья, ну я с нетерпением жду этих 3 прекрасных, замечательных дней. Мне кажется, что, ну, безусловно, и артисты круто, что будут выступать в Екатеринбурге, но и спортсменов сколько. И вот эта атмосфера, да, такого, ну, драйва, когда у тебя буквально вот здесь вот в сердце полыхает огонь, и ничем его не затушить, а только хочется, да, чтобы это пламя радости, счастья какого-то разгоралось. Ну, потому что Екатеринбург, правда, достойная площадка для крупных событий. Я все еще, знаете, вот так вот со слезками вспоминаю далекий 2018, когда мы здесь чемпионат мира по футболу гуляли, тут всем городом не спали, жили и были счастливы. Было круто и, конечно, радостно, что мы возвращаемся к таким масштабам, к таким объемам. У нас буквально, ну, 2 минуты или около того, чуть меньше. Давайте приглашать всех тех, кто нас сейчас послушает или чуть позже посмотрит нашу запись в нашей группе ВКонтакте, ваша, я надеюсь, тоже, да, что точно нужно посетить, какой точно составить план, вот надо обязательно посещению. Хочу, чтобы вы втроем высказались, вот, может, даже разные у вас будут предложения, да, что обязательно, предпочтения, да, что посмотреть, вот вы сами, если бы вдруг не были организаторами такой классной тусовки, такой классной встречи, то сами бы куда пошли, что посмотрели, где бы вот так вот удивились. Людмила, пожалуйста.
4: Ну, прежде всего, я так бы, наверное, хотела присутствовать, может быть, при зарождении нового направления Уральской инженерной школы. Вот этот кастом-мотоцикл, который мы все...
3: Железное дело.
4: Да, который мы все ожидаем. Конечно, будет интрига. Мы очень хотим, чтобы он заводился.
1: Прокатился.
3: Сложно поспорить.
1: Делаем, что можем.
3: Очень хотим.
4: Вот. Ну, после того, как все случится, мы Дмитрия с пристрастием
1: расспросим.
3: Тем сильнее я хочу, чтобы он завелся.
4: Вот. Ну и, безусловно, суперэндуро. Действительно, это очень уникальная будет трасса. Это такой вызов с всей спортивной общественностью, потому что я уверена, что информация о Екатеринбурге, о месте проведения, об этой трассе разлетится по всему миру.
1: Да уже позвонили из Европейского. Что у вас там происходит? Хорошо, отлично. Кастом. Мы хотим новый мотоцикл себе, да? Свой, наш. Не только красивый, но чтобы еще и был в движении.
4: Да.
1: Хорошо, супер, отлично.
2: Ну, я, конечно, пошел бы к девчонкам, конечно.
1: А мы не удивлены?
2: Не, ну это нормально, естественное желание. Мы как раз традиционная страна, все нормально. И возможность как раз увидеть и действительно глубоко проникнуться темой, вообще чем сейчас живет женская мотокультура, это уникальная возможность и для мужчин, и для женщин. Площадки абсолютно открыты. Это не значит женский мотофорум, что туда вход только для женщин. Нет. Поэтому, да, женский мотофорум — уникальная штука. Все классные путешественницы, блогерши, яркие, красивые, мотоциклы красивые, девчонки. Ой, ну, короче, вот туда. Я бы туда.
1: Замечтал уже. Ага, отлично. Хорошо, Дмитрий, а как у вас? Какой бы план вы рекомендовали?
3: Все такое вкусненькое. Я бы открыл сайт, посмотрел программу и для начала прошел такой обзорной экскурсией по улице 8 марта, где у нас огромная насыщенная программа от Ленина до Малышева, где можно куча спортивных мероприятий, и ярмарка всяких брендов мотоциклов, и тест-драйвов. Окунулся бы во всю эту историю. А потом уже, наполнившись вот этим всем пониманием и мотоциклетным, вот этим, просветляясь мотоциклетно, я бы пошел на Плотинку, обязательно зашел бы, посмотрел, как ребята из «Железного дела» уже в середине процесса собирает мотоцикл. Глазочком, не мешая Владимиру, заглянул бы в
1: женский форум.
3: Музей.
2: На всех хватит, ребята, не переживайте.
3: На женский форум. И пройдя мимо, посмотрев одно из выступлений эндуристов, встал бы у сцены и послушал старый добрый рок, и не только рок. И самое главное, я бы окунулся вот в это все сообщество мотоциклистов, которые на самом деле абсолютно фантастическо. Это давно уже не маргиналы, давно уже не эти страшные байкеры из голливудских фильмов. Угу. Это классные люди. Это...
1: Такие остались только там. У нас все классные.
3: Да везде уже таких нету давно. Они уже дедушки все и бабушки. А это феноменальный срез нашего общества. Это люди, живущие романтикой, имеющие какую-то идею, а во всем остальном похожие на всех остальных. Поэтому... ныряйте в наш чудесный мотомир, плавайте безопасно, смотрите и вливайтесь в наши ряды. Я думаю, что в городе Екатеринбург ждут действительно три очень ярких, волнительных, прекрасных дня, которые мы с вами здесь проживем.
1: Ну, пока мы еще с вами не бабушки и не дедушки. Надо жить, надо дышать, надо получать удовольствие,
2: двигаться
1: абсолютно точно. Фестиваль движения 5, 6, 7 июня, город Екатеринбург. Выходи погулять.
3: А еще, я бы, знаете, что сделал? Я бы спел хором у главной сцены.
1: А ну-ка давайте сейчас все вместе, втроем. Ну-ка, какую песню?
3: Ох, ну подожди.
2: Порепетируем на сцене.
3: Потому что перед нашим концертом обязательно будет репетиция всех нас, и мы вместе будем подпевать нашим любимым артистам.
1: В общем, ребят, сейчас не будем вам слух портить, но вы приходите к главной сцене, петь будем там.
3: Побережем людей.
2: Вечер будем знакомиться, будем дружить, отлично проводить время. Всех ждем.
1: Супер. Спасибо вам большое. До встречи на фестивале движения.
2: Ура.
3: До встречи.
2: До встречи, друзья.
0: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главным блюдом в кинотеатрах на этой неделе стал жуткий психомистический хоррор от молодого амбициозного режиссера с незамыленным взглядом Кари Беккером под названием «Обсессия». Средняя оценка в мире у фильма 8 из 10. И это не просто редкость, а почти недостижимая цифра для такого-то жанра. Мне фильм тоже понравился. Бодрая, жуткая, темная сказка о том, как парень с помощью одной дьявольской штучки загадал, казалось бы, безобидное желание. А загадал он просто, чтобы одна девушка любила его больше всего на свете. Вроде ничего страшного. Но желание, конечно же, выходит из-под контроля. И, как оказалось, жить с человеком, который помешан на вас, это жутко и страшно. В общем, получилось здорово. 18+. Рекомендую. Также в Екатеринбурге наконец-то состоялась премьера самого долгожданного музыкального байопика года под названием «Майкл». Фильм о Майкле Джексоне уже покорил весь мир, прежде всего своей музыкой, декорациями и костюмами. Сюжет, конечно же, кастрирован. Из-за влияния семьи Джексона сценаристам пришлось убрать из фильма многие интересные вещи из биографии певца. Тем не менее, фильм получился ярким и запоминающимся, а нам большего и не надо. 16+. Ну и еще одна премьера недели сильно привлекает фанатов творчества Гая Ричи. Его новый фильм «Грязные деньги» тоже стартовал в наших любимых кинотеатрах. В главных ролях богоподобный Генри Кавилл и харизматичный Джейк Джилленхол. Для кого-то этого уже достаточно, чтобы сходить в кино. По сюжету эти ребята работают на одну важную даму, которая выбивает деньги из должников. Другими словами, получился такой олдскульный, прямолинейный, совсем не выдающийся, но легкий боевик на один раз. Я бы, конечно, советовал его смотреть исключительно дома, но тут решайте сами. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8-10 утра в утреннем шоу на частоте 107.6.

0: В Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
2: Итак, 45 лет назад, 6 июня 1981 года, в Свердловске состоялся первый в истории города рок-фестиваль «САИ». Но подготовка началась еще задолго. Весной, в апреле, директор студенческого клуба архитектурного института Геннадий Баранов активно продвигал идею. Ее поддержали в комитете комсомола, даже пообещали прикрыть, дословно прикрыть то самое место. Официально же заявленная причина проведения фестиваля была следующей. Хотим изучить творческое явление, познакомить с ним студентов, чтобы они знали не по слухам. Был создан оргкомитет фестиваля, куда помимо Баранова вошли заместитель секретаря комитета ВЛКСМ по идеологии Игорь Миляев, председатель институтского профкома Юрий Гуриков и руководитель институтской фотохроники Олег Ракович. Формально фестиваль был внутривузовским мероприятием. Билеты не продавали, распространяли среди студентов. Редактор стенгазеты архитектор Александр Коротич изготовил эскиз с готической буквой «Р» и краешком в роли отрывного талона для зрительского голосования. Ракович фотоспособом напечатал 300 таких билетов. Никакой рекламы. Лишняя огласка могла только помешать. Группы приглашали по сарафанному радио и по знакомству, даже без предварительного прослушивания, вспоминает Егор Белкин, в то время фронтмен группы «Эр-клуб» из родной Верхней Пышмы.
3: Господи, это ведь, во-первых, нас, почему нас взяли? Это фестиваль САИ, Свердловского архитектурного института. Многие бегали, орали, почему вдруг группа из Верхней Пышмы, а не к архитектурному институту, не имеет никакого отношения. Но вот Геннадий Егорович Баранов нас продавил, правильно сделал. Тогда я отпарировал, я сказал, Пантыкин, какое отношение к архитектурному? Он УПИ. То есть при чем тут это? Кого пригласили, того пригласили.
2: В итоге участниками фестиваля стали почти все желавшие, в основном студенческие группы. Архитектурный представлял коллектив «Змей Горыныч Бэнд», университет, трек, УПИ, затянувшееся ожидание с физтеха. Монтажный техникум выставил никому неизвестную группу «Битс». «Урфин Джюс» значился как ансамбль из ДК «Эльмашзавода», «Перекресток» из ДК «Лаврова», «Эр-клуб» из Верхней Пышмы представлял сам себя. Оставшиеся 7 коллективов собирались побороться за учрежденный оргкомитетом приз зрителей и приз студенческого клуба «САИ». Что это за приз, расскажем в следующем выпуске, а сейчас вновь слово Егору Белкину.
3: Вы не представляете, какой интерес к рок-музыке тогда был у публики. Это такое было событие для города, что первый фестиваль, 81-й год, и мы проводим его в центре города практически. И вот, и все собрались, и все с таким интересом, такой ажиотаж был. Никто не знал, кому удастся выступить, кому не удастся там. И мы как в омут просто. Прорвались оно все пропадом. Вот что у нас есть, то мы и покажем.
2: Аппаратуру свозили отовсюду. Геннадий Баранов рассказал, что часть техники, и не за бесплатно, арендовали у некоего мужичка, который в свое время работал звукорежиссером у Высоцкого. По воспоминаниям организаторов, разорили все рестораны. В итоге на сцене стояли 4 клавиши, 5 комбиков, 2 барабанные установки. Около 16.00 6 июня, когда на сцене чекался «Урфин Джюс», в зал вдруг начали заходить зрители. Александр Пантыкин тут же прервал репетицию и заявил, что если не уберут народ, он вообще не будет играть. Под угрозой скандала публику, взявшую фальстарт, удалось выставить на улицу, произошел забавный эпизод. 2 безбилетника замаскировались под бойцов стройотряда «Марс», которые следили за безопасностью, фактически выполняли роль контролеров, а потом эти самые зайцы под шумок проследовали на свои места. В общем, предстартовая суета закончилась. Пора было начинать.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город-ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
2: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
3: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на «Синара-девелопмент.ру».
6: 18+.
7: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
8: Даже не помню.
7: Без дел, без телефонов, без спешки.
8: Без шумного города.
7: Мы как будто снова познакомились.
8: Нет, мы просто вернулись.
7: Куда?
8: Друг к другу.
9: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
6: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
10: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
11: Основанный в 1723 году, наш город получил название Екатеринбург. Но до сих пор спорят, в честь кого он был назван – святой Екатерины или жены Петра I. Но в 20-х годах 20 века ни один из вариантов жители города не устраивал, и уральскую столицу решено было переименовать. Среди предложенных названий были Реваншбург, Красноуральск, Красный Урал, Уралград или Андрейбург. Однако выбрано было название Свердловск по фамилии революционера Якова Свердлова. Он вел активную подпольную работу на Урале с 1905 по 1907 год.

продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город FM.

0: Екатеринбурге 13 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Ну, здравствуй, это Кино А, и у меня есть для тебя кое-что важное. Просто слушай мою песню на частоте 107.6 и повторяй. Я разрешаю себе быть собой. Эй, смотри.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Летний театр в парке Маяковского представляет новый сезон. С мая по сентябрь концерты, спектакли, фестивали и яркие шоу на сцене под открытым небом. Звездные артисты и самые красивые закаты. Здесь каждый вечер становится событием. Билеты в кассах города и на сайте театр.ецпкю.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке имени Архипова в Ленинском районе Екатеринбурга. Факт первый. Парк имени Архипова расположен в границах улиц Академика Бардина, Амундсена, проезда Решетникова. Свое название он получил в 2018 году в честь почетного гражданина Екатеринбурга Константина Архипова, который руководил Ленинским районом на протяжении многих лет в конце 20 века и внес огромный вклад в его развитие. Жители района до сих пор вспоминают его с теплотой. Факт второй. Парк имени Архипова очень популярен у горожан. Здесь есть удобные скамейки, обустроена детская площадка, открыт тир. Зимой в парке устанавливают елку, а с приходом весны разбивают цветники и засаживают клумбы. Факт третий. Парк имени Архипова – любимая площадка проведения праздников в Ленинском районе. В рамках Дня города здесь проходят концерты, мероприятия для детей и взрослых. Весной организуются районные субботники. Пришло время обновить парк. А сейчас мы напомним, что парк имени Архипова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: на стороне закона.
1: Повтор программы.
2: Вечер добрый. Начинается программа «На стороне закона» в эфире радиостанции «Город ФМ», в студии Алексей Кузнецов. И сегодня поговорим про наше подрастающее поколение. У нас в гостях заместитель начальника отдела, начальник отделения по делам несовершеннолетних 12-го отдела полиции Елена Черноскутова. Елена, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Рад вас видеть в нашей студии. И сегодня, помимо того, что в преддверии летнего сезона мы собираемся здесь, еще и в преддверии вашего праздника 91 год отделения по делам несовершеннолетних в России. 91 год. 31 числа у вас праздник, с чем я вас и поздравляю.
3: Спасибо.
2: Вы поздравите, видимо, коллег чуть позже, в конце нашей программы. Но в целом, вот на ваш взгляд, вы же внутри этого всего находитесь. Что из себя представляет вообще ПДН сегодня в Екатеринбурге, в частности? Как-то это можно описать одним словом? Наставничество? Нет?
3: Ну, я думаю, что данный коллектив состоит 99,9% женского пола, это первое.
2: То есть девчонки?
3: Да, у нас один руководитель мужского пола находится в городе Екатеринбурге из 15 отделов. Единственный мальчик.
2: Серьезно?
3: Да.
2: Я себе
3: девочек.
2: Представляю корпоратив, да?
3: Да. Поэтому женский коллектив на сегодняшний момент это в основном люди, имеющие образование педагогическое либо юридическое. Приветствуется, конечно, высшее педагогическое образование и со стажем работы хотя бы в образовательной организации.
2: Им
3: поближе.
2: Да, мы так быстро про набор кадров, да, с вами,
3: да,
2: поговорили. Ну, то есть, в целом, к вам набор есть.
3: Набор ждете, есть, ребят? Да, потому что девчонки на сегодняшний момент критерии упрощены, поэтому с образованием техникума уже принимают. Раньше не принимали с таким образованием.
2: Но это же ведь нормально, что девчонки работают, да, в этой
3: сфере?
2: Я
3: думаю, да. Потому что они, во-первых...
2: И детям проще, и родителям.
3: И детям проще. Почему? Потому что вот на сегодняшний момент коллектив набран от девочек 2001 года рождения и выше. Поэтому, в принципе...
2: 25, да? 25 лет?
3: От 22 до 25 лет, да. Им свойственно уже молодежь современная, они более... оснащены, умеют обращаться с техникой, с всякими мессенджерами.
2: А, на короткой ноге с подростками.
3: Да, с подростками, да. То есть они понимают их сленг, то есть они находят между собой какие-то интересы, чем-то своим заинтересовывают, могут найти общий язык, просто не как карательный орган с какой-то стороны, с другой стороны могут где-то также пошутить, тот же пожурить.
2: Но вы же, наверное, отбираете девчонок все равно по каким-то критериям. То есть, ну, что-то они ведь должны уметь. Или что-то внутри должно быть такое, что располагает к ним. Или нет?
3: Прежде всего, при наборе кадров, значит, я придерживаюсь, ну, как лично, я придерживаюсь такой позиции, что я сама разговариваю с кандидатом.
2: Ну, это правильно.
3: Ну, это правильно, да. Потому что, когда ты сам хотя бы 30 минут разговариваешь с человеком, ты уже понимаешь, стоит ли ему сюда идти, в инспекцию по делам несовершеннолетних по старому.
2: И кому стоит?
3: Но отбор есть, да, кому-то стоит, кому-то сразу говорю, что ну не ваше.
2: Ну вот...
3: Ну не ваше.
2: Вот,
3: их видно сразу, да, их видно. Видно, потому что работа прежде всего заключается в том, что надо ее любить. Любить изначально и, наверное, уметь любить детей, какие бы ни, ну, ни были, плохие, хорошие, дерзкие, там, не знаю.
2: А подростковый возраст отличается.
3: Отличается, да. То есть на сегодняшний момент в сравнении с опытом службы... Имеет место быть воспитание, конечно, оно уже совсем другое, дети воспитываются по-другому.
2: Но это же каждому поколению, мне кажется, можно отнести,
3: да,
2: каждому новому поколению.
3: Конечно, да. Поэтому приходится объяснять, что наша служба не самая из легких. То есть мы, как говорится, инспектора по делам несовершеннолетних, это универсальные солдаты, образно говоря. Мы можем, допустим, и в то же время и смесь размешать, накормить, и попу помыть, и памперс поменять, и тут же и
2: памперса проводить. Я даже не задумывался об этом. Ну, ПДН и да, ПДН. Да. Для меня всегда трудный подросток и инспектор ПДН где-то, да, по другую сторону.
3: Нет, приходится, смесь, конечно, изымать детей все и в разных условиях, в антисанитарных условиях, то есть как бы с присутствием разных насекомых и так далее. То есть это всегда при приеме на службу, я это объясняю, что здесь легкой работы не будет, придется где-то.
2: Но вот интересно, с годами выгорания не происходит?
3: Ну, я думаю, что нет.
2: Благодаря чему? Ну вот вы когда рассказываете про какие-то вещи, даже не в эфире, когда за кадром что-то остается, ну такое жесткое достаточно, да, всегда думаешь, ну а как вот как девчонки с этим работают годами?
3: Нет, оно, конечно, может откладываться, профессиональная деформация, как говорится, в нашей системе, но прежде всего, несмотря на что, нужно оставаться человеком, Ты же сама мама, ты же сама понимаешь, что он тоже чей-то ребенок. Ему можно помочь.
2: Ну, то есть вот с этой стороны, со стороны родителя,
3: да,
2: все-таки, да?
3: Все-таки, да. То есть каждому человеку можно помочь. Я не говорю, что это делает только инспектор ПДН, это делают все субъекты профилактики, кто заинтересован в положительном исходе нашей работы.
2: Как казенно субъекты профилактики, да?
3: Да, ну, потому что, как правило, в каких-то ситуациях всегда виноват инспектор ПДН, ну, отнюдь, извините. Давайте все. Либо все едем и тащим эту коляску. Одному, конечно, это не вытянуть.
2: Но все равно родитель, наверное, самый главный, нет?
3: Да, я считаю, что модель семьи это всегда в приоритете должно быть. Как тебя воспитали, такой результат и будет. Мы корректируем, мы помогаем. Но перевоспитать ребенка и вложить родителям какие-то новые... То, что мы хотим от них услышать или увидеть, не всегда получается.
2: Но вот есть расхожее, что... А что с детей брать? Но ведь есть какой-то возраст, когда уже и с ребенка можно что-то брать. То есть сколько это? 14 лет, 16, 18? Когда вы думаете, вот опираясь на ваш опыт, когда можно уже и ребенку предъявлять?
3: Ну, я думаю, лет до 10. Почему бы и нет? Поколение идет вперед. То есть дети уже...
2: То есть старше становится
3: старше
2: быстрее.
3: Становится быстрее, да. Поэтому нужно уже их к этой жизни приучать по-другому. Прежде всего, уважать старших.
2: Ну, ладно, другой вопрос. Угу. Можно ли ребенка перенаправить? И насколько это сложно? Ну, то есть вы понимаете, что ребенок воспитывался ну, в таких определенных условиях, которые сложили какую-то парадигму у него в голове. Хотелось бы, ну, как-то его перенаправить. Это вообще возможно? Если да, то насколько это сложно?
3: Это возможно, но я еще раз повторюсь, что все, кто заинтересован, должны помогать. Просто на примере, я понимаю, что сейчас это уже звучит каждый день про зацеперов.
2: Ну, давно не звучало, кстати.
3: Ну, дай бог, почему? Да. Потому что все постарались и
2: серьезно?
3: Победили, так скажем, часть. Ну, не
2: что, и на вторчике нет их?
3: Ну, мы же со вторчика. Просто объясняю, что на момент, когда все это началось, их интерес к катанию на прицепных устройствах, мы поставили в течение 3-4 месяцев 15 человек.
2: На учет поставили?
3: На учет, да. То есть все, за первое правонарушение, то есть все, мы поставили на учет, и все субъекты профилактики начали работать. То есть школы начали заинтересовывать детей в кружках, приглашать в движение первых, в юнармию. То есть дали детям понять, что кроме вот катания на прицепных устройствах есть что-то еще другое, более интересное.
2: Мне кажется, это так сложно.
3: Ну, это сложно, но это очень сложно. Тем самым, поэтому существуют как бы шефы-наставники даже в образовательных учреждениях. Даже вот, допустим, мы берем 87-ю школу, да, у них есть этот класс МЧС там. Все это это интересно. То есть на сегодняшний момент из 15 осталось 3.
2: На учете?
3: Да.
2: Остальные сняты
3: за хорошее поведение, да. То есть они показали себя. Также, допустим, на заседаниях комиссии приглашаются родители этих детей вместе с детьми. То есть даже глава администрации нашего района проводил беседу на эту тему. И, ну, несмотря на то, что и другие, конечно, руководители и начальники разговаривали, психолог очень интересно с ними работал. По большому счету получилось их вытащить.
2: Ну, как эти собрания проходят? То есть приходят родители, приходят субъекты, как вы говорите, все заинтересованные, да? Но дети ведь, мне кажется, они сопротивляются такой информации или нет? Нормально?
3: Ну, я думаю, да, нормально. Вот заседание комиссии проходит каждый четверг в администрации района. То есть приглашаются по разным правонарушениям, в том числе, вот, допустим, взять. Мы берем этот пример, он как бы более такой сейчас актуален.
2: Ну, да.
3: Вот, и когда уже приглашаются, там ведь сидят психолог, сидит образование. То есть каждый... старается помочь маме, ребенку, где-то найти общий язык. Может быть, где-то выявлено было, что катание – это то, что отсутствие внимания со стороны родителей дома. То есть мама утверждает, что она на работе, поэтому ее сын чем занят, я не могу знать. Ну, конечно, приходится переубеждать, что прежде всего это ваш ребенок.
2: Это самая главная ошибка, что родители не занимаются детьми. Точнее, даже не ошибка, а вот повод для того, чтобы дети, я не знаю, там, уходили из дома, занимались какими-то асоциальными вещами.
3: Ну, одна из причин, я считаю, что все-таки семья.
2: Ну, семья-то очень общая, да. А вот если более конкретно сказать.
3: Ну, конкретно, то есть я считаю, что да, со стороны... В основном, вот даже проведенный анализ из этих 15 детей, 14 в неполных семьях.
2: А, ну вот, статистика неумолима, да?
3: Статистика неумолима, да. Вот.
2: То есть они с одним родителем проживают, да? Обычно это с мамой?
3: Это в основном с мамой.
2: А мама обычно занята?
3: 24/7 занята, да. Их приходится убеждать, что надо немножко в таком возрасте...

0: жилище.
1: Есть. У нас проводятся, допустим, клубы по месту жительства, тоже заинтересованы в этом. Они проводят даже небольшие мастер-классы, допустим, по фотосессиям. Этих же ребят благодаря депутатам вывозили на картинг.
0: Какие-то такие интересные вещи.
1: Мама не может, допустим, позволить. Да,
0: это бесплатно же все,
1: да? Это все бесплатно совершенно.
0: Ну, то есть работа идет?
1: Работа идет.
0: Ну, вот видите, вырулили, да, на какой-то позитив. У нас, кстати, есть вопрос, и можете присылать ваши вопросы, Елене, 99-15-15-176. Мы буквально на минуту прервемся и затем продолжим про наше подрастающее поколение рассуждать.
2: Повтор программы.
3: Реклама на 107.6.
4: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Повтор программы.
1: Это программа «На стороне закона» в вечернем эфире радиостанции «Город-ФМ». У нас сегодня в гостях заместитель начальника отдела, начальник отделения по делам несовершеннолетних 12-го отдела полиции Елена Черноскутова. Елена, добрый вечер еще раз.
2: Добрый вечер.
1: Мы уже успели поговорить про то, как работает ПДН в преддверии 91-летия органов ПДН в нашей стране. 31 мая отмечают ребята праздник профессиональный. Я так понимаю, в основном девчонки, а не ребята, да, как мы выяснили. Один у нас, один в органах ПДН. Но мне кажется, это действительно очень разумно. Вопрос тут от Максима прилетел. Какой уровень оплаты труда в вашем подразделении? Ведь мы чуть раньше говорили о том, что вы ждете кадры, пополнения тех самых девчонок, которые разбираются в современном сленге, например, и в том вообще, как общаться с подрастающим поколением.
2: Ну, на сегодняшний момент, чтобы не... розовые.
1: Без иллюзий.
2: Без иллюзий, да. Значит, сотрудник полиции, именно про ПДН, офицерской должности, я говорю так, прибывает на место службы в качестве стажера. Стажировка длится от 3 до 6 месяцев. Это уже в зависимости от прохождения тестирования.
1: Это обязательное условие, да?
2: Это обязательное условие. То есть менее 3 месяцев стажировки такой не существует. В течение стажировки она получает 33 тысячи.
1: Это заработная плата.
2: Каждый в один и тот же день она падает тебе на карту. Вот.
1: Небольшие, честно признаюсь.
2: Небольшие, но исходя из того, что в основном приходит молодежь, то есть 20, 21, 22, кто-то еще проживает с родителями. Поэтому, в принципе... И без опыта работы, без какого-то стажа.
1: То есть нет такого, да, обязательно, что опыт работы должен быть?
2: Нет. Нет, вот, и в течение этого периода, после прохождения 3 месяцев испытательного срока, встаешь на должность и получаешь заработную плату 51 тысяча рублей.
1: Ну и дальше, соответственно, все льготы полицейские, да?
2: Идут, да, потом идет надбавки, ну и, естественно, это выслуга лет... Ну, звание и должность.
1: Ну да, вы вот подполковник, например, я вижу, да, насколько я понимаю.
2: Да.
1: Ну и все-таки при этом, при всем, ненормированный рабочий день.
2: Ну, тем самым при устройстве на работу я это обговариваю.
1: Ну-ка, я надеюсь, да, на то, что люди понимают, в общем, куда идут. Но, тем не менее, лето у нас приближается. Да, в принципе, все же уже каникулы начались, по большому счету. Все, никто ничем не занимается, ходит по экскурсиям. Все, дети предоставлены сами себе часто. А надо честно признаться, что я, как родители рядом, наблюдаю за всеми, в этот период и даже чуть раньше начинают прямо шерстить сайты различных образовательных учреждений, в поисках каких-то программ летних, чтобы занять ребенка. И здесь надо отдать должное родителям, что стараются в большинстве своем. Потому что все прекрасно понимают. Я ушел на работу, а вот это, я не знаю, там 13-14-летнее чадо чем-то будет заниматься противоправным, может быть, даже. Я же подозреваю своего ребенка на всякий случай. И в этом плане, мне кажется, современный город, ну, Екатеринбург, по крайней мере, предоставляет какую-то массу возможностей, нет?
2: Ну, начиная с того, что, допустим, на территории Чкаловского района, ну, отдела полиции номер 12 плюс отдел номер 13, в общей сложности у нас 28 образовательных учреждений, то есть школ.
1: То есть каждая школа что-то предлагает летом?
2: Предлагает лагерь при школе.

0: где ребенок у вас занят с 9 утра до 15 часов.
1: Ребенок может быть и не рад этому.
0: Ну, может быть и не рад, но родители рады.
1: Ну, да. Но и как бы от детей всегда возникают какие-то, ну, я не знаю, противоречия, споры по поводу того, что там неинтересно, например. Ну, это же вопрос такой, опять родительский.
0: Конечно, я считаю, что, ну, на примере даже не хватает путевок иногда, что некуда, детей не хватает. То есть родители заинтересованы, детей уже в апреле записывают даже в школьный лагерь.
1: А, то есть
0: даже
1: я понял, то есть
0: я-то
1: себя не отношу к тем нормальным родителям, то есть все в апреле еще заботились.
0: Да, ну, естественно, клубы по месту жительства, они у нас тоже существуют в нашем районе, они также заинтересованы, и тоже при клубах также есть лагерь. То есть ребенок может...
1: Ну, то есть достаточно немножко
0: поднапрячься. Достаточно зайти на сайт администрации, да, или в госуслуги, просто родителям немножко сидеть не в ТикТоке, а немножко пошерстить и хотя бы в первую смену детям попасть, конечно.
1: Ну, в общем, так или иначе, время еще есть, насколько я понимаю, тем более смены разные бывают.
0: Первая,
1: там, на неделю,
0: да, вторая,
1: можно,
0: либо... Да. Нет, там смена все равно длится 21 день.
1: А, даже так,
0: это
1: да.
0: Входит питание, экскурсии. Ну и развлечения детей, это все входит.
1: В общем, только дети хотели отдохнуть, а тут им опять прилетела программа дня какого-то.
0: Да, если родители не могут организовать самостоятельно.
1: Но в целом, при этом, при всем, насколько я понимаю, из года в год вот это количество нарушений, количество каких-то странных вещей, которые происходят с детьми летом, оно примерно на одном уровне остается.
0: Да, скажу, что да.
1: То есть без иллюзий здесь
0: тоже.
1: Без
0: иллюзий, конечно.
1: И если вот это вот учитывать, то родителям надо понимать, что процент, ну или шанс, скажем так, попадания вашего ребенка в какую-то неприятную ситуацию, он все равно достаточно высок.
0: Я согласна, да.
1: То есть если вы не заняли ребенка на все лето, ну условно говоря, да, то что делать-то в этой ситуации? И на что лучше всего обращать внимание?
0: Конечно, хотелось бы обратить внимание на сегодняшний момент, это проблема с самокатами, да, что родители дома проводили беседы о том, что нельзя кататься на самокатах до 18 лет. Вдвоем, втроем, впятером.
1: А ведь это так и происходит.
0: Но в связи с чем проводятся рейды совместно с ГИБДД, то есть несовершеннолетние останавливаются, и родители, соответственно, привлекаются к административной ответственности с последующими последствиями.
1: Да, мы рассказывали о том, что иногда и 100 тысяч штраф прилетает.
0: Естественно, конечно.
1: И родители, конечно, бегают потом с выпученными глазами.
0: Да, конечно.
1: Поэтому... То есть самокаты прямо вот так вот вошли в нашу подростковую жизнь?
0: Вошли. Да.
1: Ну, а с самокатами более-менее понятно. Тут и самим кататься, и осторожнее быть на улицах, потому что иногда вот эта вот тяжелая конструкция несется.
0: Да,
1: и,
0: конечно. Да, есть, прежде всего.
1: Посматривать по сторонам. Но если мы говорим про возраст, все-таки с какого возраста, по вашему ощущению, дети чаще попадать начинают в неприятные ситуации?
0: Я думаю, что в районе 13-14
1: То есть все-таки, опять-таки,
0: вот опять это вот возраст,
1: из
0: да.
1: года в год, именно вот этот пубертат, да,
0: да.
1: Когда у ребенка меняется и физика, и в голове все меняется.
0: Что и показывают ночные рейды, которые проводятся в рамках комендантского часа, что, вот, допустим, за январь были задержаны 20 детей в январские праздники, в ночное время, несмотря на морозы.
1: То есть гуляли?
0: Гуляли.
1: А у нас комендантский час все еще?
0: Ну, конечно.
1: Ну, для вас это очевидно, а для меня нет. То есть с 10 вечера?
0: С 10 вечера до 6 утра, независимо от времени года, как раньше было. До 18
1: лет?
0: Нет, до 16
1: лет. До 16, ну, слава богу, полегчало, да. Ну, то есть комендантский час есть, и вы детей вылавливаете?
0: Рейды, да, конечно, они проводятся планово и внепланово. Это в обязательном порядке, с целью предотвращения именно преступлений, как со стороны несовершеннолетних. То есть соблазна же много, очень много.
1: Безусловно, в
0: велосипеды
1: мире.
0: Стоят, не нужны.
1: А вы про это?
0: Без подъездов.
1: То есть дети воруют?
0: Есть такое, да, конечно. Ну, как... Это не бывает,
1: опять,
0: есть.
1: Вы чувствуете, да? То есть для меня это откровение, а для вас-то, ну, это работа,
0: ну,
1: я
0: вот
1: так понимаю.
0: Ну, как бы здесь будни. Я считаю, что люди, да, поставили в подъезд и пошли. Ну, вот кому-то ведь он понравится.
1: Да что вы,
0: у кого-то
1: да
0: нет
1: ладно, велосипед,
0: велосипеда.
1: И менее ценные вещи нравятся окружающим. Да. То есть воровство – это прямо такая распространенная вещь.
0: Ну, не распространенная, но оно в летний период имеет место быть небольшой процент, да.
1: Что еще у них там? Ну, я так понимаю, алкоголь?
0: Ну, я бы не сказала.
1: Нет?
0: Ну, вот как бы...
1: Современное поколение
0: сравниваю,
1: мимо, да?
0: Ну, да, я не скажу, что как бы вот, как раньше там где-то за углом, за клубом. Такого,
1: ну, мы вспоминаем свою
0: нет.
1: молодость, да.
0: Да.
1: Ну, а что тогда у них сейчас из правонарушений такое вот прямо на слуху?
0: Ну, только, не знаю, как сказать.
1: Присутствие на улицах. Родители-то что говорят, когда вы ребенка вот так вот отлавливаете на улице ночью?
0: Некоторые родители с пониманием относятся в плане того, что да, вот я виновата, что он гулял, я знала, что комендантский час есть, потому что это везде говорят. Так. Другие говорят, лето же, пусть гуляет. Но им стараешься объяснить, что он может быть жертвой преступления. В ночи его также можно.
1: Там же две стороны, да? Или он причина,
0: или ты против него. Да, вот так здесь получается.
1: Ну и получается, что родители какой-то ответственности ведь несут.
0: В любом случае, конечно.
1: То есть это что, штрафы сейчас?
0: Ну, административная ответственность за данный вид деяния, то есть по статье 535 Административного кодекса, там уже на усмотрение комиссии. То есть либо предупреждение, либо штраф в зависимости от обстоятельств.
1: Хорошо, летний период. А что летом обычно такого происходит, чего зимой не бывает?
0: Ну, самое, конечно... Уходит? Ну, гулять уходят. То есть рост уходов, я бы не сказала, что он такой же, как...
1: То есть он ровный
0: по держится, да, на уровне. Дети как бы не... Я просто сравню вас свой район, и поэтому я только могу проанализировать.
1: Район ваш, это Кировский?
0: Чкаловский.
1: Чкаловский. Все, ладно, Чкаловский, хорошо. Точно, Чкаловский.
0: 39-я гимназия.
1: Да, 39-я гимназия, автовокзал, да, Чкаловский район.
0: Да, вот в этом сравнении.
1: Ну, то есть лето как бы ничем не выделяется. У вас нет сезонности какой-то? Ну, знаете, бывает сезонность, там обострение осеннее, обострение весеннее. Здесь с детьми что-то такое происходит?
0: Здесь только травма. Очень большой наплыв идет летом травм. Это вот падение с велосипедов, падение с горок, там, выпадение из окон, не дай бог.
1: Выпадение из окон.
0: Да,
1: мы из года в год СМИ рассказывают о том, что надо ставить какие-то
0: устройства.
1: Они несложные.
0: Нет, они доступны.
1: Доступны,
0: так скажем, да.
1: И тем не менее, это все из раза
0: имеет
1: в раз происходит.
0: Место быть, да. К сожалению, имеет место быть.
1: Что? Это невнимательность, усталость родительская. Это же мы про маленьких детей говорим уже. Да,
0: да?
1: Это же не подростки.
0: Нет, подростков, ну, единичный случай был. Года 4 назад девочка вешала шторы. Ну, то есть просто летом, да.
1: Ну, то есть это и взрослый мог.
0: То есть как бы уже такая девочка лет 17. Но, тем не менее, здесь просто несчастный случай в этом плане.
1: То есть это маленькие дети, которые выползают?
0: Да, которые, да, родители открывают, потому что жарко, и уходят на кухню, там еще чем-то своими делами занимаются и думают, что ребенок сидит, играет. Он зачастую уже не играет.
1: Ну и что тут делать? Профилактика?
0: Профилактика проводится. Разговоры, еще раз разговоры. То есть это уже сейчас и на уровне здравоохранения, когда с ляльками приходят, и не с ляльками, и уже и педиатры им это...
1: А, и там речь уже готова, да, для них?
0: Конечно. Управляющие компании также оказывают помощь. То есть распространяем листовки, то есть плакаты.
1: Помогает?
0: Я скажу вам, наверное, если не сглазить, то как бы меньше выпадений из окон.
1: Все-таки, да? Ну, и я так понимаю, что водные просторы летом. Ну, все, жара, условно,
0: да,
1: у нас...
0: Да, самое страшное, это водные тоже просторы.
1: Что там вообще? То есть дети без родителей уходят?
0: Без родителей во время того, когда родители находятся на работе, да, дети, возможно, и без спроса в некоторых случаях уходят купаться, естественно, в запрещенные места, так скажем, но не оборудованные пляжи.
1: А у нас, мне кажется, оборудованных пляжей вот чуть совсем, да, ведь?
0: Соглашусь.
1: А мест для купания разрешенных еще меньше,
0: еще
1: наверное.
0: Еще меньше, да. Но это так... дети, им же не объяснишь.
1: Детям то интересно. Это... Мне вообще казалось всегда, ну, всегда, в последнее время, что дети все в гаджетах. Что нет такого, как раньше у нас было. Собрались толпой, пошли путешествовать, да? Напутешествовались. И как будто бы в современном мире такое не распространено. Или я не прав?
0: Ну, я скажу, что сильно там дети увлечены на сегодняшний момент играми. Это какие-то единицы. Даже вот при проведении рейдов в компьютерных клубах выявляем, ну, 1-2, может, несовершеннолетних, которые сидят, играют.
1: Серьезно?
0: То есть, ну, люди, играющие в компьютерные игры, вот эти...
1: Игроманы?
0: Игроманы, да. В основном уже 19-20
1: плюс. А, это зависимость постарше возникает.
0: За 40, да.
1: Да-да-да. Глянули на меня. Нет, есть, конечно, в детстве не доиграли, поэтому сейчас играю. То есть, как бы вот нельзя сказать, что вы оставили ребенка дома, он будет в гаджете до вечера, и замечательно это все. Уйдет так же
0: точно? Уйдет гулять. Да, конечно, уйдет гулять. Поэтому и рейды проводятся. Но вопрос в том, что мы здесь вот прошли, сотрудники полиции, объяснили, ушли на другой конец данного водоема, и что-то может произойти только где прошли.
1: Но это вопрос опять к взрослым, даже чужим взрослым, да ведь?
0: Конечно.
1: Смотреть за детьми, даже чужими.
0: В любом случае, да, смотреть за детьми. Даже за чужими иногда. Ну, проявлять какую-то гражданскую позицию.
1: Она у нас, мне кажется, очень хорошо проявляется в Екатеринбурге,
0: да,
1: нет?
0: Да, в основном, когда в СМИ.
1: Ну, в основном, да. Про все-таки гаджеты еще поговорим, но сначала новости в нашем эфире, буквально 3 минутки, и затем вернемся про наше подрастающее поколение, продолжим разговор.
2: Повтор программы.
3: В Екатеринбурге 14 часов 30 минут.
4: На 107.6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область полностью готова к старту основного периода сдачи ЕГЭ. Экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля. На участие в ЕГЭ в Свердловской области зарегистрировались более 21 тысячи человек. Из них свыше 18 тысяч выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ будет задействовано 170 пунктов проведения экзаменов, из них 41 в Екатеринбурге. Все площадки оснащены системами видеонаблюдения, металлоискателями, оборудованием для печати и сканирования экзаменационных материалов. На территориях школ организовано круглосуточное видео. Наблюдение, вход в здание осуществляется только по документам, удостоверяющим личность. Для работы в пунктах привлечено почти 7 тысяч специалистов, которые прошли обязательное дистанционное обучение на платформе Федерального центра тестирования. Школы организуют присутствие родителей в качестве общественных наблюдателей на входах в пункты проведения госэкзаменов, чтобы они могли лично убедиться в соблюдении порядка. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях отмечал высокий уровень образования в Свердловской области. По итогам 2025 года на 100 баллов ЕГЭ сдали более 163 свердловских школьников. В многоквартирных домах Екатеринбурга в этом году при поддержке властей будет заменено 182 лифта. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. В течение года планируется обновить как минимум еще 113 подъемников по муниципальной программе и 69 по региональной, написал градоначальник в своих соцсетях. Нормативный срок службы лифта составляет 25 лет. По истечении этого времени оборудование требует замены. Собственники жилья составляют и подают заявку на установку подъемников, а также оплачивают часть работ. При этом для горожан выделяется субсидия, которая покрывает около 30% стоимости работы механизмов. Орлов также добавил, что с 2019 года в многоквартирниках города суммарно было заменено 2588 лифтов. Администрация Екатеринбурга окажет содействие организаторам фестиваля автомотокультуры «Движение Урал», который пройдет с 5 по 7 июня. Так, в дни проведения масштабного мероприятия будет отменена плата за пользование парковками на улице Горького и переулке Химиков. На это же время будет запрещена продажа алкогольной продукции в границах улиц Бориса Ельцина, 8 марта, проспекта Ленина, улиц Вайнера, Малышева, Карла Либнихта, Николая Никонова, переулка Красного, улицы Челюскинцев. Службы благоустройства установят контейнеры и мобильные туалеты в местах проведения фестиваля, а по его окончании займутся санитарной уборкой территории. Также для посетителей и участников движения появятся мобильные точки питания. Для обеспечения безопасности в центральных локациях Екатеринбурга будет организовано дежурство сотрудников полиции, МЧС и медиков. Напомню, фестиваль движения пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме уже в третий раз. Главными площадками станут исторический сквер, улица 8 марта и акватория городского пруда.
4: О погоде.
5: Сегодня в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов.
3: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Продолжается программа «На стороне закона» на 107.6. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника отдела, начальник отделения по делам несовершеннолетних 12-го отдела полиции, подполковник полиции Елена Черноскутова. Елена, добрый вечер еще раз. 99-15-15-107.6 – это наши контакты. Можете задавать вопросы. А мы сегодня в преддверии летнего сезона, который, в общем-то, уже наступил, каникулы, говорим про подрастающее поколение, про опасности, которые связаны с поведением наших подростков, да и просто маленьких детей и летом. В общем, ну, мне кажется, что все равно, так или иначе, какая-никакая сезонность. Чуть раньше мы говорили про то, что беседы о самокатах надо проводить в домашних условиях, потому что хоть рейды и проводятся, хоть нам кикшеринговые компании рассказывают о том, что они там чуть ли не весы ставят на свои эти самокаты, чтобы взвесить 2-3 человек, все равно мы наблюдаем, по крайней мере, ну, я вот в центре сегодня видел, 2-3 подростка на самокате катаются. И Максим тут у нас, Клейменов, тоже встрял со своими новостями, как раз-таки в тему, тоже рассказал и про окна, из которых дети падают, маленькие, естественно, и про самокаты. Но когда мы говорим вообще про те же гаджеты и думаем, что гаджет это спасение отчасти для родителей, ребенок сел в этот самый гаджет и там весь день провел, и вроде бы никуда не ходил, и вроде бы замечательно, не попал под дурное влияние, но в гаджетах-то ведь тоже там его достаточное количество, детям ведь сложно отфильтровывать информацию, взрослым-то не всегда возможно. А детишки-то вообще быстро под влияние попадают. Что там вообще происходит?
2: Нет, есть, конечно, такая проблема в плане того, что вот на сегодняшний момент стало процветать такое, как руфинг. То есть это не выкладывают, когда ребенок залазит на высоту, все это снимает на свой телефон и выкладывает.
1: Руфинг – это крыша, да? Крышинг.
2: Да, крышинг.
1: Крышинг, да. Я думал, что это вот типа паркура, когда скачут.
2: Нет, здесь просто ты залез, сфотографировал, это выложил видео, когда родителям показываешь, что он вроде дома же, в телефоне, но погулять сходил на часик, но за этот часик он уже залез на одну крышу, на вторую крышу, на одну стройку, на другую стройку.
1: А подождите, что легко попасть на крышу?
2: В какие-то места, да. Но вот впоследствии чего мы выясняем, кому принадлежит, пишем, ну, соответствующие письма, чтобы...
1: Ну, то есть это обычно строящиеся конструкции какие-то?
2: Да, какие-то, да, либо заброшенные здания высотные, либо так далее. То есть как бы это есть,
1: ну,
2: проблема.
1: Есть смысл обратить внимание.
2: Обратить, да, внимание.
1: И, соответственно, вируситься это видео, и дети подражать начинают просто, да?
2: Естественно, так же, как и с зацеперами было. Один сел, прокатился, и пошло. Всем интересно.
1: Ну, подождите, зацеперы были ведь всегда. На электричках какие-то подростки катались всю жизнь. Или это вот трамваи, электрички, это разные вселенные?
2: Ну, трамвай, как бы, он здесь, он, как говорится, люди все видят, электричка пролетела, кто-то успел, кто-то не успел.
1: Мне просто кажется, что
2: это было
1: просто, пошло, да?
2: Поэтому через гаджеты, соответственно, выкладываешь интерес. Кто-то выложил, как катается, я тоже хочу, интересно.
1: Ну
2: и
1: да,
2: пошло,
1: дети
2: это стадное
1: чувство. Да, ну так и в школах то же самое происходит.
2: Конечно.
1: Один закурил, остальным тоже надо ведь, да? Все
2: конечно.
1: Так?
2: Вот? Ну да, согласна. Здесь да. И, конечно, вот на сегодняшний момент, что переводы денег родителей натыкали, телефон оставили. Тут подключили,
1: да,
2: денежки
1: мы
2: ушли.
1: Мы недавно говорили, что родители наивно оставляют пароль для входа в телефон и для входа в банк, онлайн-банк, одинаковый пароль, а дети его, как правило, знают. Я проверил, кстати, на своем, оказалось, что он знает.
2: Да, потому что поступали заявления от родителей, вот папа пришел, сказал, деньги у меня сняли, говорю, начинаем проверять телефон, так вы привязали сами, и он с вашей карты заказал себе официальную игру.
1: Ну, естественно.
2: Какой состав?
1: Дети, естественно, не рассказывают.
2: Конечно, нет. Да, он купил игру. Он официально купил игру, все. То есть папа, пожав плечами, ушел. Тем самым, говорю, будет для вас уроком.
1: Подожди, дорогая игра?
2: Ну, они разные игры. То есть как бы для них 3000, для родителей
1: понятно,
2: бы дорого.
1: Да. Поэтому, то есть, поэтому вопрос
2: поэтому
1: возник.
2: Вопрос. Он же не стал сразу рассказывать ребенок.
1: Ну, смотрите, что... вот интересная ситуация. Дети часто замалчивают. И это нормальное явление для детей, да ведь?
2: Ну, конечно.
1: Ну, себя вспомните, да, подростком. Ну, я лучше замолчу, чтобы мне не прилетело. А дети более склонны доверять там сверстникам, допустим, да, или тем незнакомым людям в интернете, чем родителям, например, да ведь? И это тоже понятные категории вроде бы. Но как с этим бороться? Вот вы с родителями разговариваете, что вы им предлагаете делать в таких ситуациях?
2: Ну, мы им объясняем, что необходимо иметь доверительные отношения с ребенком, то есть просматривать телефон.
1: Доверительные отношения, просматривать телефон.
2: Ну, убеждать о том, что в любом случае тебя могут обмануть в силу того, что ты еще ребенок.
1: И дети так вот кивают и говорят, да.
2: То есть идут на контакты с неизвестными людьми и совершают какие-то правонарушения, преступления под воздействием. Пытаешься это тоже донести.
1: Но как бы нет такого универсального рецепта. Нет ведь?
2: Пока нет.
1: Да, если бы у меня был... ощущение, что не появится. Потому что как-то вот все... Там ведь тоже все развивается.
2: Да, быстрее.
1: Это как с этими, с грабителями банков, мне кажется, да? Мы придумали новый замок, а они уже придумали...
2: Уже новый, да.
1: Да, да, как его открывать. Многие считают, что летом можно ребенка отправить в деревню. По старой традиции нас отправляли отправить в деревню. Там-то уж точно он не найдет себе ничего плохого. Нормальный вариант?
2: И вот только на примере, что и отправляя в деревню, совершают преступления в летний период, дети также.
1: То есть, ну, давайте так, Елена, то есть получается, что в целом лучше занять ребенка, но занять чем-то для него интересным.
2: Да, запланировав есть, это еще в зимний, весенний период,
1: то есть
2: чтобы понимание было на все 3 месяца.
1: Но сейчас, я так понимаю, просто придется уже, наверное, раскошелиться за то, чтобы ребенка куда-то пристроить, так как все места, наверное, заняты уже, да, бесплатные. Но это как бы не к вам вопрос, скорее, но тем не менее. Вас с наступающим праздником. 91 лет, как правильно сказать, орган МПДН, нет?
2: Органу.
1: Сейчас я посмотрю, у меня же где-то написано. Подразделением органов, да, ПДН, по делам несовершеннолетних, 31 числа праздник, 91 год. Удивительная цифра, конечно. Успехов вашей сложной работе.
2: Спасибо.
1: Если вы хотите, можете поздравить в нашем эфире своих коллег.
2: Ну, хотелось бы прежде всего поздравить ветеранов нашей службы, которые до сих пор чтут, помогают в каких-то мероприятиях инспекторам ПДН. То есть, допустим, при вручении, есть традиция при вручении первых паспортов детям, состоящим на учете, не состоящим на учете, либо приглашаем на общие собрания состоящих на учете бывших сотрудников инспекторов по делам несовершеннолетних, ветеранов. И они рассказывают много интересного, но о чем молодежь на сегодняшний момент, как бы не вникая, рассказывают, как они работали.
1: Я думаю, это интересно.
2: Это интересно,
1: в советское время, как это все.
2: Когда
1: это и тогда тоже девчонки в основном были в ПДН.
2: Да, конечно.
1: То есть это традиция.
2: Традиция, да.
1: Никогда от этого не денешься.
2: Вот, поэтому терпение всем семьям, где работают мамы, тети, дяди, сотрудниками по делам несовершеннолетних, хотелось бы пожелать.
1: Ну, я думаю, в пятницу уже начнется праздник, потому что 31-е это воскресенье. Мы вас тоже поздравляем.
2: Спасибо.
1: От всей души. Ну и, соответственно, удачи вам. Приходите еще, рассказывайте. Рассказывайте про них, профилактика. Ну, я так понимаю, что это сильное оружие.
2: Да.
1: Удачи вам. А у нас
2: Спасибо.
1: В гостях была Елена Черноскутова, заместитель начальника отдела, начальник отделения по делам несовершеннолетних 12-го отдела полиции Екатеринбурга. Ну, а мы движемся дальше.
0: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
2: Но у меня тоже работа.
1: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
3: Дело. Я тоже пошел.
2: А ты куда?
3: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
4: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
2: Как вкусно!
1: А взрослым к вам можно?
5: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре по улице Культуры на Уралмаше. Факт первый. Бульвар по улице Культуры был заложен в 30-е годы, в период активного развития Уралмаша. Тогда эта пешеходная улица задумывалась как проспект Культуры. Именно под таким названием она фигурировала в проектных документах. Факт второй. Застройка бульвара началась с 1930-х годов, и проект предусматривал не только жилые здания, но и учреждения культуры, что идеально соответствовало идеям эпохи создания гармоничного социалистического города. К 60-м годам бульвар приобрел свой архитектурный облик в стиле советского модернизма, а в начале 80-х годов улица стала полностью пешеходной. В соответствии с названием бульвара на нем сосредоточены крупные учреждения культуры. Екатеринбургская академия современного искусства, культурный центр Орджоникидзевский и дворец народного творчества. На бульваре также сконцентрирована легендарная история Уралмаша. Белая башня, гостиница «Мадрид», фабрика-кухня УЗТМ и квартал «Дворянское гнездо». Факт третий. В наши дни бульвар по улице Культуры простирается от площади Первой Пятилетки до пересечения улиц Донбасской и Бакинских комиссаров. Его протяженность около 1,5 километра. Здесь уже созданы уютные аллеи для прогулок, современные детские площадки и зоны отдыха. В дальнейшем здесь могут обновить покрытие тротуаров и освещение, сделать воркаут-площадку и высадить деревья. А сейчас мы напомним, что бульвар по улице Культуры является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня.
1: На 107,6.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на Город ФМ.

0: свидетельство СМИ город ФМ-107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас

0: 5000 за квадратный метр. «Спартекс». Строим будущее. Сегодня. Екатеринбург. Вайнера 66. Сайт spartex.pro.
1: 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Воробушкина. Мы находимся на частоте 107.6 город ФМ. Слушаем мою новую песню «Царевна-лягушка». Предлагаю вам отключить царевну, включить лягушку и расслабиться.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно все. Екатеринбург.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
2: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
3: В Екатеринбурге есть не только самые высокие здания в России, но и одни из самых длинных. Самое протяженное здание Екатеринбурга имеет 23 подъезда. Дом построен в 1989 году по адресу улица Техническая, 68. В доме 266 квартир. На втором месте сразу два дома с 22 подъездами. Один из них, 1934 года постройки, находится по адресу Челёскинцев, 60. Второй, 1972 года, на улице Академика Бардина, 19. Визуально дом на Бардина выглядит длиннее первых двух за счет своей формы. Если все пятиэтажки того периода имеют строго прямоугольную форму, этот построен необычно, в форме дуги.

все думаю. Где ты сейчас? Где ты? Ведь без тебя

0: Родительский комитет.
1: Повтор программы.
2: Добрый день. Начинается программа «Родительский комитет» в эфире радиостанции «Город-ФМ», студия Алексей Кузнецов. И сегодня мы поговорим про конкурс «Большая перемена», который завершился 14 мая. Тем не менее, я так понимаю, что все уже готовятся к следующему конкурсу «Большая перемена». И у нас в гостях главный специалист Департамента образования администрации Екатеринбурга Анжелика Забелина. Анжелика, добрый день.
3: Добрый.
2: Заместитель директора 184-й новой школы, руководитель вокального ансамбля «Сопрано Верхесец» детской вокальной студии «Каприса» Лилия Салимянова. Лилия, добрый день. Добрый, а также добрый. Анатолий Свиридов, педагог дополнительного образования и руководитель творческого объединения «Кураж», 19-я школа. Анатолий, приветствую вас.
4: Добрый день.
2: Рад вас всех видеть в нашей студии. Я так понимаю, вы впервые на радио, с чем я вас и поздравляю.
3: Спасибо.
2: И, соответственно, помимо того, что мы здесь собрались обсудить конкурс «Большая перемена», хотелось бы немножко, конечно, про педагогов современных поговорить. Знаете, вот немножко за кулисье приоткрыть, потому что мы, родители, часто избегаем вообще попадания в школу и вообще не представляем, что там происходит. Но, тем не менее, давайте все-таки коснемся конкурса «Большая перемена». Насколько я понимаю, в нем участвуют исключительно педагоги.
3: Все верно.
2: Да. Как это выглядит вообще? Конкурсу ведь уже 26 лет.
3: Да, в этот раз конкурс у нас прошел 26-й раз, получается. Но на самом деле не совсем корректно. У нас только последние 2 года полностью педагоги, а до этого мы привлекали и школьников. Но в этом году тема у нас была выбрана под стать теме года в городе Екатеринбург. Это тема рока.
2: А, так вы присоединились к всему.
3: Конечно,
4: Уральского рока.
2: Да,
4: тема была
2: очень интересная.
3: Посвященная 40-летию Свердловского рок-клуба. Поэтому у нас были в этот раз исключительно педагоги.
2: А, то есть я так понимаю, что было весело достаточно.
4: Очень.
2: А вообще каждый год, наверное, это весело, да? Педагоги отрываются по полной программе. То есть нынче были рокеры.
5: Ну, очень корректно всегда отрываются педагоги, но...
2: Ну, давайте, да.
5: Как это положено педагогу?
2: Да, хорошо. Но в целом, насколько я понимаю, ведь педагоги вообще это люди, которые в творчество погружены с головой.
4: Постоянно,
2: ну, да. Хороший педагог, он все-таки вот постоянно в этом находится, да? То есть он же не для проформы работает, приходит, да?
5: Да нет, конечно. Построение урока даже тоже считается концертный выход. Это уже выход на аудиторию.
2: Пусть она
5: малый формат,
2: да?
5: Естественно. Каждый урок – это выступление педагога.
2: Ну, подождите.
5: Это
4: перед 30
5: детьми. Да, перед 30 детьми, заметьте, да.
3: И зритель с каждым годом все более требовательный.
2: Так, а давайте конкурс вернемся. В зале кто вообще? Кто приходит смотреть?
3: В зал приходит смотреть также педагоги, это у нас как все педагогическое сообщество, могут приходить команды поддержки для педагогов, которые участвуют в этом конкурсе, то есть их
2: семьи. То есть не запрещено никому, по большому счету, и студенты, школьники тоже могут.
5: Ну,
2: прийти.
5: Хочу добавить, что это вообще порой это аншлаг. Дело в том, что чтобы достать билет пропускной,
4: да, у нас
5: дети просятся порой прийти на данные концерты.
2: А, и вы контрамарки раздаете с трудом.
5: Нет, мы готовы, но не получается, когда не хватает. У нас, видимо, нет таких залов сейчас в городе Екатеринбурге, чтобы уместить действительно всех участников образовательного процесса. Всегда готовы прийти родители, всегда готовы прийти коллеги, всегда готовы прийти коллеги из других школ, учреждений образовательных.
3: Прошлых лет.
5: И дети, и люди приходят, потому что это очень интересно.
2: Но вот смотрите, что внутри происходит интересно? То есть какие задания? Вы же заранее готовитесь, да, и у вас какие-то номера и так далее. Вот расскажите немножко про это.
4: Вот Анжелика сейчас нам скажет, когда они придумывают
2: задания. Подождите, то есть город придумывает,
5: а мы реализуем,
2: А бывает ли такое, что от вас поступает инициатива, и
3: это как бы такой процесс совместный. То есть у нас есть комитет членов жюри, город дает как бы направление, задает тон этого мероприятия, а дальше уже вместе с членами жюри, куда входят и режиссеры-постановщики, то есть мы уже как бы это более корректируем, чтобы получилась интересная программа.
2: Основная идея какая всегда? То есть, чтобы было весело или или чтобы себя педагог проявил?
4: Вот именно, чтобы проявил. До этого года, да, у нас не было никакой определенной темы, оно было общее, то есть педагог мог в любой отрасли себя проявить.
2: То есть, подождите, ну что, выйти в качестве березки, там, я не знаю, это нормально?
4: Ну нет, или есть определенная, как-то... конечно, этика есть. То есть да. определенные у нас есть номинации, определенные у нас есть требования, то есть они прописаны у нас.
2: Ну давайте про них поговорим, что за номинации, что за требования, что за конкурсы. Ну вот, по крайней мере, отталкиваясь ну, вот от этого года.
4: Он же общий, поэтому у нас есть и хореография. То есть у нас педагоги могут выйти с постановкой номера как хореографического, так и вокального. И у нас есть
5: театрализация.
3: Есть, инструментальное есть... выступление. То есть,
2: в принципе, можно просто вот выйти под гитару или со стихами.
5: Совершенно верно. Что есть обязательно педагог? Номинация авторской песни. Да, есть обязательно номинация. Ну, вообще у нас каждый год мы все время изобретаем какие-то новые награждения, новые номинации. Да, потому что появляются вот такие, скажем так, неформалы, неформаты, да, из конкурса, которые хочется обязательно выделить и отметить. Потому что учителя действительно это тот народ, который
4: меняется
5: все время. Да, и мы же... Вот я все время сравниваю, иду в сравнении с уроком. Каждый раз урок простраивает, и все время хочешь преподнести по-новому материал. То же самое сцена. Сцена и урок — это одно и то же.
2: А мне вообще кажется, что учителя и работники театра смежные профессии.
5: Это очень рядом, потому что очень часто нам в жизни приходится играть, ну, хорошую роль играть. И, вы знаете, зритель, который называется ребенок, он реагирует, и на него это воздействует. Так же, как и мы с вами на сцене, когда выходим, да, зрители всегда воспринимают нас правильно, хорошо и разумно. И вот здесь задача, даже когда нам определяется тема конкурса, фестиваля, да, и педагогу это двойная задача задуматься. Он не просто может хулиганить, он должен это делать разумно. Да? Он воспитатель, он педагог.
2: Но подождите, но у вас же есть молодая поросль. То есть те, кто приходит после пединститута, например, им же хочется похулиганить.
4: Конечно. Да. У нас есть и новые школы, которые...
2: Что, вы их корректируете?
5: Нет, вы знаете, они ведь приходят, они сами все прекрасно понимают, видят и разумно осознают. И если у них возникает вопрос, они всегда знают, к кому они могут обратиться.
3: 26-й раз проходит, да. Там вот, уже
5: понимаете,
3: наработано.
5: У нас, да, Анжелика даже не даст слукавить нам, скажем так, да, у нас член жюри, мы каждый свой район представляем. То есть каждый член жюри является представителем своего района.
2: А вы все члены жюри, кстати, да? Вы выбирали в том числе.
5: И мы каждым представляем как бы свой район. Естественно, мы ведем себя как кураторы. И уже
4: мы знаем
5: всех
4: педагогов. И каждого мнения жюри, на что они обращают внимание.
5: Что
4: важно отметить. И то есть все ошибки, которые допускают, допустим, те же самые молодые педагоги, мы стараемся прям сразу же скорректировать.
5: Мы курируем, как бы получается.
2: А за какое время до начала происходящего вы уже знаете тему, знаете конкурсы и
4: требования? В этом году в ноябре, да?
3: В этом году в ноябре.
2: А, то есть за полгода все начинают готовиться?
4: Да.
3: Вообще еще раньше.
5: Узнаем. Можно я так подкорректирую? Как в народе бывает среди педагогов? Мы узнаем тему в ноябре.
2: Аккуратно, дипломатично.
5: Очень. Я очень дипломатично. Я держу себя в руках. Мы начинаем, мы понимаем, мы осознаем, мы знаем, что будем участвовать. Но, как обычно... В школе происходит всегда очень много событий, и мы как хорошие студенты в последнюю ночь начинаем хвататься и готовиться к конкурсу.
2: Вот,
5: это так честно, я думаю, что меня коллеги поддержат. Да?
4: Ну, допустим, хоть и тема была в ноябре, но готовиться стали прямо уже...
5: Накануне конкурса.
3: Да. Тут хочу отметить, что я в этом конкурсе участвую как бы первый год как организатор, как член жюри, и... Я этого совершенно не видела. Я таких номеров, ну, на городских мероприятиях иногда не видела. Там такой масштаб, вы не представляете. Там по 50 человек выходит на сцену с номерами. Они все в костюмах, они все готовы. Вот,
2: то есть бразильский карнавал практически.
5: Нет, Настя, отдыхает, я бы сказала.
3: Птица была на сцене. Просто это все очень красиво. Масштабно, просто потрясающе. Я была приятно удивлена.
4: С каждым годом мы пытаемся его улучшить. То есть уже уровень такой у нас большой, профессиональный, высокий, что мы уже не можем по-другому. То есть на следующий год, я думаю, что там вообще вау будет. То есть осталось только подключить пиротехнику, и это будет просто шоу.
2: И согласовать пожар.
4: Да,
5: согласовать. Я думаю, что у нас там тоже есть.
2: Но подождите, с чего начинается-то весь процесс? Вот, допустим, в вашей школе, с чего это все начинается? И как, главное, вы выбираете тех, кто будет представлять вас, и, соответственно, с какими номерами?
5: Только тех, кто желает.
2: Нет, это понятно. Но вы же сказали, все желают.
5: Все желают, и мы все подключаем. Но дальше ведь не каждый удерживается. Да, это же называется... Появляется репетиция дополнительный. Нас никто не освобождает от работы.
4: Я обращаю внимание, это всегда вечер.
5: Это вечер, почти ночное 8... время. То есть по окончании 8-9 у нас репетиции.
2: Ну подождите, ну вам же не привыкать. Вы же вечером постоянно заняты. Проверяете сочинение, изложение и так далее.
4: А потом приходит учитель и проверяет сочинение, изложение.
2: А, ну то есть доп. Нагрузка, которая, конечно же, никак не оплачивается в данном случае. Это же творческий процесс, я так понимаю, да? Так, что?
3: Ну вот смотрите, вообще у нас в этом году было более 2000 участников.
2: 2000 участников.
3: Мы только на районных концертах отчетных отсмотрели около 176 номеров.
2: Что поразило, кстати, вас как члена жюри больше всего? Какой
4: тема.
2: Номер?
3: А, номер?
2: Да, номер. Тема-то понятная, рок.
3: Номер у нас вот два моих таких, не могу выделить как самых любимых, но самых, наверное, для меня лично впечатляющих. Это был номер Академа, по-моему, «Розовые очки». Под песню «Розовые очки» выступали.
2: А, смысловые галлюцинации, да, «Розовые да. очки».
5: «Розовые
2: да.
5: очки» Чкаловский район, который Чкаловский район. Да,
3: извините,
2: а и что там происходило?
3: Ну, это был такой тоже масштабный номер. Это был вокально-хореографический номер. И вот там просто мне понравилось, как раз молодые педагоги переосмыслили вот эту вот композицию, скажем так, и вдохнули в нее какую-то совершенно новую жизнь.
2: Слушай, вы так рассказываете, очень хочется, конечно, посмотреть.
4: Приходите.
2: Сами говорите, не пускаем никого уже, не
5: валяется.
2: Воспользуемся.
5: Вообще интересно было, да, вот в этом году представление «Уральский рок». Это очень сложная тема, непростая, да, казалось бы, нам всем близко, и есть репертуар и определенные песни, которые нам любимы.
2: Но
5: по некоторым моментам нельзя их исполнять, допустим, недопустимы какие-то вещи, нормы.
4: Мы же
5: исполнения.
3: Ну, тут вот тоже исполнение... хочется сказать, что все да. подошли очень круто. Круто к этому, как обыграть. Это были и попури номера, это были мешапы. Вот тоже для меня это было новое.
2: То есть учителя знают, что такое мешап?
3: Да.
2: Да? Да. Молодцы. Я просто не так давно узнал.
3: Да. Еще был номер «Кто-то хитрый и большой». Там была такая театрализация совершенно, которая у всего зала были просто мурашки вот по коже от того, как это было трепетно передано.
2: Прервемся на минутку полезной информации и затем продолжим обсуждать конкурс «Большая перемена».
1: Повтор программы.
6: Реклама на 107.6.
7: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
6: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: программы.
1: Это программа «Родительский комитет» на 107,6. Сегодня мы обсуждаем конкурс «Большая перемена». У нас в гостях Анжелика Забелина, главный специалист Департамента образования администрации Екатеринбурга, Лилия Салимянова, извините, заместитель директора 184-й «Новая школа», а также руководитель вокального ансамбля «Сопрано Верхесецкого» детской вокальной студии «Каприз». И Анатолий Свиридов, педагог дополнительного образования и руководитель творческого объединения «Кураж» 19-й школы. Еще раз вас приветствую всех. Большая перемена. Многие не знают об этом конкурсе, но я так понимаю, ваше сообщество, раз уж 26-й раз прошел конкурс 14 мая, безусловно, в это погружено. И нам, как родителям, может быть даже интересно прийти и посмотреть. По крайней мере, ребята рассказывают так, что хочется действительно глянуть на это. А тема этого года была 40 лет рок-клубу. И, безусловно, ну, я так

0: просто, да, что-то придумать, купить в конце концов.
1: Не сейчас так, много раньше доступов, да, вот раньше, понятно, лет 20 назад все это делалось руками, своими ночами, а сейчас у нас есть социальные сети, у нас есть маркетплейсы, которые это все побыстрее выручают.
0: Подождите, вы заставляли школьников помогать вам, нет?
2: Нет. Привлекали. То есть ребята сами действительно проявляют инициативу, они готовы помогать, и у нас даже, я просто немножко так опережаю события, у нас всегда членом жюри, ну, естественно, нас презентуют, да, нам дарят какие-то определенные сувениры, подарки, и когда, и чаще всего дети дарят нам подарки, сделанные своими руками.
1: Да, вот это очень ценно.
2: Это очень приятно,
0: ценно. Подождите,
2: ценно.
0: Это в целом или это в рамках конкурса?
2: Нет, это...
0: Вообще, в целом.
2: Это вообще. Это уже стало как-то традицией, я бы так сказала. А когда возникает традиция, они поддерживают мероприятие, то, мне кажется, оно будет жить вечно, док.
0: Потому что увлеченных людей.
1: В каждом районе пытается, вот, вспомните, из дерева. То есть это тоже делали ученики.
3: На 3D-принтере.
1: На 3D-принтере.
0: А, то ну есть, вот, современные
1: все
0: технологии.
1: Эти современные технологии, да. То есть используются.
3: Ну, и дерево тоже там, как бы, это все...
0: Ну, подожди, но рок, в моем понимании, да, это какие-то костюмы, в конце концов. Все, ну, песни были, понятно, да, костюмы, да, в обязательном
3: костюмы
0: порядке.
3: Костюмы были потрясающие.
1: Грим. Я вот... Впервые видел учителя в стиле рок.
0: Это как, расскажите.
2: А вы знаете, в этом году еще появились много педагогов. Вы сегодня отметили, да, возрастную категорию, которую мы, скажем так, были очень сильно погружены, ну, в райский рок, и мы же, я сейчас все время думаю, господи, вот сейчас бы научились, послушали, посмотрели бы наш концерт. Ну, я думаю, они бы были приятно удивлены. Да, потому что, да, мне так хочется им прям продвинуть наши все номера, чтобы они посмотрели. Ну, мало ли, вдруг пригодится.
0: Ну, так, а вы выкладываете, и все, выкладываете
2: Анжелика
0: номера.
2: Нам предложено, да, будем выкладывать, я думаю, да. Вот, и к тому, что появились многие педагоги на сцене, мне как члену жюри было очень приятно видеть педагогов, которые, в принципе, в жизни очень так интеллигентны, спокойны и сдержаны, но здесь они проявили и вспомнили свою молодость, выйдя на сцену, вот теми самыми,
0: да,
2: уральским роком, да, если
1: бы они просто вспоминаю, отжигали. Прям
2: и это прям, знаете, вот душа, прям это чувствовалось, видно было, и я вспомнила те 90-е, когда мы выходили в эти центральный стадион, когда чайфы приезжали, эти группы все, и мы там пели все вместе в этих одинаковых футболках, и вот это было ощущение повторения через 20 с лишним лет, это, конечно, незабываемое.
0: То есть все-таки не зря год уральского рока у нас, да?
2: Да, совершенно верно.
1: Но сначала тема вот оказалась нам очень тяжелой.
3: Да, все...
1: Мы сначала очень тяжело ее восприняли.
0: Но
1: все привыкли, что вот у нас есть, допустим, детский
3: свобода
1: сад, и он базируется хореографией.
2: Причем так, в народном
1: направлении. Да, именно на народном
2: стиле.
0: То есть
2: фольклор.
0: Это стереотип? Или нет?
1: Мы его... В этом году.
2: Сильные стороны каждого коллектива, я бы сказала. И поэтому, то есть обновление, оно очень всегда тяжело порой бывает. Я говорю, учитывая дефицит времени в образовании. А здесь учителя как-то все равно выбираешь свой формат и ведешь больше в нем, да? А за рамки выйти вроде есть и смелость, и желание, и способности не хватает времени. Вот,
1: время.
2: Наверное,
1: именно,
2: да. Вот, все время дефицит времени. А здесь получилось так, и говорю, опять же, Анатолий, извини, перебила, когда люди выходили, но для меня было удивлением, когда рок-музыка звучала в фольклорном каком-то исполнении.
3: Ложки у нас были.
2: Да, русские. Какие делали аранжировки?
1: Да,
2: я вообще была шокирована.
1: Начали уже и делать.
0: Что же вы пришли? Шли-то без мелодии, без этих. Сейчас бы поставили, на телефоне открыть. Ну, бога ради, нет, бога ради, открывайте, можно послушать. Но это интересно, действительно, да, вот эта трансформация.
2: Необычный формат. Вообще, знаете, интересно то, что я в определенное время работала в культуре, да, Анатолий тоже там же, мы были как бы в другой немножко сфере.
0: И переметнулись в педагогику.
2: И попали в образование, вот уже 20 с лишним лет в образовании. Вы знаете, очень приятно, когда культура и образование, этот тандем, он такой существует, это микширование. И какой это дает результат. Вот, конечно, мне вообще прямо, пользуясь случаем, я бы хотела сказать слова благодарности департаменту образования.
0: Успевайте, да.
2: Успеваю, да.
0: Ну, эфир ограничен, конечно.
2: Потому что это огромная работа, объединить вот эти две сферы. Мы даже вот сидим члены жюри, мы даже порой забываем о том, что кто где работает. Потому что у нас есть люди, представители культуры, представители образования, но мы уже одна такая большая семья, которая... Мы даже вот гала-концерт делаем очень... Легко, просто и быстро.
0: Гала-концерт,
2: да,
0: подожди, то есть это несколько выступлений получается?
1: Да, у нас несколько этапов. Сначала отборочные.
0: Рассказывайте, я же не в курсе. Да. То есть здесь отборочные какие-то
1: отборочные
0: этапы, также на
1: сцене? Внутри района.
3: Вообще
1: внутри...
3: все непросто.
1: Там непросто.
3: То есть тема узнается в ноябре, и где-то, наверное, с января начинаются отборочные туры. Отборочный тур сначала проходит в районе, потом районный концерт, где мы отбираем уже победителей.
0: Также жюри отбирает.
2: Два этапа получается.
0: Подожди, но сначала ведь школа фильтрует, да?
1: Все верно.
0: То есть приходится кому-то отказывать, насколько я понимаю.
1: Конечно.
0: Конечно. Вы так радостно об этом. Конечно.
1: Это же конкурс.
2: Знаете, почему радостно? Потому что мы научились это делать.

0: Потому что первые годы было
1: очень... говорить «нет»?
0: Да, да? Мы озвучили. Мы научились говорить «нет», но причем не, потом, не для того, чтобы обидеть человека, да, отодвинуть его, а аргументированно. И люди нас слышат.
2: И понимают. Самое главное,
0: и
2: что
0: не обижаются.
2: Не обижаются. И они на следующий есть, год да. приходят уже с доработанным материалом.
1: Ну, ладно. То есть сначала школа отбирает, и потом начинается вот
3: районный отбор. В каждом районе проходит свой отбор, проходят потом концерты из этих отобранных номеров, где мы уже как члены жюри городского вот этого
2: То есть мы приезжаем, то есть жюри именно уже на...
3: Финалистов.
2: Отфильтрованные.
1: Но подожди, ну вот эти вот номера, которые на предварительных этапах, они еще сыроватые получаются, да? То есть если они проходят дальше, они дорабатывают
3: это. Они дорабатывают, да, все это время, то есть они работают в каждом районе тоже, это... Не просто какой-то смотр номеров, которые идут подряд, это всегда какая-то концертная постановка, то есть там режиссер работает.
0: Вот, подключает режиссера всей программы, которая отрабатывает, да, делает
2: сводную. Делает связки, да, делает связки обязательно.
0: Подключается даже к процессу внутри коллектива.
1: То есть режиссеры, продюсеры, вот дошли.
0: Продюсеры, нет, у нас нет.
1: Нет, ну вы вспомните, да, раньше всегда педагоги рисовали что-то, какие-то плакаты рисовали, какие-то вот наглядные пособия делали, просто сейчас немножко трансформировалось, видимо. Это все с привлечением новых
0: Если
1: технологий.
0: Если бы вы видели, какие видеоролики и какие видеоинженерию проводят работу педагоги, это уже мы перешли от кисти, мы вышли на...
1: Ну, все нейросеть уже, видимо, скоро, да? То есть и с той стороны нейросеть у учеников.
3: В этом году уже была подключена нейросеть, да. У нас было в одном районе... Как один из ведущих нейросеть.
1: А, нейросеть вела вот этот...
3: Один
1: вот,
3: из ведущих, ведущих, да.
1: Слушайте, ну интересно. А вообще, я отвлекусь немножко, как там с нейросеткой в школах? Посматриваете? Вы сразу видите, что она привлекалась в ходе работы или нет? Нет? Видите?
0: Да, у нас же есть специалисты, специалисты, которые сразу отражают. А мы так к ним раз отстраиваемся, да. И они нам говорят, да, Лиза Карина, вот это вот.
2: Сколько ранжероб сделали крутых.
3: Да.
1: Но с другой стороны, да, ведь привлечение нейросети грамотно, это тоже работает.
0: Конечно.
3: Ну, в творчестве вообще, вот правильно заметили, аранжировки, и тексты песен помогала она как-то выстраивать, сводить.
2: Конечно, нейросеть, конечно, нам
1: сейчас... Надо пользоваться.
0: Видеоконтент. Правильно, пользоваться, это наша...
1: Надеюсь, ученики вас не слышат.
3: В творческих целях.
1: В творческих. А вы знаете, почти каждый предмет творческий. И математика тоже, мне кажется. И русский язык уж тем более с литературой.
0: Музыка без математики не
1: Ну ладно, хорошо. Мы с вами все время отвлекаемся. Были отборочные этапы в районах. И, собственно, потом уже вот этот гала-концерт.
3: Да.
1: 14 числа, на котором вы выбирали, собственно, победителей.
3: Там уже были отобраны победители. Там концерт состоит, ну, условно, из двух частей. Это торжественная часть, где происходит награждение. И потом основная часть. В этом году это был «Рок-урок. Музыка судьбы». Называлась у нас рок-мюзикл. В стиле рок-мюзикла было.
1: То есть надо было представить мюзикл? Или как это выглядит?
3: Нет, мы из номеров, которые мы отобрали, составляли мюзикл. То есть чтобы у нас была вот единая...
1: То есть номер начинается, плавно перетекает в другой.
3: Да, там была театрализация.
2: Театрализация была, да.
0: Там... Есть обязательно связки, подсвязки.
1: Вот у радио есть свои минусы все-таки, да? Хочется показать. Хочется прямо сейчас показать. Но, тем не менее, я так понимаю, вы же это все куда-то выкладывали или нет?
3: Конечно.
1: Где-то можно посмотреть, где?
3: Да, в социальных сетях департамента образования районов города, они тоже каждый свой выкладывали.
1: То есть можно просто забить департамент образования там, да?
2: И у каждого свои есть социальные.
1: Ну, я думаю, все же хотят похвалиться своими номерами, особенно если они удачно сложились и так далее. А давайте про вашу работу, про работу жюри поговорим. То есть, насколько это сложно вообще отбирать? Я понял, что вы научились говорить «нет», да, но тем не менее. Просто у меня был небольшой опыт, я отбирал работы телевизионные на, собственно, какой-то там российский конкурс, и это же титаническая работа. Ну, то есть это большой объем, когда тебе приходится смотреть, и ты понимаешь, что где-то в какой-то момент ты устал. И ты такой, да ну. Вот там была хорошая вроде бы работа, может не смотреть до конца. Но это я так, это я про себя. Вы как работали?
3: Можно я, раз, ну, член жюри, как сказать, не имеющий какого-то профессионального багажа за собой, по типу я не вокалист, я не хореограф, я отвечала за общее настроение.
1: То есть есть настроение, берем.
2: Всегда было 20 баллов. баллов.
1: Всегда было 20 баллов. То есть там не 6-0, там какие-то другие баллы. 20 это максимум.
2: Да.
3: А коллеги вот уже с точки зрения профессиональной, кто как спел, с точки зрения там академические, ну вот.
0: Все нюансы.
1: Подождите, сколько членов жюри было?
3: 8.
1: А, ну достаточно много. И каждый мог выставить до 20 баллов.
0: Да, все взяли
1: каждому. И 160 номинанту. Баллов, получается, делим это максимум. Да. Никто же ведь не набрал 160 баллов. Или набрал?
3: Гран-при.
1: Ты смотри, а кто получил?
2: В каждом районе определялся свой гран-при.
0: В каждом районе. Да.
1: Подожди, но есть же какой-то общий большой победитель?
3: Нет, общего большого у нас нет.
1: Ты смотри, как интересно все. Да? То есть, чтобы не обидно было.
3: Да, мы каждому району, у каждого есть гран-при.
0: Мы такое решение приняли членами жюри, по-моему, года 3 назад, да, Анатолий? 3-4? Нет.
2: 3.
1: А, так вы не первый раз уже члены жюри. 4-5
0: год, да. Мы приняли такое решение с членами жюри на совещании о том, что...
2: Надо в каждой номинации по итогу балла, то есть уже выявлять победителя именно в районе, то есть абсолютного победителя.
0: И от каждого района у нас всегда гран-при. То есть мы присуждали в каждом районе одно гран-при.
1: Ну, давайте вот нынешних. Кого вы выбрали? Кто в гран-при
2: победил? Ну, из академического была 181-я школа.
1: Так.
2: Да. Рок-урок. Великолепный номер. Прекрасно сделанный в таком стиле попурри. Просто...
1: А, ну то есть несколько произведений, несколько песен взяли, да?
2: Отработали великолепно. Я прям за кулисами стоял, снимал их, как будто очутился на рок-концерте.
0: Вообще академический район.
2: Живыми барабанами.
3: Академический район нас в этом году очень порадовал. Именно тем, что они вот, они прям рок-рок были.
0: Они молодые. Это молодой район.
1: А, ну вот мы с вами, да, про то, что все-таки молодые учителя приходят, и они привносят какие-то интересные вещи, да? И по-другому подходят вообще к вопросу, нет?
2: Всегда по-разному подходят. Вопрос, да, по-разному. Не по-другому, а по-своему, так сказать, трактуют. И спорят, бывает, что они видят по одному.
1: Ты смотри, да?
2: Да, ну.
0: Они не соглашаются.
3: Надо понимать, про то, что
1: вы говорили про администрацию. В администрации сейчас очень много молодых ребят, и это очень приятно, да, наблюдать. И вот когда вы алаверды делали администрации, а и в школе тоже ведь молодые ребята появляются.
2: Но вот в этом году, скажу, коррекции было не так много.
1: Хоть коррекция много... это, то есть вы так или иначе еще продюсируете?
2: Конечно, конечно. Да. Было вот в академическом районе мало коррекции. То есть номера были именно по сюжету сформированы.
0: Продуманы, отработаны.
2: И то есть им оставалось только наработать, отрепетировать и...
0: презентовать
2: на сцене.
0: Ну, то же самое и у нас в Верхесецком районе. В основном все номера уже были настолько отработаны, отлажены. И я говорю, опять же, приятно, что появляются новые лица. Но приятно то, что у нас одни и те же люди продолжают эту традицию.
2: Да.
1: Молодые педагоги. Я все-таки о своем. Мне очень интересно. Да, молодые педагоги. Что привносят в образовательный процесс в последнее время? Вот так вот, если кратко.
2: Энергию.
1: Но это всегда было. Нет. Мне кажется, так ведь нет.
2: Новые идеи. Наверное, вот.
3: Ну, наверное, почему у академического получился такой самый именно рок-рок, надо еще...
1: То есть вам понравилось больше всего, да, из академа?
3: Ну, они были больше всех концепций. Дело в том, что в других районах мы еще как? Мы не сказали, что вот все должны быть в стиле рок номера. В целом же это фестиваль творческих возможностей педагогов, поэтому допускались номера и...
0: Другого направления.
3: Просто у академического так получилось. Из-за того, что они все молодые, они нашли вот как-то этот подход, и там был вот именно рок-рок.
1: Ну, я прямо представляю себе заслуженных преподавателей, которые в кожаных куртках,
3: а
1: в косухах.
3: Да.
1: Были, да?
0: У нас везде, почти в каждом районе, по-моему, да, они, есть коллективы, это директора. То есть коллектив только директора района. Школ. Представляете?
1: Да, в смысле? Подожди, из района все директора всех школ собрались в коллектив?
3: В каждом районе есть.
0: Заведующих у нас есть ансамбль.
1: Подождите, про это чуть позже мы прервемся. У нас новости в эфире, но в целом начинаем что-то интересное находить в происходящем.
4: Повтор программы. В Екатеринбурге 16 часов 30 минут. Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. С Свердловская область полностью готова к старту основного периода сдачи ЕГЭ. Экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля. На участие в ЕГЭ в Свердловской области зарегистрировались более 21 тысячи человек. Из них свыше 18 тысяч выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ будет задействовано 170 пунктов проведения экзаменов, из них 41 в Екатеринбурге. Все площадки оснащены системами видеонаблюдения, металлоискателями, оборудованием для печати и сканирования экзаменационных материалов. На территориях школ организовано круглосуточное видеонаблюдение. Вход в здание осуществляется только по документам, удостоверяющим личность. Для работы в пунктах привлечено почти 7 тысяч специалистов, которые прошли обязательное дистанционное обучение на платформе Федерального центра тестирования. Школы организуют присутствие родителей в качестве общественных наблюдателей на входах в пункты проведения госэкзаменов, чтобы они могли лично убедиться в соблюдении порядка. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях отмечал высокий уровень образования в Свердловской области. По итогам 2025 года на 100 баллов ЕГЭ сдали более 163 свердловских школьников. В многоквартирных домах Екатеринбурга в этом году при поддержке властей будет заменено 182 лифта. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. В течение года планируется обновить как минимум еще 113 подъемников по муниципальной программе и 69 по региональной, написал градоначальник в своих соцсетях. Нормативный срок службы лифта составляет 25 лет. По истечении этого времени оборудование требует замены. Собственники жилья составляют и подают заявку на установку подъемников, а также оплачивают часть работ. При этом для горожан выделяется субсидия, которая покрывает около 30% стоимости работы механизмов. Орлов также добавил, что с 2019 года в многоквартирниках города суммарно было заменено 2588 лифтов. Администрация Екатеринбурга окажет содействие организаторам фестиваля автомотокультуры «Движение Урал», который пройдет с 5 по 7 июня. Так, в дни проведения масштабного мероприятия будет отменена плата за пользование парковками на улице Горького и переулке Химиков. На это же время будет запрещена продажа алкогольной продукции в границах улиц Бориса Ельцина, 8 марта, проспекта Ленина, улиц Вайнера, Малышева, Карла Либнихта, Николая Никонова, переулка Красного, улицы Челюскинцев. Службы благоустройства установят контейнеры и мобильные туалеты в местах проведения фестиваля, а по его окончании займутся санитарной уборкой территории. Также для посетителей и участников движения появятся мобильные точки питания. Для обеспечения безопасности в центральных локациях Екатеринбурга будет организовано дежурство сотрудников полиции, МЧС и медиков. Напомню, фестиваль движения пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме уже в третий раз. Главными площадками станут исторический сквер, улица 8 марта и акватория городского пруда.
6: О погоде.
5: Сегодня в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: программы. Это программа «Родительский комитет» в эфире радиостанции «Город ФМ». Сегодня говорим про конкурс «Большая перемена». И если вы не в курсе, что это такое, это, оказывается, очень такое масштабное мероприятие, драйвовое. Насколько я понимаю, в 26-й раз 14 мая прошел этот конкурс. И мы обсуждаем как раз-таки, как это было. У нас в гостях Анжелика Забелина, главный специалист Департамента образования и администрации Екатеринбурга, Лилия Салимянова, заместитель директора 184-й новой школы, и Анатолий Свиридов, педагог дополнительного образования и руководитель творческого объединения «Кураж» 19-й школы. Ребята заряжены все. Я смотрю, и администрация заряжена, и им вообще это прямо в кассу, город рока, со всех сторон это несется. И тема, оказывается, большой перемены в этом году тоже была «Город рока». Ну, а, соответственно, преподаватели, ну, что тут скажешь, глаза горят. Мне приятно видеть преподавателей, у которых горят глаза, потому что вот это все, знаете, вот распространенное мнение среди родителей сейчас. Вот преподаватели не те сегодня, вот в наше время. Но, оказывается, все так же преподаватели подвержены вот этому креативу, все так же вместе взявшись за руки участвуют в таких конкурсах, как «Большая перемена». Но я вот узнал, оказывается, что директора отдельно, например.
1: Каждый момент...
0: Подождите, ну что, вот... У директора достаточно плотный график тоже, да? Им ведь, наверное, кто-то придумывает шутки, номера, нет? Нет? Как это выглядит?
1: Да, помогаю, ну, конечно.
0: Помогаю. А, то есть, вот.
2: Конечно, помогаю.
0: На добровольных началах.
1: Конечно. В каждом районе каждый свой эксперт помогает своему руководству, конечно.
0: Ну, хорошо, у директоров что было?
2: У них были у всех в каждом районе достаточно масштабные постановки.
1: Они массовые номера.
0: Подождите, каждый район представлял такую команду.
1: Да.
0: Команда директоров школ.
2: Да, причем это было по желанию. Это, ну, нет такого, что условия, что...
0: Все,
2: вот,
0: все директора обязаны.
2: Обязательно.
0: Ну, подожди, ну, вот не можешь же директор, наверное, отказаться от такого?
3: Может.
0: Может. А, может.
3: Абсолютно спокойно и нормально мы это воспринимаем, если директор не готов. Слушайте, у нас...
0: Ладно, нет. Мне казалось, что это в едином порядке.
2: Есть коллективы, например, где директор является как бы движущей силой, собрать всю школу, сказать, мы вот идем, мы выступаем, и получается...
1: И он в номере принимает участие.
2: Да, он в номере принимает участие.
0: Ну, нет, вот мне интересно, эти команды директоров там что происходило?
2: Ведет за собой. Там тоже проходили репетиции, безусловно. Понятно, что они, как сказать... Времени у них еще меньше, чем у педагогов, поэтому это были массовые, зрелищные номера.
0: Но вы их тоже корректировали или нет?
2: Кто-то побеждал.
1: Ну вот если в этом году в нашем районе не было, то в других районах...
3: Да, были, но мы подключаем в любом случае режиссера-профессионала, который помогает, постановочный вариант помогает, какую-то идею.
0: Ну, мне кажется, что да, шоу все-таки должно быть отрепетировано, отрежиссировано.
1: Хореографы подключаются.
0: Да, чтобы это между собой еще было.
3: То есть район всегда, это как бы такой проект совместный, то есть весь район включается. Я не зря сказала, это микширование сферы образования и сферы культуры.
0: Ну да.
3: То есть здесь весь район подключается в эту атмосферу. И начинается тогда работа махины.
0: Всегда интересно, как члены жюри обсуждают, кого выбрать, потому что это же закрытое, скорее всего, собрание, да? То есть вы смотрите и потом обсуждаете, или нет? Или вы прямо...
2: Нет, все верно.
0: Или вы как на фигурном катании поднимаете?
1: Нет.
0: Так, вот как это происходит и насколько это все, ну, такой спорный процесс, напряженный?
2: Это спорный процесс. Я не скажу, что напряженный был, но...
0: То есть смеетесь все там, да?
2: Но спорный.
3: Мы горячо спорим порой, да, спариваем.
0: Ну, давайте, вот какой-то спорный момент, кого вы выбирали, чтобы вот прямо так вот накал
3: страстей.
1: Нателла Антоновна бы сейчас бы сказала.
0: У нас в студии не все влезают, то есть три человека максимум. Потому что дальше начинается свалка просто уже в эфире. Так.
3: Ну, сейчас так сходу-то и не вспомнить. Уже, да? Да. Но это не единственный случай. То есть обязательно в каждом районе возникают какие-то спорные моменты. Да?
1: Вот даже если один балл вот между номерами происходит какое-то вот... Ну,
0: а есть же
1: 19,2. Ну вот кому-то экспертов понравился этот больший, вот эти маленькие 0,2, вот тут начинается уже профессиональное. То
0: есть, и как перевешивает
2: вот эти чаши? Тут надо еще понимать, что у нас номера очень многие именно из точки зрения хореографии. Фотографию можно оценить, с точки зрения вокала оценить, с точки зрения вообще, как оно
1: образа.
2: Все вместе сошлось.
1: Сложно.
2: И тут каждый эксперт отстаивает как бы свое видение.
0: Кто
1: если
0: за
1: у кого-то.
0: Я за вокал. Вот
2: два представителя.
0: Ну понятно, то есть вы там наваливаете.
1: Сейчас хореографии нету, поэтому можем только свою дисциплину. У нас мнение с хореографией не сходится. Потому что они считают, что они круто сделали.
0: Нет, ну понятно, вокалисты... в их глазах хореография это более весомая да. единица, ну, да, скажем да, так. Да?
1: Свой... И вот здесь уже у нас есть небольшие, так сказать, расхождения в мнении.
0: Но вот когда подготовка идет к гала-концерту, все-таки привлекаются специалисты, ведь не только режиссеры, по вокалу тоже специалисты привлекаются по хореографии или нет? Или все-таки это вот отдано на откуп команде полностью?
2: Ну мы же уже выбираем как бы номера, которые готовы, которые больше... Ну, готовы чуть больше, чем все остальные, да, и они уже в районе дорабатывают отдельно сами, ну, вокал, репетиции у них свои отдельно идут, плюс наши репетиции, то есть у нас уже задача, как бы, готовый материал оформить вот в
1: сделать этот такую красивую обертку.
2: Да.
0: Ну, то есть, насколько я понял, единого такого большого победителя не было, вы специально нет, это спрогнозировали
3: таким
0: образом.
3: Мы такой цели не придерживались никогда. То есть,
0: Есть победитель в районе, и, соответственно, есть ли такие районы, которые побеждают много лет подряд? Ну, то есть, я имею в виду, школа в районе побеждает много лет подряд. Есть такие?
3: Ну, не школа, а коллектив, я бы сказала.
0: Коллектив,
3: да,
0: да, коллектив.
3: Если, ну, я уж, может, это проговорю. Да, сопрано Верхесецкого, да, вообще.
1: А потом я 19-ю твою школу буду.
3: Да, я...
1: Мы же неоднократные победители, лауреаты.
3: Именно мы, да, поэтому...
0: Но, честно, согласитесь, вам легче побеждать уже, да, когда есть опыт
3: победы? Легче, вы понимаете, да. И тут вопрос такой спорный. Мы даже, когда 7 членами жюри, я порой даже говорю, ребят, давайте сопрано Верхесецкого уже не даем гран-при, давайте других две. Это честно. Потому что...
2: Можно я вас перебью? Надо понимать, что член жюри, который чей район защищается, он не участвует в голосовании. То есть он не оценивает.
0: Мне кажется, это логично.
2: Это мы просто...
0: Какие молодцы.
1: Это мы, кстати, сейчас можем сказать, чтобы коллеги услышали, что свой специалист не принимает, к сожалению.
3: В своем районе не принимает участие в голосовании.
0: Что значит, к сожалению?
1: Ну, я бы всем поставил глаз.
0: Безусловно, вы там накидали. Мне кажется, это разумно и это правильно.
3: Это разумно. Это же в любом конкурсе, когда руководитель выдвигает свой коллектив, если он вдруг является членом жюри, то он не оценивает свой коллектив. Это правило золотое.
0: В целом, про большую перемену. Насколько я понимаю, для педагогов это вот та самая отдушина, где можно себя выразить. И это же не единственный конкурс, или это такой вот креативный конкурс, самый большой, самый важный.
1: Самый масштабный в Екатеринбурге.
2: В Екатеринбурге, да.
3: И он значимый, он статусный.
0: Каждый то есть и в целом все педагоги знают о том, что конечно, можно принять участие и проявить себя так или иначе. Как вы сказали правильно, да, даже самый там, скромный учитель может отчебучить что-нибудь такое на сцене. Да?
3: Даже если не сольно индивидуально, он все равно в проекте, он в коллективе. Он когда выходит с мощным, сильным коллективом, они презентуют что-то такое интересное и мощное. Человек даже скромный, интеллигентный, он уже будет успешен.
2: Это, опять же...
0: С новой стороны.
2: Это, опять же, еще про то, что в этот момент коллектив школьный, он очень сплочается, потому что они денно и ночно вместе в этом процессе творческом, в процессе репетиции, в процессе какого-то цейтнота условно, потому что...
0: Легкого спора.
2: Да.
3: А вы знаете, что это...
1: Перегрузка происходит.
3: Перегрузка есть, да. Ну, знаете, такая легкая интрига в образовательном процессе. Говорю, как учитель еще, да, такой момент, когда педагоги собираются на репетицию, что такое, дети уже думают, ага, что-то наши сейчас задумали. И вы знаете, для них
1: все время подглядывают,
3: они
1: открывают.
3: Же подглядывают. Ну, да. И вы знаете, статус педагога сразу поднимается выше. Они смотрят так, научились себе по-другому. А, вот у нас
0: то есть,
3: человек-педагог, они выступают.
1: Могут?
3: Они могут, да.
1: Мы должны показывать им этот пример, что учителя не только на работе предмет преподают, они еще могут...
0: Что они люди,
1: что
0: живые
1: они люди,
0: люди,
1: что они могут борцы. В другом направлении еще показать.
0: Не было желания этот конкурс экстраполировать, там, не знаю, на всю область, на край, другим городам? Подкинуть идею. МХАТовская пауза.
2: Объясняю, почему МХАТовская пауза возникла. Дело в том, что я первый год отвечала за этот проект. То есть я пока...
0: Я вам идею подкинул.
2: Да, справилась на уровне города, про масштабирование, ну, чуть позже.
1: Тогда мы просто из статуса педагогов, мы просто на постоянной основе будем ездить по области, я согласен.
0: Масштабирование конкурса «Большая перемена».
3: Дети забудут не только по имени, отчеству, и в лицо не будут уже узнавать школу.
0: Но в целом «Большая перемена». Перемена на следующий год снова будет.
2: Ну, 27-й
0: конкурс. Да. Уже что-то делается или нет? Или вы пока еще
2: отдыхаете? Мы пока выдохнули.
1: Вот только прошло, неделю
2: назад. Прошла.
3: А выдохнули со фразой. Как большинство коллег, я так понимаю. Ну, потому что мы сопрано версетского, как обычно. Все, девочки, это был последний конкурс. Больше мы не выходим.
0: А, я знаю, учителя
3: а
0: очень
3: как
0: часто...
3: начало начинается? Ну что, девчонки, да. Участвуем? Ну да, конечно, как это мы не...
0: Как педагоги говорят всегда. Ну все, это последний год, дальше на пенсию.
1: Но сейчас ничего не происходит. Отпуск, отдохнут, наберутся сил. И с сентября, как вот мне в этом году в сентябре позвонили из детский садик и говорит, Анатолий, мы начали готовиться уже.
3: Да.
1: А у вас есть положение? Я говорю, сентябрь, только вышли.
0: Я еще в отпуск не ушел. Да? У учителей все так же длинный отпуск. Да?
1: Ну, можно было бы еще подлиннее.
0: Ну, я вас умоляю. Нет, это правильно.
3: Нет, подожди, длинный отпуск, но он же, знаете, у нас этот процесс такой не прерывается. Мы все равно даже в отпуске.
1: Конечно.
3: У нас столько много моментов, которые мы в отпуске.
0: Ну, как же сад, огород.
3: А что, в саду так помешает между грядками поработать, так еще и в интернет зайти, что-то сделать.
0: Но в целом, это здорово, что есть большая перемена, что в Екатеринбурге есть такой конкурс, который всех учителей, педагогов как-то так вот вместе собирает, и учеников в том числе, я так понимаю, что они все... Да, и родителей. И на следующий год также, наверное, скорее в мае будет проходить, скорее всего, да, конкурс?
2: Ну, у нас немножко эта дата, она плавающая, потому что проходит много... как бы и городских, и областных мероприятий.
0: Ну, до лета, скорее всего.
2: Ну, до лета оно
1: пройдет. Но всегда он традиционно проходит в мае.
0: В мае, да. Это я просто к вопросу о том, что родители могут принять участие в конкурсе, посмотреть хотя бы, сходить вместе с детьми, ну, попытаться прорваться на трибуны.
2: У нас есть коллективы, где родители выступают вместе с педагогами.
0: В общем, надо иметь в виду большую перемену.
1: Это только в этом году не было этой номинации.
0: Зайти в соцсети и посмотреть, как это выглядит, потому что, может быть, гости просто вот здесь, я не знаю, пуха накидали, да, а на самом деле там все скучно и ужасно.
2: Нет. У нас есть подтверждение.
0: Вот, зайдите, там посмотрите, весело, зарядитесь этой энергией, и на следующий год вполне возможно примите участие в происходящем. Спасибо вам огромное за то, что забежали сегодня. Рад, что у вас горят глаза, что вы неравнодушны. Приходите еще. У нас в гостях были главный специалист Департамента образования администрации Екатеринбурга Анжелика Забелина, заместитель директора школы 184, новой школы, и руководитель вокального ансамбля сопрано Верхесецкого. Я так понимаю, в этом году вы победили в очередной
3: гран-при.
0: Раз. Да?
3: Да.
0: А, гран-при.
3: Лилия
0: Салимянова и Анатолий Свиридов, педагог дополнительного образования и руководитель творческого объединения «Кураж» школы 19. Удачи вам, хорошего отпуска летнего и с новыми силами в бой в сентябре.
1: Спасибо.
3: Спасибо большое.
0: До свидания. Ну, а мы движемся дальше.
4: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
2: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
1: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashdom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: 18+.
5: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
6: Даже не помню.
5: Без дел, без телефонов, без спешки.
6: Без шумного города.
5: Мы как будто снова познакомились.
6: Нет, мы просто вернулись.
5: Куда?
6: Друг к другу.
1: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
7: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: Итак, первый рок-фестиваль на призы архитектурного института в Свердловске состоялся и удался. Но что же дальше? Был ли отклик, как сейчас говорят, резонанс? Обсуждали ли его на следующий день, благо было воскресенье, в очередях в магазины, в транспорте, на лавочках у подъездов, показали по телевизору, рассказали по радио? Нет. Горожане вообще ничего не узнали. Рекламы не было, приглашали только своих. Но как же постфактум? Неужели никто не пытался задействовать СМИ? Вспоминает Олег Ракович, в то время руководитель фотохроники архитектурного института.
1: И поскольку до этого я часто отдавал материалы в студенческий отдел областной комсомольской газеты на смену с восклицательным знаком, это было в субботу, в понедельник я звоню редактору, говорю, вот у нас было мероприятие, есть репортаж, фото, есть текст, там данные какие-то, победители. Он говорит, ну давай неси. Вот, на следующее утро я прихожу, мне там, ну, обычно всегда больше снимков приносил, они же отбирают. Вот, там страница текста, несколько фотографий, привет, вот я принес. Он говорит, слушай, такая тут произошла вещь. Вчера заседало бюро обкома комсомола. И приняли решение, что этого фестиваля не было. Поэтому я ничего у тебя брать не буду, потому что, вот такое было решение.
0: Вот так. Ненормально по-человечески, но типично по-советски. На самом деле шум-то был, но идеологически и за закрытыми дверями. Уже на следующий день, в воскресенье, по вопросу мероприятия в ДК «Автомобилист» экстренно собралось бюро обкома ВЛКСМ. А 9 июня, во вторник, в студенческом клубе «Арха» власть встретилась с музыкантами и организаторами. Последним ничего не сделали, просто запретили впредь проводить что-то подобное. Почему фестиваль и не стал регулярным? Артистам досталось, особенно отсутствовавшей группе «Трек». Настю Полеву назвали роковой женщиной. Остальных участников коллектива обвинили в нацистских взглядах. Все из-за черных кожаных костюмов. Эр-клубу припомнили призыв почтить память Джона Леннона. А вот Урфинджус похвалили за профессиональное мастерство исполнителей и идейность текстов. Часть из них, напомню, почти 100 лет назад написал поэт Валерий Брюсов. И тут же, при всех, Александру Помтыкину, представлявшему Урфинджус на собрании, жюри оргкомитета вручила свой приз и объявила победителем. Находившиеся тут же Перекресток и Змей Горыныч Бенд были в изумлении. Они ничего не знали о втором конкурсе. Затем обкомовцы поставили галочку в графе «Выездная политбеседа проведена», и все разошлись. Как будто ничего и не было. Ну, по официальной версии, действительно не было. Но на самом деле доказательства остались. Олег Ракович вспоминает, как он вел фотосъемку фестиваля.
1: Вспышка была, к несчастью. Ну как, она была, потому что там на самом деле тогда вот сцена, ну было, наверное, 2 или 3 лампы всего. Потому что ДК «Автомобилистов» это был кинозал, сценического света не было. И мы какой-то там приборы притащили, нашли, куда воткнуть, и буквально 2 светильника на всю сцену. Это, конечно, очень низкий уровень освещения. То есть музыкантам нравится, а для фотографирования это мало. Поэтому вспышкой приходилось пользоваться, от этого картинки были плоские. Но некоторые снимки были без вспышки. Группа «Трек», например.
0: Радио «Город ФМ» благодарит Олега Раковича и Дмитрия Карасюка за помощь в подготовке программы и предоставленные материалы. Фотоснимки доступны в видеоверсии выпуска на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Организатор фестиваля, его идейный вдохновитель Геннадий Баранов, сейчас, как скромный обыватель, живет в окрестностях Екатеринбурга. Олег Ракович сделал успешную карьеру на телевидении, в том числе снял несколько документальных фильмов об уральском роке. Художник Александр Коротич 80-е и 90-е оформил обложки к альбомам многих групп. Состав «Урфина Джуса» вскоре пополнили Егор Белкин и Владимир Назимов. Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий, не без помощи Александра Помтыкина, начали играть вместе, и вскоре появился Наутилус Помпилиус. В ДК «Автомобилист» сейчас снова Свято-Троицкий собор. И только стены, возможно, еще помнят события 45-летней давности. Все так или иначе оказались в плюсе. И только группа «Затянувшееся ожидание», ночной зарисовкой которой мы сейчас и завершим программу, сразу после фестиваля, по сути, прекратила свое существование, трансформировавшись частично в отражение и кабинет. И теперь каждый сам пусть решает, нужно ли в строке «в забытых временем мгновениях» в слове «забытых» приписать отрицательную частицу «не» или «не приписывать».

0: Ну а все остальное стало тем, о чем сейчас говорят так.
1: Музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
2: Году уральского рока посвящается.

0: свой опасный Детройт. Я за тобой, как никто.
1: Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: Самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Это в Питере поребрики, а у нас бордюры и радио Город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На город ФМ.

0: Екатеринбурге 17 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Ликвид. Слушай мою песню на руках на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о Преображенском парке Академического района. Факт первый. Преображенский парк – один из крупнейших городских парков в России. Его площадь составляет почти 50 гектаров. В нем регулярно проводят общегородские праздники и фестивали, строят ледовый городок, организуют крещенские купания, масленичные гуляния и другие городские мероприятия. Факт второй. Одна из главных достопримечательностей Преображенского парка – каменная река Курум. Материалом для нее стали 720 валунов пяти разных пород, характерных для Уральских гор. Концепция парка в создании Уральского хребта – большого пространства с интересным холмистым рельефом, который после озеленения должен напоминать зеленые Уральские горы. Факт третий. На берегу пруда реки Патрушихи в Преображенском парке находится храм во имя святых Божиих строителей. В основе его проекта лучшие образцы храмового уральского зодчества конца 17-го – начала 18 веков. Внутри уникальный фарфоровый иконостас, изготовленный мастерами на Уралмашзаводе и украшенный почти 8 килограммами золота. А сейчас мы напомним, что второй этап второй очереди реконструкции Преображенского парка является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Площадь второго этапа работ над парком составляет 15 гектаров. Благоустройство этого участка позволит обогатить парк новыми тематическими зонами. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера.
1: Город FM. На 107.6.

0: центре внимания.
1: Повтор программы.
2: Здравствуйте, вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. У микрофона ведущий Борис Оболин. И мы продолжаем говорить о том, что в Екатеринбурге продолжается голосование за парки и скверы по федеральной программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На днях даже прошел юбилейный марафон волонтеров проекта в парке Маяковского. Ну, об этом мы еще поговорим отдельно. Затем, как у нас голосование проходит, вы можете наблюдать на госуслугах. Да вы и сами можете и должны отдавать там свои голоса, если вы все еще этого не сделали. Ну, а сегодня в нашей студии, и, кстати, это очень приятно, впервые глава администрации Верхесецкого района Екатеринбурга Владимир Лобанов. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, верхесецы. Екатеринбуржцы, свердловчане, для меня очень приятно выйти в эфир, пообщаться с вами, рассказать о проектах, которые идут по Верхесецкому району в рамках федерального проекта формирования городской среды.
2: Ну, если позволите, тогда давайте мы напомним, какие объекты участвуют. Я единственное, что радиослушателям сообщу, что у нас в этом году впервые вообще за всю историю сразу 17 объектов принимают участие в финальном решающем голосовании. По 2 от каждого объекта, исключение Октябрьской, от него сразу 3, от Верхесецкого района 2. Расскажите, пожалуйста, об этих объектах.
3: Было предварительное голосование, на котором максимальное количество голосов получили 2 территории. Это парк у драмтеатра и сквер Авета Тартаряна. Немножко подробнее расскажу об этих объектах. Что касается сквера у театра драмы, это историческая территория. Еще в начале 70-х годов проходила застройка. Тогда строили драмтеатр, строили здание обкома партии, снесли частный сектор на этой территории. И впоследствии в этом месте сформировалась площадь. Площадь Октябрьская, площадь у драмтеатра. Впоследствии в 98-м году, к 275-летию города, сквер был благоустроен, и на месте пустыря уже сформировалась готовая благоустроенная зона отдыха для горожан. Сегодня эта территория выглядит несколько уставшей на фоне того сити, который построили. Все, наверное, обратили внимание в паблике фотографии, вид на Верхесецкий район с поверхности, значит, или с берега, с городского пруда. Это просто сити. Это визитная карточка не только Верхесецкого района, но и города. И мы планируем привести площадь перед драмтеатром в соответствие той картинке, которая сейчас у нас есть. Предварительно мы привлекаем голоса, проговорили и с представителями газостройщиков. Заинтересовали их, чтобы они подключились к этому голосованию. Потому что основные красивые объекты — это их новостройки. Также встречались с руководством драмтеатра. Они территорию, близлежащую к драмтеатру, привели в порядок, но общегородская территория — на нее также попадают 2 объекта, бывшие градирни, которые сейчас не используются. И тоже, хоть их удалось там немножко замаскировать, но достаточно портят вид. Непонятные 2 такие, как говорится, ямы прямо напротив драмтеатра. Поэтому отклик среди горожан особенно когда работают волонтеры на площади, мы, безусловно, получаем.
2: А волонтеры работают?
3: Да, волонтеры выходили непосредственно на площадь. В обеденное время, вечером, там достаточно активно ходят сотрудники с близлежащих офисных зданий, в том числе ЗАГС собрания с правительства области. Выходят во время обеденного перерыва, отдыхают, сидят на скамейках, наслаждаются видом городского пруда. И в это время волонтеры подходят, конечно, рассказывают о проекте, принимают, берут голоса, помогают проголосовать людям.
2: Вы сами уже проголосовали и за какой объект? Я так понимаю, тоже за сквер у драмтеатра?
3: Я проголосовал за сквер у драмтеатра, потому как для меня этот сквер достаточно близок. Я достаточно долгое время отработал в здании Октябрьской 1 и сам по этому скверу гулял.
2: Я хочу еще добавить радиослушателям, напомнить точнее, что и за результатами, и за ходом голосования вы можете следить на портале госуслуг. Цифры постоянно меняются, обновляются, поэтому, с одной стороны, озвучивать их по ходу беседы, это, наверное, неправильно. И тем не менее, на данный момент с большим отрывом, это вот просто в последние дни появилось такое преимущество, лидирует набережная Исети от Декабристов до Белинского. Здесь уже свыше 36 тысяч голосов, как бы до 40 не дошло до конца нашей сегодняшней беседы. Бульвар культуры и Основинский парк — второе, третье место. Там разница несколько сотен голосов, вышли за 19 тысяч. Агитация вашего железнодорожного коллеги Виталия Першина привела к тому, что парк 7 ключей 16 с лишним, может быть, даже уже 17 тысяч, вот это такое четвертое место. Сквер по Амуцена пока пятый, замыкает пятерку Ленинский район, но сквер у драмтеатра наступает ему, что называется, на пятки. Вот это 6 объектов из 17, которые, ну вот еще раз повторюсь, на момент нашей беседы преодолели отметку в 15 тысяч голосов. Как думаете, будут события развиваться дальше применительно к скверу драмтеатра? Ворваться в четверку, в тройку вот сейчас какие задачи?
3: Сейчас задача минимум — это обогнать Ленинский район, соседний парк. А задача максимум — все-таки выйти на третью позицию. Тем более, что не все резервы мы еще подключили, потому что работа ведется планомерно. Мы отработали системой образования, система здравоохранения. Я отработал полностью все больницы, главврачей объехал, поговорил. У нас же медицинский район. У нас такие крупные объекты, как первая областная, 40-я больница, 33-я, сейчас новая больница, вторая. То есть у нас медицинский район. И в своей работе по информированию, ну, во-первых, мы всем написали письма, приглашения, а сейчас я общаюсь с руководителями и объясняю. И вывожу волонтеров непосредственно на территории, на объекты, в том числе и сотрудников администрации. Они также у меня зарегистрировались волонтерами и собирают голоса на свои телефоны.
2: Не удивлюсь, если выяснится, что у вас тоже где-то есть в запаснике манишка волонтера соответствующая.
3: Обязательно.
2: И что мы можем увидеть в такой униформе и лично главу района.
3: Это прямая ответственность главы.
2: Возможно, это и есть тот самый резервный ход, заполнительный.
3: Да. Ну, понятно, что когда я приезжаю разговаривать с руководителем, я приезжаю в пиджаке и в галстуке, но вы подали хорошую идею. Следующая моя поездка будет в волонтерской жилетке.
2: Вот знаете, я когда беседую именно по программе формирования комфортной городской среды с представителями самых разнообразных районов, это могут быть и общественные кураторы, и вот официальные лица, и всякий раз мне неловко, потому что вот каждому хочется симпатизировать, а когда приходит ко мне следующий собеседник, и мне как-то неловко, что вот я предыдущим поговорил, вот очень неловко сейчас стало немножечко за Ленинский район. Но здесь нужно снова напомнить нашим радиослушателям всю суть. Вот эта вот спортивная составляющая, кто победит, кто кого опередит, она здесь не так важна. Потому что победитель, занявший первое место, опередивший всех остальных по количеству голосов, он в любом случае будет. Но здесь важна именно другая составляющая, а именно то самое федеральное финансирование, которое получит наш город в случае необходимого количества голосов. В любом случае, вот тогда мы точно победим, потому что парк или сквер или набережная, они будут благоустроены на федеральные деньги. Вот для этого вся программа и организована. Ну а уж какой объект победит? Объекты на первом этапе выбирали горожане, они же сейчас их выбирают далее. Ну и то, что кто-то кого-то опережает, ну значит вы где-то еще недостаточно свою поддержку выражаете. Мы сейчас ненадолго прервемся и сразу после небольшой паузы продолжим.
0: Повтор программы. Реклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте формирования комфортной городской среды. Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Программы. Это радио «Город ФМ» на 107.6. В нашей студии сегодня Владимир Лобанов, глава администрации Верхесецкого района Екатеринбурга. Кстати, у Владимира Юрьевича сегодня вообще радиодебют. Вот так получилось. Говорим мы о программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Верхесецком районе представлены сквер у драмтеатра и сквер Авета Тертеряна. По скверу у драмтеатра есть еще какая-то важная информация? А, так, собственно, мы главное это не упомянули. Вот, допустим, в случае победы, что именно там будет сделано, что там должно быть сделано, и наверняка ведь какие-то работы вы в любом случае проведете за счет местного бюджета своими силами.
3: Да, вы абсолютно правы. В любом случае парковая зона не останется без внимания. В любом случае, те регламентные работы по содержанию хозяйства мы будем проводить. Но, еще раз повторюсь, задача, если мы попадем, а мы стараемся и прикладываем все усилия для того, чтобы попасть в программу, мы должны так обновить парк, чтобы он... влился именно в ту концепцию, которая на сегодняшний день архитектурно и дизайнерски сложилась на этой территории. То есть мы его должны вписать в ту картинку, которая есть. А именно, мы приведем в порядок дорожки, тропинки, установим современное, энергоэффективное освещение. Там, где необходимо, значит, посадим деревья, кустарники, разнотравье, цветы. И обязательно необходимо восстановить фонтан. Фонтан – это историческая составляющая, 40-тонный шар, который был установлен еще в 70-е годы.
2: Вот это точно один из символов Екатеринбурга, то, что любят говорить, такая немножко избитая фраза, визитная карточка. Но это один из, может быть, не самый основной, но точно такой важный визуальный образ города.
3: Ну и ресурса района, конечно, на это не хватит. Здесь необходим ресурс города и, конечно же, софинансирование федеральное. Абсолютно верно вы подметили, что тот соревновательный эффект между районами – это наша внутренняя история, а рейтинг набирает город. То есть участвует город. Мы, районы –

0: благоустройстве.
1: Сквер Авета Тартариана – это небольшая зеленая зона, оазис внутри мегаполиса, расположенный в районе улиц Ясная, Волгоградская. Ну и понятно, что непосредственно по он располагается вдоль улицы Шаумяна. Вот в этих.
0: Проще говоря, между Буревестником и Институтом физической культуры.
1: Точно так. То есть район застраивался в 70-е годы. При советской власти внимание зеленым территориям значительное уделялось. Там были посажены крупные деревья, сделаны площадки, освещение. Все есть. Но парк уже достаточно старый, требует обновления и значительных капиталовложений. Мы его содержим, наводим порядок, подрезаем деревья, косим траву. Но если этот парк все-таки покажет хороший показатель, мы привлечем к нему внимание. И опыт реализации проектов по благоустройству, он же не ограничивается только федеральной программой формирования комфортной городской среды. Здесь наша задача привлечь внимание. Если жители будут активнее, да, мы наберем рейтинг, попадем в программу, но даже если мы не попадем, есть иные возможности финансирования таких проектов. Например, в прошлом году в таком же голосовании участвовала территория Крауля-Викулова, небольшой парк. Ну, не победил он. В этом году мы планируем его обновить за счет привлечения средств УГМК-застройщик. В этом нам помогает наш депутат Старожилов. И мы, в принципе, договорились, что силами ДЭО мы восстановим дорожки, а УГМК-застройщик, как предприятие, которое активно ведет работу и строительство на территории Верхесецкого района, профинансирует установку малых архитектурных форм, именно спортивных, чтобы подрастающее поколение могло развиваться и сформировать зоны отдыха, спокойные для мам с колясками, чтобы они могли остановиться, отдохнуть и в тишине, в зеленой зоне тоже, как говорится, погулять.
0: Вы знаете, то, что вы сейчас рассказали, это стало своеобразным ответом многим радиослушателям на вопрос: подождите, но Верхесецкий район, это же в первую очередь ВИЗ, а мы говорим, ну, юго-запад, ладно, центр, а как же ВИЗовские объекты? А вот, пожалуйста, сквер на Крауле Викулова. Я, с вашего позволения, добавлю, что на Крауле, помимо скамеек и урн, еще появилась, благодаря тому, о чем Владимир Юрьевич только что сказал, новая прогулочная зона, арт-объект «Сердце», детская и воркаут-площадка и зона для пожилых людей с уличными тренажерами. Ну, а если кто-то беспокоится, что можно получить травму, не получите. Там есть специальное резиновое безопасное покрытие. И все же к скверу Авета Тартариана. Вот прямо сейчас, на ваш взгляд, что там нужно вот сделать? Вот прям жизненно-жизненно необходимо. И, возможно, вы эти работы так или иначе осуществите. Но если не в этом году, то хотя бы в следующем. И вот исключительно своими силами.
1: Безусловно, это подрезка деревьев. Много сухих веток. Деревья старые. Кронирование. Кустарники. Облагородить, подрезать. Ну, большего, наверное, бюджета района не позволит сделать.
0: Волонтеры там работают? Их можно встретить в этом сквере?

0: Обязательно. Мы делали буквально в конце недели там выход с прессой. И сами же наблюдали волонтеров. Волонтеры к нам подошли, пытались наши голоса взять, но мы их потом подключили. И журналисты, которые были, все дружно отдали свои голоса за эту парковую зону. Также подходили люди гуляющие, задавали вопросы. Там были выставлены стенды, на которых на картинках прямо были изображены рендеры, виды. Что мы там планируем сделать? Это и дорожки, это и освещение, это замена скамеек. Люди, которые гуляют в парке, их, конечно, это заинтересовало. И волонтеров мы видели сами.
1: Я еще раз напоминаю, что голосование будет продолжаться до 12 июня. И вот чем ближе к концу, к финальной дате, к так называемому пределу, тем все интереснее и интереснее, тем активнее идет работа. Да, конечно, программа формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни», она уже около 10 лет действует в Екатеринбурге. Опять же, напомню, для тех, кто еще не в курсе, по этой программе благоустроены «Зеленая роща», парк 22-го партсъезда, сквер за оперным театром, набережные сети от Малышева до Куйбышева. Сейчас в работе, кстати, сосед сквера Авета Тартыряна, парк 50 лет ВЛКСМ. Да, это Ленинский район, но это же здесь рядышком.
0: Просто смежная так получилось. Территория.
1: Ну да, что улица да. Ясная, она такой водораздел, что вот по эту сторону Верхесецкий район, по ту сторону Ленинский. Преображенский парк Академического уже несколько очередей. Опять же, мы все помним, какой спурт феноменальный в прошлом году получился у железнодорожного района, у набережной и сети Ольховки. Мы с Виталием Першиным, еще раз напомню, с вашим коллегой, все это недавно обсуждали. О чем все это говорит, как говорится, моралью сей басни? А такая, что вам, уважаемые радиослушатели, уважаемые горожане, самим не просто нужно, но можно присоединиться к голосованию и, соответственно, оказать вот такое вот влияние на благоустройство нашего города. Какой парк, какой сквер, какой объект вам подойдет, ну, таким, соответственно, вы его и выставить в программе, и далее уже за это возьмутся профессиональные дизайнеры, архитекторы, благоустроители. Но даже на этой стадии у вас тоже остается возможность поучаствовать, высказать свои предложения, подсказать, а каким вы хотите видеть тот или иной парк и сквер, а какими должны быть урны и скамеечки, а вот надо ли здесь, чтобы ездили на самокатах, или чтобы вообще не ездили. Так что еще раз напоминаю, что официальный портал Екатеринбург.РФ, там и текущая информация, информация о волонтерах до 12 июня, либо при помощи платформы обратной связи портала госуслуг, либо при помощи волонтера, узнать которого можно по жилетке и бейджу с символикой голосования. Владимир Юрьевич, ваше еще мнение по голосованию, какие-то вот напутствия остались?
0: Что еще хочу добавить? Учитывая, что я сам активно участвую в голосовании, многие, даже руководители, сотрудники предприятий и организаций, которые находятся на территории Верхсетского района, вот ты начинаешь с ними разговаривать, я предлагаю проголосовать, ну, в первую очередь, за сквер у театра драмы, потому что я сам за него голосовал. Авета Тартаряна тоже интересный объект, но люди у нас в городе активные. Вот вы отметили локации, значит, 7 ключей. У нас смежная территория, буквально в том году мы ее запустили, это территория Ветра. Мы туда, значит, выставляем волонтеров. Туда, ну, даже в плохую погоду там не меньше сотни человек гуляет. И причем люди активно голосуют. Но при этом 70% это голоса за 7 ключей. Почему? Потому что территория смежная, и люди с сортировки отдыхают там. Но при этом мы руки не опускаем, волонтеров там оттуда не снимаем. Почему? Потому что наша-то задача поднять рейтинг города. Да, пусть 30% проголосовало там за, за объекты Верхесецкого района, 70% проголосовало за объекты Железнодорожного района, но мы и наша задача поднять рейтинг города. Вот на этом бы я подвел черту и призвал вас проголосовать за ту территорию, которая вам ближе, которая находится в вашей локации, но проголосовать, принять участие в рейтинговом голосовании за программу участия в программе формирования комфортной городской среды.
1: У нас иногда приходят сообщения от радиослушателей относительно того, а как же отдаленные районы, почему в основном побеждает центр. Центр побеждает не потому, что так решает центр, а потому, что так активизируется. Вот еще раз отсылаю вас к эфиру с Виталием Першиным, главой Железнодорожного района. Как же так получилось, что в прошлом году вроде бы уже лидировавший Основинский парк оказался не на первом месте, а просто вот потому, что активизировались все жители Железнодорожного района. Опять же, по этой причине не добрал голосов парк «Семь ключей». Ну вот сейчас у «Семи ключей» в этом отношении особых проблем нет. Да, конечно, каждому хочется, чтобы был благоустроен тот объект, тот сквер, тот парк, который находится у него рядом с домом. Но ведь и вы тоже можете приложить. Что вам мешает сагитировать целый дом? Опять же, сейчас все есть в домовых чатах, в соседских чатах. Пожалуйста, подключайтесь, оставляйте ссылки. Тот самый пресловутый один клик осуществить, ну, это, наверное, несложно. Поэтому, опять же, хочется сказать, что самое простое — это вот ничего не делать и говорить, а пока там до нас все сделают. Может быть, и сделают когда-нибудь, но вот то, что вы выскажете таким образом свою позицию, это уже... вашу, как говорит, совесть сделать чистой. Вы-то, по крайней мере, сделали, вы-то поучаствовали, и вам город, если что, скажет, ну, по крайней мере, вы сделали все, что могли. Мы сейчас еще одну небольшую паузу сделаем, после чего, если позволите, Владимир Юрьевич, поговорим уже непосредственно о жизни Верхесецкого района, о благоустройстве, ведь программой формирования комфортной городской среды жизнь районная не ограничивается. После выпуска новостей.
2: Повтор программы. В Екатеринбурге 18 часов 30 минут.
3: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область полностью готова к старту основного периода сдачи ЕГЭ. Экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля. На участие в ЕГЭ в Свердловской области зарегистрировались более 21 тысячи человек. Из них свыше 18 тысяч выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ будет задействовано 170 пунктов проведения экзаменов, из них 41 в Екатеринбурге. Все площадки оснащены системами видеонаблюдения, металлоискателями, оборудованием для печати и сканирования экзаменационных материалов. На территориях школ организовано круглосуточное видеонаблюдение. Вход в здание осуществляется только по документам, удостоверяющим личность. Для работы в пунктах привлечено почти 7 тысяч специалистов, которые прошли обязательное дистанционное обучение на платформе Федерального центра тестирования. Школы организуют присутствие родителей в качестве общественных наблюдателей на входах в пункты проведения госэкзаменов, чтобы они могли лично убедиться в соблюдении порядка. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях отмечал высокий уровень образования в Свердловской области. По итогам 2025 года на 100 баллов ЕГЭ сдали более 163 свердловских школьников. В многоквартирных домах Екатеринбурга в этом году при поддержке властей будет заменено 182 лифта. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. В течение года планируется обновить как минимум еще 113 подъемников по муниципальной программе и 69 по региональной, написал градоначальник в своих соцсетях. Нормативный срок службы лифта составляет 25 лет. По истечении этого времени оборудование требует замены. Собственники жилья составляют и подают заявку на установку подъемников, а также оплачивают часть работ. При этом для горожан выделяется субсидия, которая покрывает около 30% стоимости работы механизмов. Орлов также добавил, что с 2019 года в многоквартирниках города суммарно было заменено 2588 лифтов. Администрация Екатеринбурга окажет содействие организаторам фестиваля автомотокультуры «Движение Урал», который пройдет с 5 по 7 июня. Так, в дни проведения масштабного мероприятия будет отменена плата за пользование парковками на улице Горького и переулке Химиков. На это же время будет запрещена продажа алкогольной продукции в границах улиц Бориса Ельцина, 8 марта, проспекта Ленина, улиц Вайнера, Малышева, Карла Либнихта, Николая Никонова, переулка Красного, улицы Челюскинцев. Службы благоустройства установят контейнеры и мобильные туалеты в местах проведения фестиваля, а по его окончании займутся санитарной уборкой территории. Также для посетителей и участников движения появятся мобильные точки питания. Для обеспечения безопасности в центральных локациях Екатеринбурга будет организовано дежурство сотрудников полиции, МЧС и медиков. Напомню, фестиваль движения пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме уже в третий раз. Главными площадками станут исторический сквер, улица 8 марта и акватория городского пруда.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.
1: Повтор программы. Мы продолжаем. На Город ФМ Владимир Лобанов, глава администрации Верхесецкого района Екатеринбурга. Для тех, кто к нам только что присоединился, еще раз напоминаю, что в предыдущей части мы поговорили про объекты Верхесецкого района, задействованные в этом году в голосовании за парки и скверы по федеральной программе формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни», сквер у драмтеатра или сквер Авета Тартеряна. Верхесецы, вам решать. Ну, кстати говоря, любой житель Екатеринбурга может проголосовать за объект независимо от прописки. Вот это точно не является ни интегрирующим, ни дифференциальным признаком. Владимир Юрьевич, ну а что вообще в районе-то происходит? Мы знаем, что в этом году у Верхесецкого вековой юбилей, ну об этом мы поговорим чуть позже, у нас запланирован специальный эфир. Что еще сделано? Вот мы упомянули о благоустройстве на территории Крауля Викулова, естественно, территория Ветра — это знак событие. А что еще было благоустроено? Вот что действительно Верхесецкому району, такой своеобразный, может быть, подарок к вековому юбилею было преподнесено самим же районом?
0: Безусловно, подарком району это будет благоустройство парковой зоны Крауля Викулова, про которую мы говорили. Дальше. Очень красивый, прям такой знаковый объект сдали в эксплуатацию УГМК-застройщик. Это всем в свое время глаза мозолила недостроенная башня рядом с домом правительства. Этот объект сдан. Шикарная парковая зона. Вот буквально месяц назад там сняли заборы, и там можно спокойно ходить, смотреть. У многих уже в паблике появляются фотографии вот этих одуванчиков светящихся. В общем, ну это прям, конечно, красивый подарок району. Что касается работы администрации района, безусловно, здесь необходимо... И мы делаем акцент на качество уборки территории. Это самое важное и основное, что мы должны делать и делаем. И организовать эту работу без взаимодействия с жителями района невозможно. Поэтому у меня в планах, я уже начал это осуществлять, организация и корректировка работы нашей службы заказчика.
1: Квартальных имеется в виду?
0: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Квартальных. И мы должны прийти к тому, что информация о ситуации на районе, и не дай бог это какие-то инциденты, нам попадало в первую очередь, нежели это попадает в СМИ, в контрольные органы, руководству города. А сделать это можно только посредством организации правильной работы и кадровой, прежде всего, службы квартальных, организация взаимодействия квартальных с активными людьми, которые находятся на территории, которые пишут обращения, пишут в паблик, не могут найти решение. От этого атмосфера накаляется, люди злятся. А ловить эту проблему надо в зародыше. Для этого, значит, я все-таки вижу, чтобы квартальный на территории это был не приезжий, а именно местный житель. Человек, который живет непосредственно здесь. И 24 часа он находится, по сути, на работе.
1: Да и для населения удобно, когда у тебя в соседях, когда в квартальных твой сосед, которому, если что, можно домой зайти или по пути с работы на работу столкнуться. Они говорят: о, Сергей Сергеевич, а вы там посмотрели вчера? А вот так посмотрел, все нормально решили. Ну вот так же.
0: Вот, и получается диалог. То есть у этого квартального появляются люди, которые неравнодушны, живут на территории. Возможно, это пенсионеры, у них есть время. Возможно, это, там, допустим, даже студенты юракадемии, которые могут правильно и грамотно сформулировать вопрос. Но у него появляется круг помощников. И здесь я обратился к нашему новому руководителю ветеранской организации Виктору Бертолану с помощью в комплектовании. И я вижу, что, учитывая, что заработок ведь небольшой у квартальных, на мой взгляд, очень правильно, если квартальным станет уважаемый человек, ветеран, возможно, ветеран силовых структур, потому что у нас на территории есть Совет ветеранов МВД, Совет ветеранов ГУФСИН, Совет ветеранов ФСБ, с которыми мы достаточно активно сотрудничаем. И даже определенную помощь они нам оказывают. Ну, как пример так отвлеченно приведу, раз уж мы говорим про благоустройство. В этом году 105 лет отмечал свой юбилей 5 мая. Криптографическая служба ФСБ. Это одна из самых засекреченных служб. И к юбилею совместными усилиями мы благоустроили аллею шифровальщиков. До этого она проходила стадию благоустройства, но тоже уже и скамеечки подустали, и внешний вид поблек. Коммерческая структура вызвалась за собственные средства обновить лавочки, поставить абсолютно другие урны. Да, возможно, где-то это их рекламная кампания. Ну, я умышленно не называю в эфире там название. Но при этом Совет ветеранов ФСБ эту идею поддержал. И, значит, неравнодушные коммерческие организации часть расходов компенсировали вот этому подрядчику, который поменял вот эти вот лавочки. То есть вот есть такой тоже способ взаимодействия.
1: Это очень хорошо, когда коммерческие организации берутся помочь. И наверняка многие муниципальные организации просто мечтают о таком
0: сотрудничестве. И это тоже подарок к столетию района. Дальше продолжением аллеи шифровальщиков — аллея Агафуровых.
1: Ну, это вообще культовое место, да. Историческое.
0: Аллея Агафуровых. И сейчас представительство Татарстана в этом году отмечает свой 30-летний юбилей. И также мы обсуждаем использовать такие подходы в формировании городской среды именно близлежащих территориях. Мы ищем, кому это интересно, и разговариваем. Потому что основная задача администрации, это не реализовать ту смету, которая доведена, а использовать этот ресурс для того, чтобы выстроить диалог с людьми на территории района, с коммерческими организациями, может быть, с силовыми структурами. И для этого вот кабинет, площадка администрации всегда, пожалуйста.
1: Если можно еще пару слов, какие объекты благоустроить планируется на этот год?
0: На этот год? Ну вот в планах я уже их озвучил. Это Крауля Викулова. Это мы освежили аллею шифровальщиков. Постараемся все-таки довести разговор по аллее Агафуровых. Ну и таких больше крупных-то проектов, наверное, и нет.
1: Но самое главное, что вся информация о благоустройстве, о планах, она доступна всегда, надо полагать, на сайте районной администрации, на официальном портале Екатеринбург.РФ. Я же напомню, что в 2023 году на карте района появился сквер на пересечении улиц Черепанова-Готвальда. Раньше здесь был пустырь. Пустырь был и там, где сейчас территория Ветра. Практически вот даже дворы-то района преображаются. Кстати говоря, 23 двора вы благоустроили за несколько лет. Это, кстати, тоже программа формирования современной
0: абсолютно
1: городской
0: среды. Абсолютно верно. Изначально была программа «Тысяча дворов», которая постепенно трансформировалась. Лучшие практики по России собирались. И в том числе, значит, вот эта программа формирования комфортной городской среды, которая реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», впитала именно те практики, которые были реализованы в разных субъектах. Но вот у нас была своя программа «Тысяча дворов». Поэтому дворы, благоустройство – это неотъемлемая часть.
1: И опять же роднит вот эти проекты то, что и там необходима активность горожан. Тут все-таки нужно проявить в первую очередь свою собственную инициативу, свое собственное желание для того, чтобы и либо двор, ну, либо парк был благоустроен. Потому что, ну, двор это все-таки мы привыкли, это в первую очередь для нас самих, а парк, сквер это не только для района, это для того, чтобы, может быть, сюда еще и другие люди поехали из других городов, чтобы это стало вот таким вот моментом привлечения.
0: Это ключевая фраза – местное самоуправление. Самоуправление. То есть люди должны проявлять инициативу. А мы, наша задача – организовать, помочь и направить эту энергию в правильное русло, чтобы наш город Екатеринбург, Верхесецкий район, был красивым, зеленым, благоустроенным и процветал.
1: Все это можно сделать через портал госуслуги, либо встретиться с волонтером на объекте. В данном случае сквере Авета Тартеряна или сквере у драмтеатра. В этом году именно они представляют Верхесецкий район в голосовании за парки и скверы по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». До 12 июня голосуем. А запись этой программы вы в любой момент можете найти на странице «Город.ФМ» ВКонтакте, либо на нашем канале на Рутьюбе. Подписывайтесь на наши социальные сети, заходите туда, и вашему вниманию абсолютно любая программа «Город ФМ» в абсолютно любой последовательности по плейлистам. Там специально для вас все сгруппировано. Просто набирайте в поисковике либо имя спикера Владимир Лобанов в данном случае, либо по ключевым словам «Верхесецкий район ФКГС». Да даже вот сквер Авета Тартеряна. Пусть мы о нем сегодня чуть поменьше говорили, но зато вы сами поймете, о какой именно программе идет речь. Так что вот, Город ФМ с вами круглосуточно, в любое время и в любой последовательности, тогда, когда вы этого пожелаете. Владимир Лобанов, глава администрации Верхесецкого района Екатеринбурга, сегодня был у нас в гостях. Владимир Юрьевич, с радиодебютом. Вообще, благодарю. И конкретно у нас. Ждем вас в скором времени тоже к нам в студию, поскольку в этом году, еще раз напомню, 100 лет Верхесецкому району. Пройти это событие, пройти мимо этого события, обойти его стороной мы, естественно, никак не можем. Не пройдем, не обойдем, обязательно все обсудим. Так что с юбилеем, хорошей работы, ну и ударного, результативного заключительного этапа голосования.
0: Спасибо. Всех верхесецких со столетием.
1: Радио «Город ФМ» на 107.6. Наш эфир продолжается. Оставайтесь на нашей частоте.
5: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главным блюдом в кинотеатрах на этой неделе стал жуткий психомистический хоррор от молодого амбициозного режиссера с незамыленным взглядом Кари Беккера под названием «Обсессия». Средняя оценка в мире у фильма 8 из 10. И это не просто редкость, а почти недостижимая цифра для такого-то жанра. Мне фильм тоже понравился. Бодрая, жуткая, темная сказка о том, как парень с помощью одной дьявольской штучки загадал, казалось бы, безобидное желание. А загадал он просто, чтобы одна девушка любила его больше всего. Всего на свете. Вроде ничего страшного. Но желание, конечно же, выходит из-под контроля. И, как оказалось, жить с человеком, который помешан на вас, это жутко и страшно. В общем, получилось здорово. 18+. Рекомендую. Также в Екатеринбурге наконец-то состоялась премьера самого долгожданного музыкального байопика года под названием «Майкл». Фильм о Майкле Джексоне уже покорил весь мир, прежде всего своей музыкой, декорациями и костюмами. Сюжет, конечно же, кастрирован. Из-за влияния семьи Джексона сценаристам пришлось убрать из фильма многие интересные вещи из биографии певца. Тем не менее, фильм получился ярким и запоминающимся, а нам большего и не надо. 16+. Ну и еще одна премьера недели сильно привлекает фанатов творчества Гая Ричи. Его новый фильм «Грязные деньги» тоже стартовал в наших любимых кинотеатрах. В главных ролях богоподобный Генри Кавилл и харизматичный Джейк Джилленхол. Для кого-то этого уже достаточно, чтобы сходить в кино. По сюжету эти ребята работают на одну важную даму, которая выбивает деньги из должников. Другими словами, получился такой олдскульный, прямолинейный, совсем не выдающийся, но легкий боевик на один раз. Я бы, конечно, советовал его смотреть исключительно дома, но тут решайте сами. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на частоте 107.6.

0: В Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107,6.

Составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: свидетельство СМИ город ФМ 176 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Летний театр в парке Маяковского представляет новый сезон. С мая по сентябрь концерты, спектакли, фестивали и яркие шоу на сцене под открытым небом. Звездные артисты и самые красивые закаты. Здесь каждый вечер становится событием. Билеты в кассах города и на сайте театр.ецпкю.рф.
3: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
4: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
6: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
7: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
8: 18+.
9: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
10: Даже не помню.
9: Без дел, без телефонов, без спешки.
10: Без шумного города.
9: Мы как будто снова познакомились.
10: Нет, мы просто вернулись.
9: Куда?
10: Друг к другу.
11: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
8: 18+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере по улице Амундсена. Факт первый. Улица Амундсена, вдоль которой расположен сквер, является одной из магистральных улиц Екатеринбурга. Она получила свое название в 1947 году в честь норвежского полярного исследователя Руаля Амундсена, первооткрывателя Южного полюса и первого человека, побывавшего сразу на двух географических полюсах Земли.

0: так как на ней находится всего 3 скамейки. Горожанам уже представлен проект благоустройства. Здесь появятся новые дорожки, современные детские и спортивные площадки, уютные зоны отдыха и, возможно, даже арт-объекты, которые украсят пространство и сделают его еще привлекательнее для всех поколений. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Амундсена является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
1: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 19 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет! Меня зовут Братец. Я из Екатеринбурга. Слушайте мою песню.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
7: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
1: Это 50-й выпуск нашего проекта. В предыдущих мы разобрали почти все самые основные моменты, связанные с появлением, зарождением и становлением уральского рока. Кто его сюда привез? Кто стал первым сочинять свои песни? Когда состоялся первый концерт? Где он состоялся? Как назывался первый альбом? Подробно разобрали ситуацию с открытием рок-клуба. Упомянули о важной роли дискотеки «Шувакишской тучи», но все время ходили вокруг да около едва ли не самого главного события. 6 июня 1981 года, что символично в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в Свердловске состоялся первый в истории рок-фестиваль в ДК «Автомобилист» и назывался САИ Свердловского архитектурного института. В предыдущем выпуске мы уже начали рассказывать о мероприятии и даже оставили вам своеобразное задание – угадать исполнителя, если не группу, то вокалиста. И вот он, правильный ответ.
8: Свяжусь, прощаюсь с вами. Спасибо за внимание.
1: Конечно же, это группа «Урфин Джус» и ее основатель, вокалист и композитор Александр Пантыкин, ранее коллективы «Слепой музыкант» и «Сананс». Под сводами бывшего и будущего Свято-Троицкого собора в тот вечер вообще собралась очень интересная компания из бывших и настоящих. Вторая половина «Сананса» играла в группе «Трек». Будущий классический состав «Урфина» присутствовал в трех разных ролях. С Александром Пантыкиным все ясно. Егор Белкин в составе группы «Эр-клуб» из родной Верхней Пышмы, а барабанщик Владимир Назимов присутствовал в зале просто как зритель. Потом оба, и он, и Егор, вспоминали, что их просто потрясло выступление Урфина Джуса. Белкину понравился внешний вид, Назимову — сама энергетика. При этом вообще никто не понял, о чем поется в песнях. Слов было не разобрать. Нам с вами в этом смысле повезло больше.

0: Как и кто записывал фестиваль, у кого получилось и у кого нет, расскажем позже. Ну а сейчас о той самой классике. Итак, фестиваль проходил в день рождения Пушкина, а некоторые из сыгранных в тот вечер Урфином Джюсом песен были написаны на стихи другого знаменитого поэта Валерия Брюсова. Открывать же фестиваль Пантыкину и компании пришлось по курьезной и бюрократической причине. Заявку подали самыми последними. Да и репетировать было негде. Архитектурный институт сжалился, предоставил свое помещение. Открытые по случаю наступившего лета окна клуба выходили прямо на местный сачок. Ну, студенты поймут, о чем речь. Все, кто там находился, с замиранием сердца внимали музыке, в том числе и третий курсник Слава Бутусов.
1: Помню, что мы стояли и отчетливо слышали, как там Рубинштейн такой происходил, какие-то страшные рифы игрались и совершенно фантастический голос Пантыкина. Мы же не видели его, мы только слышали, как они там репетируют. Я не представлял себе, как выглядит Пантыкин, как великий ужасный Пантыкин.
0: Это интервью Вячеслав Бутусов дал Олегу Раковичу для документального фильма «За рок», вышедшего в 2011 году к 25-летию рок-клуба и 30-летию фестиваля. А тогда будущий лидер «Наутилуса» сам интервьюировал Александра Пантыкина, будучи корреспондентом вузовской газеты «Архитектор». Благодаря историографу и архивариусу уральского рока Дмитрию Карасюку мы сумели заполучить этот выпуск, и он доступен в видеоверсии программы в группе «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутюбе. Сам по себе текст особой ценности не представляет. Тут интересен сам по себе факт Бутусова в роли корреспондента. А беседовал он не только с Пантыкиным. Настя Полева, выступавшая тогда в группе «Трек» и как раз в тот вечер сразившая всех исполнением песни «Любви», о которой мы уже неоднократно рассказывали, тоже после концерта отвечала на вопросы Славы. К сожалению, этот материал не сохранился. По крайней мере, в архивах Дмитрия Карасюка его нет. Ну а общение Бутусова с Пантыкиным завершилось тоже судьбоносно, о чем Сан Саныч сам рассказал специально для «Город ФМ».
2: Вячеслав Геннадьевич, человек очень скромный, достал откуда-то бобину, на которой было написано «Алибаба и 40 разбойников», и сказал тогда мне: «Я еще пишу музыку. Вот не могли бы вы послушать и что-то по этому поводу сказать?» А я пришел домой, включил запись. Это был какой-то сумбур вместо музыки, говоря советским языком и знаменитой, так сказать, статьей, которая вышла по поводу опер Шостаковича, Мурадели и так далее. Но каким-то совершенно непонятным для меня чутьем я в этой музыке расслышал очень интересную перспективу, потому что в ней было самое главное, чего, кстати, вот сегодня не хватает очень многим молодым командам. Там было свое лицо.
0: И уже осенью 1982 года при содействии Александра Пантыкина молодая группа во главе с Вячеславом Бутусовым записала дебютный альбом «Переезд». А еще 4 года спустя на другой пластинке прозвучали те самые слова.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: На 107,6.

0: Своя территория. Повтор программы.
1: Добрый день. Начинается программа «Своя территория» на 107.6 в студии Алексей Кузнецов. И сегодня у нас интересная тема в преддверии летнего сезона, который, мне кажется, уже наступил вовсю. Поговорим про ИЖС, индивидуальное жилищное строительство. У нас в гостях вице-президент Уральской палаты недвижимости, председатель комитета по загородной недвижимости Эдуард Богданов. Эдуард, добрый день.
2: Добрый день.
1: Напомню, что у нас работает связь 99-15-15-107.6. Можете свои вопросы Эдуарду задавать. Я думаю, что Эдуард как раз-таки компетентно ответит, потому что он в этом бизнесе, в этом ИЖС уже сколько лет?
2: В ИЖС 13.
1: 13 лет в ИЖС. Да. Ну, то есть вы полностью знаете, что там происходит. То есть вы там строите, вы там анализируете и так далее. Поэтому про такие вещи сегодня поговорим. Но вначале, наверное, стоит сказать о том, что завтра у вас проходит День недвижимости, который вы организуете, и уже, насколько я понимаю, 22-й год подряд.
2: Уральская палата недвижимости совместно с администрацией города Екатеринбурга 22 года подряд проводит ежегодно День недвижимости.
1: Ну, это срок.
2: Прям, да. Приличный, да. Мероприятие уже запоминающееся.
1: Да, заслуженное мероприятие. И, насколько я понимаю, оно выгодно отличается от многих других тем, что физики именно могут прийти завтра в Горный, насколько я понимаю, университет, да, и задать свои вопросы о том, куда вложить деньги, на что обратить внимание и с кем сотрудничать, например. Ну, почему нет?
2: Ну, совершенно верно. Значит, мы этот День недвижимости проводим не только для наших партнеров, банки, страховщики, застройщики, девелоперы, но и для физических лиц, и туда много таких людей приходит, которые живо интересуются какими-то своими сегментами, загородка, первичка, вторичка, коммерческая недвижимость.
1: А, то есть вы там все обсуждаете?
2: Абсолютно
1: вообще,
2: все, да. Спектр, весь день будет идти День недвижимости, и будет много разных тем, и будет много разных спикеров, которые считаются экспертами в своих отраслях. Можно будет его за ручку поймать и спросить все.
1: Там же все будут пытаться поймать за ручку, поэтому лучше пораньше.
2: Ну, визитку можно взять, еще что-то.
1: Да.
2: Вот, и получить из первых уст компетентные ответы.
1: Но, тем не менее, вот вам, как профессионалу, как кажется, вообще ведь мнений очень много. Каждый день какие-то статьи вылетают о том, что рынок обязательно обрушится, и загородка обязательно там что-нибудь вырастет в цене и так далее и тому подобное. Как вообще выбрать то самое компетентное мнение?
2: Ну, вот как раз посещая такие мероприятия, общаясь с большим количеством экспертов, можно для себя определить какие-то настроения, которые на рынке есть, и как эксперты на это смотрят.
1: Ну, то есть динамику вот эту пощупать, да?
2: Да, пощупать, да. Вот, знаете, как приходишь к одному врачу, поговорил с ним, пошел ко второму, потом к третьему.
1: Это обязательная процедура, кстати.
2: Вот, и ты понимаешь, что они все про одно говорят. Значит, это, наверное, и правда.
1: Ну да, ты смотришь или динамики.
2: Диагноз подтверждается.
1: Да,
2: вот
1: то же самое,
2: да?
1: Ну, а вообще, что на рынке сейчас? Вы так или иначе ведь смотрите на цифры в Уральской палате недвижимости.
2: Мы смотрим, анализируем. У нас очень такой серьезный есть аналитический отдел, где Михаил Харьков 25 лет, наверное, уже занимается анализом цифр. И, конечно, вот завтра он будет выступать, показывать все графики, всю динамику, все цены по первичке, вот потому, в чем он дока. Можно будет все посмотреть и понять для себя, как двигается рынок, куда, какие ставки и так далее.
1: Ну, я так понимаю, что рынок более-менее неплохо себя чувствует.
2: Да, неплохо. В том числе на первичке и на вторичке он достаточно живенький. Застройщики, надо отдать им должное, при жесточайшей конкуренции в Екатеринбурге на первичке, у нас же огромное количество застройщиков.
1: Невероятное.
2: И федеральных, и из других городов,
1: каждый день
2: миллионников.
1: Каждый день есть какую-нибудь рекламу из какого-то другого города.
2: Совершенно верно. Они научились продавать в этих сложных условиях и научились разрабатывать такие программы, что клиент понимает, что да, это удобно, да, это выгодно, да, пойду и куплю сейчас.
1: Ну да, там мозги не ссыхаются. Я смотрю, что у них постоянно креатив, а иначе как, да, и можно за ними наблюдать. И завтра, кстати, понаблюдать можно будет. А во сколько начинается завтра все?
2: Начинается все с 10 часов и до 5 вечера.
1: То есть с 10 до 5, и можно ведь на сайте посмотреть, будет день недвижимости.
2: Да. На сайте УПН можно посмотреть,
1: на сайте УПН,
2: какая там программа, день недвижимости можно найти, и, соответственно, прийти в тот блок, который вам интересен.
1: Ну, я так понимаю, что все равно мы ведь остаемся в тех реалиях, когда недвижка стоит того, чтобы в нее вкладываться, потому что это прямо очевидный инструмент.
2: Ну, совершенно точно, да, потому что вот те разговоры, которые люди поднимаются, ожидая падения недвижимости, они вот в пользу бедных, как говорится, здесь такого не произойдет, потому что есть много факторов, которые говорят об обратном. С одной стороны, очень подорожала рабочая сила, с другой стороны, подорожали материалы, с третьей стороны, есть инфляция, которая вас поддавливает, и с четвертой стороны, есть налоговое давление. В этих условиях недвижимости падать некуда.
1: То есть не потому, что здорово, а потому, что некуда, да? Примерно так.
2: Если застройщик будет снижать цену, он, соответственно, идет в минус. Соответственно, встанет вопрос, так может, есть смысл закрываться? Но я что-то не вижу, что закрываются, да? То есть,
1: а, кстати, вообще... да, предрекали многие поглощения, закрытия, слияния и так далее, но...
2: Массово...
1: Да, единичные случаи какие-то происходят.
2: Не получилось, да? Вот этого момента. Может быть, хорошо.
1: Может быть. А завтра будут обсуждать первичку, вторичку, но ведь и ИЖС тоже будут обсуждать.
2: ИЖС будет первым блоком. Мы в 10 часов будем разговаривать об ИЖС. Более того, мы решили сделать такой баттл. С 10 до 11.20 мы прямо, что называется, в прямом эфире поговорим с МКДшниками о том, где лучше жить и почему, какие цены.
1: МКДшники это кто?
2: МКДшники это... многоэтажное жилье.
1: Так.
2: Вот. Поговорим с ними, то есть они будут на сцене, мы, как представители ИЖС, будем на сцене, и, соответственно, мы будем друг другу задавать вопросы и будем искать ту истину, когда переезжать за город, надо ли туда переезжать, или все-таки быть урбанистом, это самое то.
1: Ну, подождите, ну вы же все в унисон будете, мне кажется. Там же, наверное, не будет накала страстей.
2: Накала страстей, когда мы там переходим какие-то границы вежливости, нет. Но накала страстей, когда хочется поговорить, а почему у нас лучше все-таки, чем у вас, думаю, что он будет.
1: Но у вас как бы нет единого мнения?
2: Нет единого мнения.
1: То есть спорите все-таки,
2: мы спорим, да, но этот спор, он рождает истину.
1: Ну, интересно будет присутствовать. Мне кажется, что один из главных и таких вопросов по ИЖС, которые обсуждают обычные жители Екатеринбурга, например, ну, то, что я слышу, что можно все-таки каким-то образом взять себе землю и настроить там себе замков. И это не очень может быть дорого, но, тем не менее, это все на уровне какого-то сарафанного радио. Угу. Вот вы, как эксперт, что можете на эту тему сказать? То есть, есть ли какой-то четкий алгоритм, когда человек может действительно недорого, относительно недорого, приобрести себе неплохой кусок земли? Или это все-таки из разных вселенных. Хорошая земля и недорого.
2: Ну, начнем с того, что замок — это всегда дорого.
1: Нет, ну давайте про землю пока.
2: Вот. Про землю я помню, в том году мы делали большой-большой уральский форум, где была секция по загородке, и на ней выступал кадастровый инженер, который детально рассказывал и показывал прямо на примере, открывая компьютер, что такая возможность действительно есть, когда вы находите, ну не знаю, в каком-то селе, то есть на населенном пункте, естественно, какую-то землю ничью, которая вот между домами, где-то сбоку, еще чего-то. Но в целом к ней есть подъезд, еще что-то, есть электричество, и вы эту землю хотите забрать, вы ее выделили, есть четкий алгоритм подачи заявления и так далее, то есть вы подаете заявление в администрацию, и, соответственно, они рассматривают этот вопрос, и действительно есть возможность единожды получить землю от государства бесплатно, если вы будете ее обрабатывать в соответствии с ее ВРИ, да, вид разрешенного использования.
1: Ну да, у вас там много аббревиатур, которые незнакомы широким массам.
2: Да.
1: То есть не обязательно быть какой-то льготной категорией человеку.
2: Нет, любой может это сделать.
1: То есть вам понравилась земля, она вроде бы ничья. Вы каким-то образом узнали, что она ничья, и вы можете подать...
2: Обычно это происходит, когда ты приезжаешь в какую-нибудь деревню к своему другу, он говорит, слушай, у нас тут участок, он сбоку там. Вот как, то есть вот так как-то узнают, да, то есть не то, что он ехал, раз увидел, ему понравилось. Как правило, если увидел что-то красивое, оно почему-то всегда чье-то.
1: Ну, или совсем ничего, и там ничего нельзя сделать, да?
2: Да.
1: Слушайте, ну...
2: Есть такой механизм, кадастровые инженеры совершенно точно могут вам детально объяснить, как это делается.
1: Ну, и завтра вы в том числе этой темы будете касаться, я так понимаю. Понимаю, да?
2: Мы можем проговорить, да. Если будут кадастровые инженеры, скорее всего, они будут. Mm-hmm. Можно будет прямо задать вопрос, как это сделать, может быть, обратиться к ним за услугой, может быть, самостоятельно получить не консультацию и сделать это самостоятельно.
1: Ну, подожди, ну это теория. А с другой стороны, вы видели людей, которые бесплатно получают хорошую землю?
2: хорошую...
1: Которой есть серьезная ценность, допустим.
2: Какая-то ценность. Серьезная ценность, я думаю, что нет. Я таких людей не видел, это правда. А в какой-нибудь деревне взять кусок земли в пределах деревни, в пределах населенного пункта, это да.
1: Бесплатно?
2: Да.
1: Слушайте, ну, достаточно интересно. Но, насколько я опять понимаю, вся хорошая земля, она так или иначе под пристальным вниманием.
2: Ну, люди же ищут. Ищут строители, ищут девелоперы. Ищут.
1: То есть это же постоянный какой-то, да, такой
2: процесс? Да, это постоянный процесс, когда у земли меняется назначение, меняются собственники, меняется ее статус, когда это было голое поле, и на нем 15 лет назад садили свеклу, а сейчас ты приезжаешь мимо, едешь, смотришь, там коттеджный поселок.
1: Опа.
2: Ну, да. все время что-то меняется, да.
1: Вообще интересно про землю с вами поговорить, потому что вы же тоже, я так понимаю, участвуете в поисках хорошей земли.
2: Да, мы участвуем, мы ее и продаем, и ищем для застройщиков, и сами покупаем эту землю. Мы приобретаем землю всегда только в проверенных коттеджных поселках. Есть несколько критериев, что такое проверенный коттеджный поселок, я их хорошо
1: знаю.
2: Давайте
1: чуть позже к этому вернемся. Да, у нас сейчас пауза небольшая.
2: Да, и, соответственно, мы покупаем там.
1: Хорошо, давайте.
0: Повтор программы.
3: Реклама на 107.6.
4: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
0: Повтор программы.
1: Это программа «Своя территория» в эфире радиостанции «Город ФМ». Сегодня у нас в гостях вице-президент Уральской палаты недвижимости, председатель комитета по загородной недвижимости Эдуард Богданов. Эдуард, добрый день еще раз.
2: Добрый день.
1: Напомню, что у нас есть контакты 99-15-15-176. Пишите, задавайте вопросы. Мы говорим сегодня про индивидуальное жилищное строительство, бум которого, я так понимаю, наблюдается с момента пандемии в Екатеринбурге, да и вообще, наверное, во всей стране, не только у нас. И мы за кадром с Эдуардом как раз вот обсуждали, что, в общем-то, свой дом, своя земля все-таки требует пристального внимания и постоянной работы. Это все-таки не та самая байка, когда вы купили себе домик и ничего не делаете, наслаждаетесь там, тем, как цветет вишня, яблоня,
2: да,
1: а вы ничего не делаете.
2: Дом — это живой организм. Именно так нужно к нему относиться, потому что у вас дома будет еще и территория, навесы, хозпостроить и так далее. И все это требует постоянного ухода.
1: Пока вы здесь у нас в студии, хотелось несколько, может быть, лайфхаков услышать, каких-то таких прикладных вещей, так как вы этим занимаетесь плотно. Все-таки вот тот самый выбор земли. Я городской житель, я в этом вообще ничего не понимаю. Я, конечно, слышу оттуда, езжу к друзьям, слышу о том, что и вижу, что все-таки загородный дом — это прекрасно, потому что чистый воздух, природа, я не знаю, птички, в конце концов, и так далее. Но вот когда я начинаю смотреть на цены участков, и к нам ребята сюда приходят, которые продают землю. А цены, ну, там, где хотелось бы взять, цены серьезные. Ну, прям высокие цены. И потом я понимаю, что надо же еще построить домик. Да, и, я не знаю, заборчик поставить. И оказывается, что и забор стоит серьезных денег. Но если вопрос касается земли, то как понять, что эта земля, ну, скажем так,

0: Многих людей ставит в ступор, в смысле, для чего дом построить. Подождите, значит, как вы будете использовать этот дом? Этот дом, ваше первое жилье, он для постоянного проживания? Или этот дом дача для сезонного проживания? Это очень разные бюджеты, очень разные расстояния и очень разные подходы.
1: Но в среднем ИЖС растет?
0: Растет.
1: Но насколько?
0: Ну, по стране, по данным Дом.РФ, средняя медианная стоимость дома выросла на 12,5% за год.
1: И это лучше, чем квартиры, ведь, насколько я понимаю. Там, наверное, нет такого роста, да?
0: Сейчас нет такого взрывного роста, но и в загородке такая же ситуация. Сейчас очень все спокойно. Вот. Но вспомните, что происходило из... первичкой из ИЖС последние 5 лет, какими дикими темпами росли цены.
1: А ИЖС то же самое было, да?
0: Да, да.
1: Ну, просто я как бы этой темой не так часто касаюсь, то тоже так же цены выросли серьезно.
0: Я думаю, что если вы года 4 назад могли купить себе дом миллионов за 5-7, то сегодня этот дом будет стоить 9-12.
1: То есть в 2 раза. Считаете, да? Два раза все увеличилось. Но, тем не менее, если вернуться к земле, на что стоит обращать внимание? Какие, я не знаю, категории вот, могут привести нас к тому, что мы купим эту землю?
0: Ну, вы должны четко понимать, подходит ли она для строительства загородного дома. У нас есть всего несколько категорий земли, которые подходят, да? То есть это ИЖС, садоводство и ЛПХ. Личное подсобное хозяйство.
1: А, такое есть, да?
0: Да. Так. Вот три категории. Соответственно, первое, что вы делаете, запрашиваете у собственника земли ГПЗУ, градостроительный план земельного участка.
1: Ну, я так и знал, что одни аббревиатуры будут.
0: В котором четко написано, под что можно использовать этот участок и какие он имеет возможности и ограничения.
1: А, это из той оперы, что сейчас там в Анапе происходит, когда люди построили дома на какой-то земле странной, и теперь вот у них вопросы серьезные.
0: Ну, это по всей стране происходит.
1: А, везде, да?
0: Да. Сначала построят, потом, ой, что-то тут не то.
1: А нельзя, оказывается, было, да?
0: Вот, и все, суд и снос.
1: Ну, хорошо, ладно, вот мы выяснили, что здесь можно строить дом, и... Вот как понять, что эта земля действительно, там, не знаю, в удачном месте расположена, что у нее есть привлекательность на будущее?
0: Ну, мы о чем говорим? О проживании или об инвестиции?
1: Ну, вы понимаете, ведь мне что интересно? Допустим, у меня не пойдет проживание, могу ли я потом...
0: Тогда мы говорим о ликвидности.
1: Ликвидность, давайте так назовем, да.
0: То есть скорость превращения объекта в деньги, вот это и есть ликвидность. Соответственно, вы должны понимать, что этот дом ликвиден или нет. Соответственно, все, что... До 50 километров. Это
1: от Екатеринбурга, в смысле?
0: От Екатеринбурга. Mm. Это одна цена. После 50 километров от Екатеринбурга цена резко падает.
1: Резко? Это ну, вот тот же самый дом, допустим, там 20 километров, 120 километров, что в два раза?
0: Ну, не в два раза, но...
1: Серьезно, да?
0: Серьезно, да. 30, 40, 50%.
1: То есть, условно говоря, 50 километров – это тот самый радиус, благодаря которому вы можете попадать на работу, условно говоря, каждый день.
0: Да, тогда... но 50, наверное, уже многовато, даже и 35-40 много, потому что доехал до работы и обратно, и уже устал. Вот, ну, еще поработать надо.
1: Поэтому, не всем, но надо, да.
0: Если мы говорим о ликвидной земле, когда вы хотите купить землю, но не строить там ничего, а точно понимать, что вы через год-другой ее продадите достаточно выгодно, соответственно, подбирайте землю в тех проектах и у тех девелоперов, которые давно на рынке и которые точно свой проект разовьют до конца. Чем быстрее, успешнее развивается проект, тем быстрее дорожает в нем земля.
1: Это вы имеете в виду коттеджные поселки?
0: Совершенно верно.
1: То есть то, что туда точно газ протянут, дорогу проведут,
0: да,
1: и так далее, да?
0: Девелопер уже вложился на старте. Он подвел туда дорогу, электричество, возможно, газ и центральную канализацию, а возможно, нет. Но тем не менее, то есть вы смотрите место, насколько близко логистика, насколько удобно добираться. Здесь очень важный фактор – это не километраж, а время в пути. Вы можете 50 километров ехать, например, ну, час, да? А вы можете там...
1: А можете по Московскому тракту за 20 минут.
0: А можете 25 километров ехать полтора часа. Время в пути важно, а не логистика.
1: Причем не ситуативно, я так понимаю, да?
0: Да-да-да, то есть надо понимать, когда здесь пробки, есть ли они, какие аварии, насколько узкий тракт или широкий, для того, чтобы понимать, насколько будет комфортно вообще проживать. Потому что если вы... каждый день стоите по несколько часов в пробке, проклянете все и сольете этот дом за какие-нибудь деньги.
1: Лишь бы.
0: Лишь бы, да.
1: Ну, это такие очевидные категории, то есть там дальность расстояния, опять-таки, проверенный застройщик.

0: инфраструктура, вид разрешенного использования, закрытый поселок, охрана видеонаблюдения, детские площадки.
1: То есть это площадки. Пользуется спросом.
0: Все это дает вам, каждый этот пункт дает вам плюсик к стоимости и к ликвидности. Соответственно, когда вы купили землю в поселке, где есть охрана, где есть детские площадки, где есть асфальт, где хорошая логистика, где транспортная доступность замечательная, и рядом есть вся инфраструктура, это какой-то, ну, например, возьмем какой-нибудь Косулиный поселок рядом, да? Угу. В Косулино есть там все, да? Хотя, может быть, это не самый удачный пример.
1: Но и цена другая.
0: Да, да, соответственно, да. Чем больше благ вы имеете рядом с этим участком, тем выше его цена.
1: Конечно. Ну, я так понимаю, ведь здесь вопрос такой, в предугадывании. Это как раньше, помните, на этапе котлована, да? Ты вкладываешься, вроде бы застройщик проверенный, но всегда остается какой-то процент, что до конца это будет доведено не в сроки, или не доведено, допустим. Здесь ведь то же самое. То
0: есть... Здесь работа с аналитикой, оценка девелопера, оценка застройщиков, оценка самого места. Конечно, это должны делать специалисты, которые эти риски снимут.
1: Но никогда не стопроцентно.
0: 99.
1: То есть все равно остается немножко. Хорошо, а есть такой интересный вопрос еще. Аренда загородной недвижимости. Насколько я понимаю, у нас это пока еще не в ходу. Это когда люди, там, условно говоря, на летний период переезжают в какой-нибудь, ну, условно говоря, хороший, подходящий им дом, оплачивают его, и при этом не покупают и не несут вот эти вот расходы всякие проблемные. То есть не надо ухаживать, по большому счету.
0: Вообще сегмент... аренды загородной недвижимости очень популярны в Москве и Питере. Он есть, он создан, он
1: работает. Это еще, мне кажется, советских времен, наверное, да?
0: Я думаю, да. Я не раз почитывал об известных людях, которые на дачах под Москвой творили...
1: И не обязательно покупать.
0: Совершенно верно, да. Да-да, вот вы сказали, я как-то вспомнил, что читаешь иногда про великих людей, они где-нибудь на даче, время от времени на чужой, что-то там творят. И действительно, это... Так и есть, и сейчас это работает, и есть люди, которые строят эти дачи, сдавая их в аренду. Сегмент благодатный. Почему? Потому что некоторые жители не считают нужным обременять себя, вот то, о чем мы говорили, да, дом – живой организм, за ним надо ухаживать, это твой, сгорит, обворуют, еще чего-то. Там,
1: тебе эти проблемы не нужны. Вообще.
0: Да, и, соответственно, есть люди, которые говорят, зачем мне иметь дом, а дом, который я, например, хочу, да, то есть он там думает, москвич, да, стоит там 50 миллионов рублей, может быть, не есть смысл платить каждый год 1 000 000 рублей аренды и ни за что не отвечать, когда ты за сезон заплатил, условно говоря, за 5 месяцев по 200 тысяч рублей, приехал туда на выходные, отдохнул, благополучно осенью ключики сдал. И
1: ты не привязан к месту на следующий год.
0: Совершенно
1: можешь
0: верно.
1: Выбрать другое,
0: да,
1: место.
0: Тебе не понравилось, ты поехал где-нибудь у реки искал, нашел место себе и там снял. Или какой-то лес, или подальше, или поближе, разные тракты. То есть у тебя вариативность большая очень. И как бы ты... Ну, в общем, в этом есть рациональное зерно.
1: Ну, я так понимаю, у нас это пока из разряда снять на выходные какой-нибудь домик и не далее этого.
0: У нас этого сегмента нет, он не сформирован. Это штучный товар, что называется, да, есть люди, которые этим занимаются, но как такового сегмента, вот организованного, когда каждый каждого знает и знает поселки, где сдается и так далее. Вот
1: как-то, и платформы этим еще не занимаются,
0: да? Как-то, да, и платформы не занимаются. Как-то не сформировалось. Но зато у нас есть другой сегмент под названием кемпинги и глэмпинги, и он дико растет.
1: То есть, я отстал от жизни. Это что примерно кемпинги и глэмпинги?
0: Это когда вы приезжаете в какой-нибудь А-фрейм, это такой домик шалашиком буквой А.
1: На природу.
0: На природу. Снимаете его за 10-15 тысяч рублей, и там у вас полностью вся посуда, там у вас есть баня, какой-нибудь чан, у вас есть возможность пожарить шашлыки,
1: ну,
0: у вас там природа.
1: Такой разряд хостела на природе, да?
0: Ну, можно и так сказать. В общем, вы уехали,
1: дешевле сегмент.
0: Вы уехали из города. Ну, в пересчете на месячные деньги, наверное, он дороже. Но так как вы приехали на сутки или на выходные, вы пожарили мясо, напарились в бане, напились в караоке, подышали свежим воздухом, погуляли и уехали домой.
1: Вот. Это пользуется спросом?
0: Пользуется спросом. У нас он есть, этот сегмент, он достаточно развит, есть выбор, есть достаточно серьезная конкуренция в нем.
1: Ну вот смотрите, с другой стороны, если мы возвращаемся к домам, к вам ведь приходят заказчики и говорят, я строю дом, и не всегда для себя строю, кто-то для того, чтобы перепродать, а таких еще не возникает пользователей, которые вот строят для того, чтобы сдавать в аренду. Это же обратная сторона происходящего.
0: Нет, потому что этот сегмент долгий, трудоемкий и достаточно капиталоемкий.
1: А, ну то есть ты много вкладываешь, а да, отдача, она такая, как да, бы, да, туманная.
0: Отбивать будешь долго.
1: Слушайте, ну это интересно. Но с другой стороны, ведь тоже в свое время были, помните, бабушкины квартиры исключительно, потихонечку ведь перешли. Сейчас даже идут разговоры о том, что вроде бы как бы социальное жилье должно заколоситься. Ну, то есть, когда государство сдает квартиры, может быть, и дома даже придут к какому-то знаменателю.
0: Да, государство время от времени об этом подумывает, потому что в царской России такие проекты были, и они приносили хорошие деньги в казну.
1: Именно государство.
0: Да.
1: Да.
0: Называйте доходные дома.
1: Да, прервемся, у нас 3 минуты новостей, затем продолжим.
2: Повтор программы.
3: В Екатеринбурге 20 часов 30 минут.
4: На 107,6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область полностью готова к старту основного периода сдачи ЕГЭ. Экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля. На участие в ЕГЭ в Свердловской области зарегистрировались более 21 тысячи человек. Из них свыше 18 тысяч выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ будет задействовано 170 пунктов проведения экзаменов, из них 41 в Екатеринбурге. Все площадки оснащены системами видеонаблюдения, металлоискателями, оборудованием для печати и сканирования экзаменационных материалов. На территориях школ организовано круглосуточное видео наблюдение. Вход в здание осуществляется только по документам, удостоверяющим личность. Для работы в пунктах привлечено почти 7 тысяч специалистов, которые прошли обязательное дистанционное обучение на платформе Федерального центра тестирования. Школы организуют присутствие родителей в качестве общественных наблюдателей на входах в пункты проведения госэкзаменов, чтобы они могли лично убедиться в соблюдении порядка. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях отмечал высокий уровень образования в Свердловской области. По итогам 2025 года на 100 баллов ЕГЭ сдали более 163 свердловских школьников. В многоквартирных домах Екатеринбурга в этом году при поддержке властей будет заменено 182 лифта. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. В течение года планируется обновить как минимум еще 113 подъемников по муниципальной программе и 69 по региональной, написал градоначальник в своих соцсетях. Нормативный срок службы лифта составляет 25 лет. По истечении этого времени оборудование требует замены. Собственники жилья составляют и подают заявку на установку подъемников, а также оплачивают часть работ. При этом для горожан выделяется субсидия, которая покрывает около 30% стоимости работы механизмов. Орлов также добавил, что с 2019 года в многоквартирниках города суммарно было заменено 2588 лифтов. Администрация Екатеринбурга окажет содействие организаторам фестиваля автомотокультуры «Движение Урал», который пройдет с 5 по 7 июня. Так, в дни проведения масштабного мероприятия будет отменена плата за пользование парковками на улице Горького и переулке Химиков. На это же время будет запрещена продажа алкогольной продукции в границах улиц Бориса Ельцина, 8 марта, проспекта Ленина, улиц Вайнера, Малышева, Карла Либнихта, Николая Никонова, переулка Красного, улицы Челюскинцев. Службы благоустройства установят контейнеры и мобильные туалеты в местах проведения фестиваля, а по его окончании займутся санитарной уборкой территории. Также для посетителей и участников движения появятся мобильные точки питания. Для обеспечения безопасности в центральных локациях Екатеринбурга будет организовано дежурство сотрудников полиции, МЧС и медиков. Напомню, фестиваль движения пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме уже в третий раз. Главными площадками станут исторический сквер, улица 8 марта и акватория городского пруда.
4: О погоде.
5: Сегодня в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов.
3: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Продолжается программа «Своя территория» на 107.6. Сегодня у нас в гостях вице-президент Уральской палаты недвижимости, председатель комитета по загородной недвижимости Эдуард Богданов. И мы сегодня говорим про ИЖС, индивидуальное жилищное строительство. Интересно там, конечно, все происходит. Но в целом мы собрались перед Днем недвижимости, который в 22-й раз проходит в Екатеринбурге. Это завтра будет в Горном университете, он сейчас называется, да?
2: Да, Горный университет, да.
1: Горный университет. Можно будет с 10 до 5 вечера прийти, пообщаться с профессионалами. Если вы выбираете квартиру, если вы думаете над землей или над постройкой дома, то там как раз можно будет поймать специалиста. И вот в этом узком кругу...
2: Позадавать вопросы, да.
1: Эдуарда можно поймать тоже.
2: Можно, да, я буду с утра, до обеда.
1: Да, вот с утра как раз ИЖС будут обсуждать. И это интересно достаточно, потому что, ну, вот одно дело читать какие-то статьи, другое дело сразу несколько мнений выслушать, как правильно Эдуард сказал. Мнения нескольких врачей в целом дают какое-то, ну, вот среднее...
2: Понимание.
1: Да, среднее понимание, скажем так. Вопрос Сергей прислал. Глэмпинги – это вообще дикая популярность сейчас. Это, видимо, ну вот мы как раз обсуждали, что глэмпинги популярны. Я всегда думал, что доходные дома – это все-таки частная тема в царской России. Причем тут государство.
2: Государственные были? И государственная тоже была.
1: И частные были государственные. Да. Но вот сейчас у нас обсуждали вопрос такого дома где-то на Шаумяна, по-моему, да, ведь? И вот я за судьбой перестал следить. Но там цена квартиры вот в аренду была чуть выше рынка, на удивление. И вот это достаточно странно, потому что...
2: Значит, был доходный... высокий сервис.
1: Да, ну, может быть. Ты же считаешь, что доходный дом должен быть по какому-то там, ну, не знаю, по низу идти. Но, ладно, это ИЖС не касается. Все-таки интересно, что там с землями происходит. И вот у нас выпадает целый сегмент, который существует в Москве и в Питере. Это все-таки сдача домов в аренду на летний период. А Эдуард считает, что это пока не рентабельно, потому что не сформирована потребность, скажем так.
2: Это хороший бизнес, но он имеет низкую доходность, потому что он очень надежный, да? То есть, чем надежнее ваши операции на рынке, тем ниже доходность.
1: Серьезно?
2: Да,
1: конечно. Ну, то есть, как бы, меньше риск, да?
2: Рисковые операции приносят больше доходность.
1: Ну, ладно. Давайте про ИЖС все-таки. Вы специалист по ИЖС, столько лет в этом деле находитесь. Про земли мы поговорили, то есть, так или иначе, можно себе землю выкружить, может быть, не самую хорошую, но, тем не менее, бесплатно совершенно.
2: Да, это когда мы говорили о том, что можно у государства запросить землю бесплатно. Да, есть такая возможность. Если хотите, я могу вам подсветить немножко. Думаю, что радиослушателям это будет интересно. Стоимость земли.
1: Давайте.
2: Потому что эти вопросы задают очень часто. Смотрите, значит, по стоимости земли она настолько разнится. И ну, вчера вот только разговаривали с Шамшуриным, это Палникс Групп. Они ввели сейчас очередную очередь в Палниксе. Молодцы. Только начали отсыпать, он говорит, там, говорит, у нас где-то подболочено, туда-сюда, говорит, но мы работаем, мы сыплем, все спланировали, 32 участка. Так вот, стоимость земли в Палниксе 1 400 000 за сотку.
1: Да,
2: из 32 участков 8 участков уже продано.
1: Нет, ну это понятно. Это то, о чем вы говорили, сформирована инфраструктура вся, недалеко от города, все как полагается.
2: Бренд Палникс. 30
1: ладно,
2: лет.
1: Ладно, поселку. Отрекламировали, хорошо.
2: Да. Я не рекламирую, говорю о стоимости. Вот 1 400 000, да.
1: За сотку.
2: Совершенно верно.
1: В среднем надо соток 10, чтобы разгуляться хоть немножко.
2: Я думаю, что там нет 10 соток. Я думаю, что в этом участке больше всего.
1: А, даже так.
2: Да, то есть участок будет стоить 15-20 миллионов.
1: Это земля.
2: И это людей не пугает. Смотрите, значит, это ситуация, которая связана с очень узким сегментом состоятельных людей, которых в Екатеринбурге 3-5%. Вот эти люди покупают землю независимости от того, какая
1: цена. То есть, получается, им можно назначать любую цену?
2: Ну, не любую, но она будет высокой.
1: Хорошо. Так, это как бы это верхний уровень.
2: Это верхний уровень, да. По этому тракту, я не буду заниматься рекламой, но есть поселки, в которые продают землю по 2 миллиона рублей за сотку.
1: То есть это все, что за мегой, там вот оно...
2: Это один тракт. У нас Чусовской тракт, он такой, как бы, екатеринбургская рублевка, и в нем есть несколько известных поселков, где земля дорогая. Это поверху.
1: 2 миллиона за сотку.
2: Да, давайте по низу, да?
1: Давайте.
2: Есть участки, которые стоят 50 000 за сотку. Они, как правило, продаются собственниками, которые... как бы это помягче сказать, квадратно-гнездовое нарезали,
1: А, то есть купили много и нарезали?
2: Совершенно верно. Нарезали. Есть какая-то сельская дорога между этими участками. Когда ты спрашиваешь, а где электричество? Он говорит, а вот там, вот столбик стоит, вот оттуда. Ну, то есть ты сам это все реши, ты у меня только участок купи, но стоимость этого участка будет 50 тысяч за сотку. Такая земля тоже есть.
1: Ну, это же тоже разумно, в принципе, кому-то подходит и такое.
2: Совершенно верно. Наверное. Есть земля в коттеджных поселках, которая 100-150 тысяч стоит. Мы такие поселки отслеживаем. Мы вообще, я вот смотрю за поселками, 80-100 поселков, мы их ведем, мы их отслеживаем, и я поэтому в цене достаточно хорошо ориентируюсь. 50, 100-150 – это, наверное, нижний предел земельных наделов, в том числе за эти деньги можно уже купить землю в организованных поселках. Да, они на начальной стадии, в них еще нет ни заборов, ни въездных групп, в них пока девелопер только обещает, что это будет.
1: А, ну и риски достаточно высокие.
2: Риски все-таки высокие, совершенно верно. Стоимость низкая. Средняя стоимость земельных участков в таких вот поселках-середнячках, таких крепких, которые развиваются, за которыми стоят понятные имена и понятные девелоперы, которых ты знаешь, наблюдаешь за ними, как они себя ведут, как выполняют свои обещания, это 300-600 тысяч.
1: Это около Екатеринбурга?
2: Да, это около Екатеринбурга, это отдаленность, скажем так, от 5 до 30-40 километров, когда люди покупают землю, и в таких поселках зачастую мы видим ситуацию, когда, я вот люблю этот вопрос девелоперам задавать, а кто у тебя живет, кто твой житель? И во многих поселках это делится, у кого-то это первый дом, то есть он каждый день ездит на работу, у него нет другого жилья, а у кого-то это дача.
1: То есть, и он, это все в одном месте?
2: Да, в одном месте. Они приезжают только на выходные. Покайфовать, пожарить мясо, там, значит, футбол поиграть, что-то еще.
1: Чем дороже, тем однороднее? Нет? Нет такой зависимости?
2: Да.
1: Есть, да?
2: Да. Совершенно
1: то есть,
2: точно.
1: Получается сейчас хорошая земля, ну, условно говоря, хорошая, как вы сказали, крепкий такой коттеджный поселок, это порядка там 400 тысяч за сотку. Если у вас 10 соток, это 4 миллиона, условно говоря. Это только земля.
2: Да.
1: Сколько дом стоит сейчас в среднем? 100-метровый? Я так понимаю, что это такая золотая середина.
2: Да, застройщиками я общаюсь очень часто, с разными. И мы всякие дискуссионные площадки организовываем, и круглые столы. Так вот, застройщики сегодня говорят, что стоимость дома – это 90-120 тысяч за квадратный метр.
1: То есть 10 миллионов, ну, условно говоря, за 100 метров. Это с отделкой?
2: Нет. Это будет дом под чистовую отделку. С сетями, с ровными стенами, которые подготовлены под чистовую, когда вам останется положить.
1: То есть, в принципе, можно купить матрас, какое-то время жить.
2: Ну, у меня такая история была.
1: Нет, подождите, то есть 4 миллиона земля в среднем, 10 миллионов коробка, как вы сказали, с красивыми стенами под покраску, да?
2: Под чистовую отделку.
1: А, под чистовую отделку, ну и еще финальная.
2: Называется white box.
1: Да, ну это известное. Вот это вот white box, он причем разнится почему-то в... Немножко так у разных застройщиков. Что, 20 миллионов более-менее дом?
2: Да.
1: Приехали, да?
2: Я думаю,
1: мы вот еще, понимаете, еще несколько лет назад говорили, там, 5-7 миллионов.
2: Ну, давайте так, давайте соберем все это в одну корзину и разложим все это по полочкам. Вы купили землю, ну, условно говоря, в хорошем поселке, да, который стоит 10 соток, 4 миллиона. Построили дом, 100 метров. Он будет стоить 10 миллионов, 14. Вы начинаете его отделывать. Отделка стоит примерно 30 тысяч рублей квадратный метр. То есть для того, чтобы его отделать, вам надо еще 3 миллиона. Получается 17. Потом вам нужно его меблировать. Давайте возьмем на это 1,2 миллиона, допустим. Будет, например, 19.
1: В процессе подрастет. Да.
2: 19. Так. Дальше вам нужны хозпостройки, либо гараж, либо навес, потом ворота, потом калитка, потом забор, и потом еще какой-то технический блок, где у вас лопатки всякие хранятся и так далее.
1: Вы пришли отговорить нас покупать?
2: Нет, я пришел дать вам честную информацию для того, чтобы вы взвешенно приходили на рынок, потому что я очень часто встречаю ситуации, когда люди разочарованы
1: то есть, думали,
2: загородным сегментом и зашли на рынок, например, с 5 миллионами в кармане, планируя построить. Потом я видел, как они мучились, как они эти коробки пытались продать, не могли их продать.
1: То есть они не могли доделать, да?
2: Да, падали в цене, теряли деньги и выходили обратно и покупали себе какую-нибудь квартирёшку. Так вот, чтобы этого избежать, я как эксперт подсвечиваю ситуацию, с которой вы столкнетесь. И поэтому, если у вас нет возможности сейчас заходить, и вы не чувствуете силы финансовые, то лучше подкопите или подождите, когда ипотечная ставка спустится, чтобы вы могли ее тянуть безболезненно. Да. Совершенно верно. И тогда выходите и покупайте ликвидную землю, строите ликвидный дом, и все у вас будет хорошо и прекрасно.
1: Слушай, ну категорично достаточно.
2: Это честно. Потому что, когда я вижу такие, такие семьи, которые в надежде о счастливой загородной жизни заходят с деньгами, с последними, и больше взять неоткуда, то они потом получают большие боли и потерю денег.
1: Ну, трагедия, да, в общем, и в целом. А завтра можно прийти и такие категоричные мнения послушать, и более приятные прогнозы, скажем так. А завтра день недвижимости, 22-й, в Горном университете. Приходите с 10 утра. А, да. Личные какие-то вопросы можно задавать.
2: Пожалуйста,
1: составить.
2: Я буду выступать на сцене с 10 часов с докладом о загородке. А после этого можно будет подойти и обсудить любые вопросы. Я чем могу.
1: Почему бы и нет. Ну и УПН, Уральская палата недвижимости, переехала теперь в центр, да, насколько я понимаю, где вы теперь?
2: Мы сейчас на Гоголя 36. Мы сидели долгое время, лет, наверное, 15, может, и больше.
1: Да, все знают.
2: Да, на Библия 124. Сейчас переехали в самый центр, находимся там.
1: Так что, ну, это на всякий случай такая служебная, да, сервисная, да, информация. УПН теперь в центре. Эдуард Богданов, вице-президент Уральской палаты недвижимости, председатель комитета по загородной недвижимости, был сегодня у нас в гостях. Спасибо огромное. Желаю, чтобы завтра у вас все сложилось хорошо. И 23-й обязательно был день недвижимости. Ну и приходите снова в нашу студию.
2: С удовольствием.
1: Удачи, мы движемся дальше.
0: Повтор программы. Реклама на 107.6.
3: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
4: 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главным блюдом в кинотеатрах на этой неделе стал жуткий психомистический хоррор от молодого амбициозного режиссера с незамыленным взглядом Кари Беккером под названием «Обсессия». Средняя оценка в мире у фильма 8 из 10. И это не просто редкость, а почти недостижимая цифра для такого-то жанра. Мне фильм тоже понравился. Бодрая, жуткая, темная сказка о том, как парень с помощью одной дьявольской штучки загадал, казалось бы, безобидное желание. А загадал он просто, чтобы одна девушка любила его больше всего. Всего на свете. Вроде ничего страшного. Но желание, конечно же, выходит из-под контроля. И, как оказалось, жить с человеком, который помешан на вас, это жутко и страшно. В общем, получилось здорово. 18+. Рекомендую. Также в Екатеринбурге наконец-то состоялась премьера самого долгожданного музыкального байопика года под названием «Майкл». Фильм о Майкле Джексоне уже покорил весь мир, прежде всего своей музыкой, декорациями и костюмами. Сюжет, конечно же, кастрирован. Из-за влияния семьи Джексона сценаристам пришлось убрать из фильма многие интересные вещи из биографии певца. Тем не менее, фильм получился ярким и запоминающимся, а нам большего и не надо. 16+. Ну и еще одна премьера недели сильно привлекает фанатов творчества Гая Ричи. Его новый фильм «Грязные деньги» тоже стартовал в наших любимых кинотеатрах. В главных ролях богоподобный Генри Кавилл и харизматичный Джейк Джилленхол. Для кого-то этого уже достаточно, чтобы сходить в кино. По сюжету эти ребята работают на одну важную даму, которая выбивает деньги из должников. Другими словами, получился такой олдскульный, прямолинейный, совсем не выдающийся, но легкий боевик на один раз. Я бы, конечно, советовал его смотреть исключительно дома, но тут решайте сами. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8-10 утра в утреннем шоу на частоте 107.6.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: Город ФМ. На 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
2: Теплым субботним вечером 6 июня 1981 года в парке Энгельса в Свердловске, в самом центре, на одной из скамеек сидели несколько молодых людей с грустными лицами. Причина разочарования находилась здесь же. Магнитофон, из которого доносились странные, непонятные и неприятные звуки. Немногочисленные прохожие следовали мимо, морщились и не знали, что слышат, пусть и в ужасном качестве, запись первого в истории Свердловска рок-фестиваля, а сидящие на скамейке его организаторы, в том числе владелец магнитофона, главный редактор газеты «Архитектор» Свердловского архитектурного института Александр Коротич. Сколько сил, нервов и средств вложили в фестиваль, а сохранить его аудиоверсию для истории не получилось. На самом деле получилось, и вот одно из подтверждений.
3: С давних времен человек стремился покорить воздушный океан. Между первой попыткой подняться в небо и самым современным воздушным сверхзвуковым лайнером лежат не только сотни лет, но и тысячи жизней. Тем, кто погиб, пытаясь осуществить эту многовековую мечту человечества, посвящается эта песня.
2: 15 апреля 2026 года исполнилось 64 года Егору Белкину, прямо как у Beatles «When I'm 64». На этой записи будущей легенде сразу нескольких ведущих групп уральского рока нет и 20. А он взял и призвал весь ДК-автомобилист почтить память Джона Леннона. И 300 зрителей встали как один. Потом им снова и снова хотелось вскочить, когда Белкин и его группа «Эр-клуб» представили свою программу. Между прочим, были единственными, кто даже не успел порепетировать и чекнуться. Неудивительно, что во время выступления отключались то клавиши, то гитары. И все же пышминцы были великолепны. Порой позволяли себе откровенное хулиганство.

0: все просто. Почти нету слов, чтобы только I love you, if you let my love.
1: Забавный и загадочный момент. Егора Белкина за выступление прозвали Рэмбо с гитарой, которую он все время держал ниже пояса. Загадочный, потому что культовый боевик с Сильвестром Сталлоне даже в западный прокат выйдет только через год. В итоге именно «Эр-клуб» победил в зрительском голосовании с большим отрывом. Свое «Браво рок-н-роллу» верхнепышминского коллектива высказали почти 80 человек, если точно 78. Для сравнения, занявший второе место трек поддержали 55, а считавшийся фаворитом «Урфин Джус» менее 50. Пантыкин сотоварищи даже не в тройке. Последнее место заняла группа «Битс». Всего один голос. Между прочим, на барабанах в коллективе из монтажного техникума играл Андрей Котов, у которого впереди были трек «Апрельский марш» и, конечно, «Агата Кристи». Победителям тут же вручили приз. Макет водонапорной башенки на Свердловской плотинке, сделанный руками первокурсников. А потом все отправились по домам переваривать историческое событие. Тогда-то Александр Коротич с друзьями и решил послушать, что же удалось записать на магнитофон. И услышали, как мы уже знаем, только треск, шипение и прочее подобное неэфирное. А могло бы быть вот это. —

0: Радио «Город ФМ» выражает огромную и искреннюю благодарность Дмитрию Карасюку за помощь и консультацию при подготовке программы и всего проекта и за предоставленные архивные материалы. Видеоверсии выпуска в сообществе «Город ФМ» ВКонтакте и на канале на Рутюбе доступны фотографии, сделанные Олегом Раковичем. Что касается аудиоматериала, то приведенные сегодня композиции «Эр-клуба», «Крылья» и «Браво рок-н-ролл» и звучащая сейчас ночная зарисовка группы «Затянувшееся ожидание» — единственные сохранившиеся фонограммы. При этом доподлинно неизвестно, кто и как их записывал, как и где хранил. По словам Дмитрия Карасюка, к нему аудиоматериал попал как раз от композитора и вокалиста «Затянувшегося ожидания» Андрея Коняхина, чуть позже группа «Отражение». Но и Коняхину записи фестиваля САИ тоже от кого-то попали. Впрочем, так ли это важно? Ведь самое главное заключается в следующих словах.
1: Там музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
2: Году уральского рока посвящается.

0: Продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.
1: Снова гром по небу раскатится, но гроза пройдет, все наладится. А помнишь ты меня, а помнишь ты меня?

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
3: Даже не помню.
2: Без дел, без телефонов, без спешки.
3: Без шумного города.
2: Мы как будто снова познакомились.
3: Нет, мы просто вернулись.
2: Куда?
3: Друг к другу.
4: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке 50-летия советской власти на Метеогорке. Факт первый. Парк 50-летия советской власти расположен в районе пересечения улиц Декабристов и Мичурина. Это зона – памятник ландшафтной архитектуры. Он был заложен на самой высокой точке города – Обсерваторской горке. Факт второй. В XIX веке у подножия горы располагался сосновый массив. Вершина была без растительности. В 1831 году на этой вершине возвели магнитно-метеорологическую обсерваторию, а рядом с ней разбили небольшой сад. В начале 20-го столетия из-за перепланировки района большая часть леса была вырублена. В 60-е годы восточную сторону горки расчистили и высадили на освободившейся площадке деревья и кустарники. Так появился парк, получивший имя 50-летия советской власти. Факт третий. В настоящее время площадь парка на Метеогорке составляет более 3 гектаров. Древесные насаждения здесь специалисты считают уникальными. Помимо распространенных на Урале растений, здесь произрастают и редкие виды. Дуб черешчатый, боярышник Максимовича, клен геннала, смородина золотистая, орех маньчжурский. Всего здесь более 30 видов деревьев и кустарников. Сейчас парк нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве, чтобы горожане могли здесь проводить время как спокойно, так и активно. А сейчас мы напомним, что парк 50-летия советской власти на Метеогорке является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 9:30 вечера.
1: Город FM. На 107.6.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

Все как-то странно, за окнами птица, еще слишком рано. Думаю о тебе. На улицах дети,

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
2: «Город ФМ» представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
3: Подвиг Зои Космодемьянской, деревня Петрищево, 29 ноября 1941 год. Зоя Космодемьянская – яркая звезда, озарившая тьму тяжелых военных лет. Молодая девушка стала символом неукротимой силы духа советского народа и преданности Родине. В холодный день 1941 года, когда мороз сжимал землю своими ледяными объятиями, а в небе плыли тяжелые свинцовые облака, она, хрупкая и смелая, пожертвовала собой, выполняя боевое задание. В ноябре 1941 года Зою направили на территорию, занятую немецкими войсками с диверсионной миссией. Космодемьянская, как гордая птица, поднялась в бой против фашизма. Она рвалась вперед, не думая ни о страхе, ни о смерти. Девушка понимала, что ее действия — это не просто акт геройства. Это вызов тем, кто жаждет уничтожить все светлое и дорогое. 28 ноября девушке и ее товарищам удалось поджечь здание в деревне Петрищево, которое враги использовали в качестве штабов. Однако, выполняя задание, она была схвачена солдатами противника. Несмотря на это, находясь во вражеском плену, в ее глазах горел огонь. Зою не сломали пытки, ее не запугали угрозы. Под утренним небом она совершила свой последний подвиг. Нагая, пропитанная запахом пороха и крови, она не отступила, не сломалась перед лицом врага, который жестоко терзал ее страну. Когда ее жизнь, как нежный цветок, была растоптана, она доказала миру, что настоящий подвиг совершит только тот, кто обладает глубокой любовью к родной земле. Смелость Зои эхом разнеслась по улицам ее родного города, по всей стране. Космодемьянская, словно древнегреческая Афина, не знала страха перед лицом смерти. Вечная слава Зое Космодемьянской.
2: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: «Город ФМ» на 107.6. Радио большого города.

0: в Екатеринбурге 10 часов вечера.
1: На 107,6.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город FM.

0: Автореклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Любой запрос по сбору данных требует тщательной перепроверки через официальные контакты ведомств.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта об Основинском парке. Факт первый. Основинский парк был создан в 1970 году. В начале 20 века на его месте был густой сосновый бор, по которому протекала река Основинка. Ее русло в 1975 году перенесли в подземный коллектор. Она и сейчас течет под Пионерским поселком. Во время Великой Отечественной войны на территории будущего парка разбили огороды, где выращивали картошку. Их убрали лишь в конце 60-х, а позднее разбили питомник деревьев. Факт второй. Сейчас в парке живет много птиц, например, большие синицы, горехвостики, зеленые пеночки, а также дрозды-рябинники, белобровики и ушастые совы. Встречаются и редкие для Екатеринбурга виды – зеленая пересмешка, зарянка и бормотушка. Факт третий. Основинский парк – любимое место для летних прогулок и зимних катаний с горок у жителей Пионерского микрорайона. В настоящий момент парк ждет обновления. В прошлом году многие жители отдали свои голоса за улучшение парка. Но для победы этого было недостаточно. Пожелаем любимому парку Кировского района удачи в этом году. Горожанам уже представили план благоустройства с учетом рельефа и истории этой местности. Здесь планируют разделение на зоны, установку удобных входных групп и дополнительного освещения, а также современных детских, спортивных площадок и площадок для дрессировки собак. А сейчас мы напомним, что Основинский парк является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 10:30 вечера.
1: На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, меня зовут Мария Гадун, я певица из Екатеринбурга. Слушайте мои песни на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: «Город ФМ» представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
2: Рассказ о подвиге врача Натальи «Любовь к тому, что мы делаем». В мире, где кажется, что супергероев и знаменитостей, как в телевизоре, есть люди, которые каждый день делают наш мир лучше. Эта история о них. Наталья работала медсестрой в больнице на окраине города. Она была настоящим символом надежности, сострадания и профессионализма. Но ее истинное призвание проявилось в один яркий и непредсказуемый день. Однажды в больницу привезли пострадавших в результате автокатастрофы. Трамвай съехал с рельсов и упал во враг, оставив людей в жутком положении. Врачи и медсестры без промедления приступили к спасению и оказанию помощи. Наталья выбрала самого тяжелого раненого пассажира, мужчину с сотрясением мозга и переломами рук. Она привезла его в палату и, как всегда, работала на пределе своих возможностей, чтобы снять боль и помочь пациенту выздороветь. Преданность и забота, с которыми Наталья ухаживала за своим пациентом, не остались незамеченными. У нее не было предела силам и энергии, которые она вкладывала в то, чтобы вернуть людям здоровье и улыбку. Неделю спустя больница наградила Наталью премией за ее профессионализм. В этот день перед толпой своих коллег она сказала: «Мы, медсестры, каждый день имеем возможность совершать подвиги. Наша миссия — делать болезни и сострадания управляемыми, дарить людям надежду и заботу. Мы можем быть героями для тех, кто не может спасти сам себя». Подводя итог, можно сказать, что подвиг может совершить каждый из нас, если мы будем вкладывать столько же любви в то, что мы делаем.
1: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: «Город ФМ» на 107.6. Радио большого города.

Я кидаю в топку стихи, о которых писал тебе снова и снова. Обо мне говорят уже в СМИ, я пазл собираюсь в демки и слова. Я много писал о любви на втором этаже дома Крылова. История слова написана снова.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность вдохновляет.

я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зелено всю жизнь. One, two.

0: телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере имени Полярника Соловьева. Факт первый. Сквер Полярника Соловьева расположен в границах улиц Техническая, Росточная, Строителей, Дружининская в железнодорожном районе Екатеринбурга. В 2023 году сквер получил название в честь почетного полярника России, кавалера ордена Трудового Красного Знамени Сергея Александровича Соловьева. Факт второй. Сергей Соловьев стал организатором трансконтинентальной полярной экспедиции газеты «Советская Россия». Соловьев был руководителем группы и вместе с журналистами и учеными отправился на Северный полюс. Экспедиция вошла в историю как самая протяженная. На собачьих упряжках участники группы преодолели 10 тысяч километров за 243 дня. Их маршрут проходил от Уэлина Магаданской области до Мурманска. Факт третий. Сквер имени Полярника Соловьева создан, чтобы напомнить горожанам историю этого большого путешествия на Северный полюс. Сейчас в зеленой зоне любят прогуливаться жители района сортировки вместе со своими питомцами. Они ждут, когда кусочек леса в районе превратится в благоустроенную территорию со скамейками, облагороженными входными группами и ухоженными тропами. А сейчас мы напомним, что сквер имени Полярника Соловьева является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
1: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 11:30 ночи.
1: На 107,6.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: Короче, сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я Лена Меркулова, музыкант из Екатеринбурга. Слушай мою музыку на волнах Город FM и просто позволь себе чувствовать.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Чтобы уменьшить шансы мошенников вас обмануть, придумайте кодовое слово для членов вашей семьи.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Одна из самых старых в Екатеринбурге – улица Коробковская, ныне Октябрьской революции. Первые сведения о ней относятся к концу XVIII века. В первой половине XIX века она появилась и в генплане Екатеринбурга, разработанном архитектором Михаилом Малаховым. До революции улица состояла из 49 дворов.

0: В Екатеринбурге полночь.
1: Город FM. На 107.6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Температурные рекорды Екатеринбурга. Самым жарким в Екатеринбурге было 11 июля 2023 года. В этот день температура воздуха прогрелась до плюс 40 градусов. Тем самым был побит рекорд, установленный 16 июля 2020 года. Тогда было плюс 39,1 градуса. Но самая низкая температура была зафиксирована в Екатеринбурге 31 декабря 1978 года. Той зимой столбики термометров опустились до отметки минус 44,6 градуса.
0: Реклама на 107,6.
2: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. За ложные сообщения об угрозе теракта предусмотрена уголовная ответственность.
3: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Екатеринбурге половина первого ночи.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Екатеринбург – город самых романтичных жителей. Такой вывод можно сделать, узнав из книги рекордов Гиннесса о том, что наш мегаполис установил мировой рекорд по продолжительности показа фильма «Титаник» в кинотеатре. В конце 90-х его показывали подряд 1 год и 7 месяцев. При этом интерес зрителей был огромным. Всего за 2 месяца проката в Екатеринбурге «Титаник» собрал больше 1 миллиона долларов.
2: Свидетельство СМИ «Город ФМ 107.6 ЛТУ-660154» выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге половина второго ночи.
1: На 107,6.

Искалечены ранами, искалечены травмами, но я лечу словно мотыльки среди ночи, как те лампочки. Все мои жанры из паники, я не сбавляю, лечу, кричу забавными драмами. Не помню, но я лечу.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

Бьянга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если...

0: В Екатеринбурге половина третьего ночи.
1: На 107,6.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, меня зовут Евгений Тони Мо. Слушайте мою музыку на радио Город FM на волне 107.6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: На 107,6.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Бразис, я из Екатеринбурга.

Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: Город FM на 107.6. Радио большого города.
1: Если б не было тебя,

0: утро.
1: В Екатеринбурге 4 часа утра.
2: Город FM. На 107.6.

тебе. Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, о тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется слышать твой голос. Прости меня, что все песни, все мысли, слова и мечты о тебе —

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет! На связи группа «Эль Маше» из Екатеринбурга. Слушайте наши треки на радио «Город FM».

0: Все грани Екатеринбурга. Город ФМ на 107.6.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,